0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: И спасению, как горящий светильник. И увидят народы правду Твою. Не просто кто-то один, а народы увидят правду Твою. А это в одном человеке нельзя увидеть правду. Один из один. А когда все вот этой правдой горят, это целый народ, то, что надо, происходит. Они на должном уровне. Поэтому и на сегодня, как говорят, есть такое пословица, один в поле не воин. И когда один из церкви что-то делает, что-то, а остальные, знаете, это ненормальное явление. Надо, чтобы в этой церкви увидели все вот то, что надо увидеть. Я, допустим, понимаю, приходят люди новые, люди, не знающие чего-то. Это один вопрос. Но сколько еще? Нас сколько? Дмитрий, наверное, 1366 человек, да? Ну, допустим, 10 человек пришли, не на должном уровне. Но только что пришли, что с них возьмешь? Остальные-то должны быть на должном уровне стоять. Или как вы думаете, половина так, половина так? Нет. Это ж понятно. От ребенка ж не потребуешь поведения, как у взрослого человека. А если и я сегодня 65 лет веду себя как ребенок, вы что скажете? Сдетинил. А что можно сказать? Если я сегодня начну себя вести так, как 5-летний ребенок, ну что вы можете сказать обо мне тогда? В детство упал, это более культурное такое слово, упал в детство. Я не хочу впадать в детство. Может, было время, я по-другому что-то делал, по-другому говорил, по-другому. Но, да, конечно, приходит время, ты уже взрослый человек, ты веди себя как взрослый. И не делай это осознанно, который, может быть, был у тебя или где-то в прошлое время. Пришлось время освобождаться, чтобы не было так, как раздувальный мех обгорел, свинец исчел от огня, плавивших плавил напрасно. Злые не отделились, отверженным серебром назовет их Господь. Почему? Потому что все ноль. Работал, а никак не поддавай. Все свое, что-то свои взгляды, свои намерения, свои ценности, и все свое, и свое. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы народ увидели правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. Бог назовет новым именем. Но когда люди видят в нас перемену, они сами дадут нам новое имя. Новый человек, не такой, как все. Уже что-то новое увидели. А если не увидели, тогда какая польза с этого? Но я обращаю внимание вот на что. Назовут себя новым именем. Вы знаете, что Господь всегда людям в определенный период времени давал новые имена. Но когда новое имя было дано, когда была перестройка была произведена внутри? Помните, сколько Якова перестраивал? 20 лет у Лавана он там служил. И последний момент был, последний рубеж был, когда переходили брод Иавок, кажется, Иавок, если я хорошо помню. И последнее, что надо было переделать его сердце в Якова. Как вы думаете, что? Вы помните, что? Примириться с братом надо было. С Исавом надо было примириться последнее. И что ему это стоило? Должен был ангел выйти, воевать им, чтобы он с братом примирился. Это проблема номер один, когда у нас мира нет, когда обиды есть друг на друга. И покуда это не исчезнет, ничего не получится. Можем проигнорировать это явление. Ну и что? Меня Бог благословляет. Да, благословляет. Поддерживает, растит. Но однажды будет рубеж такой, когда нужно будет что-то сделать с тобой, чтобы примирился. А иначе, вы представляете, что было бы, если бы Господь не благословил Якова? И сам шел против него навстречу 400 человек с ним. Я не раз говорил, когда ему сообщили, идет Исав навстречу тебе, с ним 400 человек, там задрожали коленки у него. И дары послал перед собой, и все послал. А Исав, помните, что сказал? Брат мой, мне не надо, у меня своего много. Мне надо было, чтобы ты признал свою ошибку. И он после вот этой сражения с ангелом там у брода Иавока. Вы помните, как он шел? И поклонился всем радостям, господином его назвал. А до этого времени он не считал его господином. Вообще-то не знаю, что он думал Якову в своем сердце. Но надо было это сделать все. И тогда уже Исав, когда увидел все это, побежал навстречу ему, обнялись, целовались и плакали. Вот насколько трудно переломать наш характер для того, чтобы мы имели мир друг с другом. А что тебе больше надо, Яков? Тебя Бог любит. От руки Лавана избавил, по сути дела. Он тебя обокрал, по сути дела. Он тебе стада дал, все дал тебе. Что тебе больше надо? Бог говорит, я знаю, что тебе надо, Яков. Самое главное, тебе мира нет с твоим братом. Ты в него незаконно. Законно благословение тебе принадлежит, но ты незаконно его забрал. Незаконно его забрал. Вот в чем дело. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы правда Божия, она была в нашей жизни, чтобы мы исполняли Слово Божие, и чтобы не только для нас это было светом, но и для всех остальных людей. И назову тебя новым именем. Это новое имя сплошь и рядом в Библии есть. Вы помните? Ты кто? Кифа? Ты будешь кто? Петр. Новое имя. Как твое имя? Яков. Ты был Яковом до этого мгновения. А с этого мгновения ты уже будешь кто? Израиль. А потом был кто ты? Авраам. А теперь кто ты будешь? Авраам. Уже два А. Одно только А добавил, совсем другое имя. А сколько надо было работы произвести, чтобы дать новое имя? А мы сегодня поем псалом, дал нам новое имя, нас зовут как? Христианин нас зовут. Новое? Новое. В индивидуальном порядке, может, еще и старого много. Но придет время, Бог даст и в этом вопросе новое имя. А мы знаем, какое у нас имя. Посмотрите, о чем вы больше всего думаете днем. И дайте себе имя. Вот оно новое. Вот вас только одно направление к Господу, искать его, заботиться о церкви, это новое имя. А если что-то в голове, вот, ну, сами подумайте, что в голове есть. Вы скажете, кто вы есть. Сребролюбивы или блудник, или кто? Какие мысли в голове? Какие мысли вот такой он? Помните это место Писания? Каковы мысли в сердце его, таков, что и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобой. Это написано о человеке завистливом. Ну, стандарт такой. Какие мысли, таков и ты. Я понимаю, мысли могут приходить разные. Дьявол – это помойная яма. Он таких мыслей не приносит. Но если мы их не принимаем, значит, дело не у нас уже. Но он их приносит с нашей слабой стороны. С сильной стороны он их не приносит. Согласны со мной? С сильной стороны он не приносит, он слабинки наши знает. И с этой стороны он нас и бомбардирует этими мыслями. Поэтому мы сегодня можем себе дать имя, какое есть. Но вообще-то мы христиане. Это надо помнить очень хорошо, чтобы нам не упасть куда-то в какое-то заблуждение или в сторону не уйти. Мы христиане, но Бог нас растит все-таки. Он приводит нас к определенному духовному возрасту. «Увидит царь славу твою, назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царской диадемой на длани Бога твоего». То есть будешь украшением. Вы знаете, что люди украшают общество, да? И мы тоже должны быть украшением учению Господа нашего Иисуса Христа. Если я сегодня у вас проповедую какую-то ересь, скажите, я украшение или нет? Нет. Если я истину говорю, значит, украшение. И каждый из вас то же самое. Если вы живете со своим соседом, не умирая, то украшение учения или не украшение? Какое же это украшение? Никакого украшения. А если вы умеете что-то, уступить свое что-то, украшение учению. И ты будешь царской диадемою на длани Бога твоего. И следующий текст, на который я обращу внимание. «Не будут уже», 4 стих читаю, «не будут уже называть тебя», то есть кого тебя, Иерусалим имеется в виду, «оставленным, и землю твою не будут называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, и землю твою замужнею». Вот интересный текст Писания. «Тебя не будут называть оставленным, землю твою не будут называть пустыней, но будут называть тебя замужнею». Что такое замужнею? «Иду за мужем». Куда муж идет, туда и я. Бог, написано, сочетается с землею. Этот народ будет идти за ним, как за мужем, исполнять его слово. Потому что если сегодня жена в доме команды, то уже не замужняя, а заженаты. Заженаты. Не замужняя, а заженаты. Надо правильно тоже все на свое место поставить. Но уже здесь не получится. Было время, когда этот народ был заженатый. Такого выражения нет. Я по-своему объясню. Заженатый. Он шел впереди, Бога бежал. И к чему они добежали? Были рассеяны по всем землям. Иерусалим был оставленным. Оставили. Оставили его, и уже были незамужние. Поэтому я обращаю на то, что у меня самое серьезное внимание. Почему? Земля была не засеяна. Я недавно на браке говорил, именно вот эту тему. Когда человек не женатый или не замужняя, то вот эта часть земли будет пустая. Нельзя незамужней женщине заполнить свою жизнь делами, которые присущи замужним и женатым. Этот участок пустой. Как бы я хорошо не понимал все эти вещи, как бы хорошо не разбирался, но если я не женатый, я не могу заполнить этот участок. Земля не женатая или не замужняя там названа была. Вот они жили по-своему. Поступали как хотели. И потому и земля и не давала им плода. Жена, которая идет впереди, она плода не даст нормального для семьи. Очень часто будет пустота на этом месте, потому что не все так. Может быть, я не четко выражаю свои мысли, что я хотел сказать. Пожалуйста, задайте мне вопрос тогда, что ты имеешь в виду? Я имею в виду вот что. Человек, который не женатый и не замужний, его участок земли, один участок земли, останется незасеянным. Невозможно засеять его одному. Одна не засеет участок, и один не засеет этот участок. А вдвоем вместе заполняешь участок, который к семейным относится. Вот поэтому вот эта земля, которая оставила своего Творца, она была как незамужняя все равно, оставленная была, вернее, не замужняя, оставленная. А это уже, наверное, гораздо труднее, чем вообще не женатый или незамужний. Жена оставила или муж оставил, это уже гораздо более сложно что-то произошло. Потому и пустая осталась эта земля. Потому и плодов она не давала тех нужных. Но когда вы станете замужней, тогда эта земля будет очень плодовитой у них. Особенно во время тысячелетнего царства. Когда Господь вернется сюда, на землю, благословит их. И не будут называть тебя уже оставленным. И землю твою не будут более называть пустынею. Она будет защищаться добрыми делами. Как защищается земля, как прилежит семейным людям. А так она пустынная была. Но будут называть тебя мое благоволение к нему. Кому? Мое благоволение к Иерусалиму. А землю твою замужнюю. Раньше ходили как хотели, а уже замужние уже идут за мужем. Уже не будут смотреть по сторонам, не будут искать себе мужа. Уже есть все. Какой он неплохой, но он уже муж, все. Так уже иди за ним тогда. А если это не так, то это же нарушаются все законы, все стандарты нарушаются. Я когда-то сказал, когда муж очень, так сказать, против жены говорил, она плохая, я его спрашиваю, а что ты обижаешься? Кто кому предложение делал? Ты ей или она тебе? Говорит, я. А что ты тогда переживаешь? А что ты тогда на нее, так сказать, ну, простым языком таким, бочки катишь? Если бы она тебе сделала предложение, и ты вышел за нее, то виноват, зачем ты делала? Ну, ты же делала, ты взял, то что ты тогда проблемы строишь? А у жены тоже спрашиваю, хорошо, а ты он что тебе насильно взял или что? Говорит, нет. Так что ты тогда его винишь? Мы ж могла отказаться, да не выйти, да и еще проблемы были бы. Ну, если уже пошла, что тебе насильно, что ли, заставил? Нет, уговорил. Ну, уговорил, ну, уговорил, да, значит. А, ну, кто виноват, что тебя уговорил? Вы ж оба виноваты. Один не тому сделал предложение, а ты не за того вышла. А кто теперь виноватый с вас двоих? Оба одинаково, говорят, два сапога пара, так в чем проблема на сегодняшний день? Давайте уж разбирайтесь как-нибудь. Поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание. И землю твою замужнею. Поэтому если мы сегодня, ну как? Сердце наше часто употребляется почве, земле. То есть она уже замужняя, уже подчиняйся Слову Божию, что оно тебе говорит, приятно тебе, неприятно. Да иди за ним. А если вырываешься вперед, то что это значит? Что-то ненормально происходит? Значит, не то, что надо, происходит? Поэтому пусть Господь благословит нас. Ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Конечно, здесь Господь говорил тогда, когда я что не навел порядок на земле, на будущее время. Говорит, она сочетается. Вот сочетается. Вот как сегодня мы ждем сочетания с Господом. Но в некоторой мере мы же уже его невеста. И если мы будем капризничать, то он будет нас брать за себя или нет? Обычно жених и невеста, они прячут свои настоящие сердца друг от друга. Уже когда они замуж вышли или женились, вот тогда открывают настоящее лицо. То от Бога мы свое лицо не скроем, какие мы хорошие. Он знает не только то, что мы делаем, а и то, что мы думаем. Знает мысли наши, знает намерения наши. И поэтому у него ошибок не будет. Будут идти 10 навстречу жениху, и 5 что? Возьмутся, а 5 останутся. Если сегодня жених может обмануть невесту, невеста обмануть жениха, скажет, что внутреннее состояние свое, то у Бога так не получится, так не будет. Он хорошо понимает нашу сущность, наше стремление. О чем мы сегодня заботимся? А о чем сегодня беспокоимся? О чем не умолкаем, не успокоюсь? От чего не успокоюсь? Молодежь может не успокоиться, покуда замуж не выйдет. Такое бывает. А потом уже успокоиться, уже и мужа нет в собрании, и жены нет, уже успокоились. Успокоили друг друга, но не на том уровне, на котором надо, успокоили. Поэтому вот здесь написано, что «Ибо Господь благоволит тебя, и земля твоя сочетается». Вот сегодня мы сочетаны, живем семейной жизнью. Двое как одно. Но иногда это только наружное. А на самом деле далеко не одно. Разные взгляды, разные требования, разные, как сочетывали. Но, оказывается, не сочетаны. Иногда я не один раз эту тему говорил, сегодня просто напомню. Самый высший уровень взаимоотношений семейных – это дружеские отношения. Отношения друзей. А друзья приобретаются. Вы со мной согласитесь, наверное, что иногда муж и жена являются мужем и женой, но они не дружат друг с другом. Если у них разные кошельки, если каждый на свою книжку ложит зарплату, скажите, это сочетанное или не сочетанное? Снаружи – да, а внутри там нет единства. Почему нету? Уже другой вопрос, почему нету. Но его нету. Очень часто, я об этом говорю тоже не один раз, когда дочь не дружит с мамой, сын не дружит с отцом. Такое бывало? А почему? А вот почему. Не приобретали друг друга. Друзья приобретаются. Когда делаешь доброе, написано так, приобретайте себе друзей богатством каким? Неправильным, то есть земным этим. Чтобы когда вы обнищаете, они вас приняли в вечные обители. А если не друзья, значит, между ними что-то чужое есть. Нечистое что-то есть, а ничто нечистое туда что не войдет. Поэтому думайте, все думайте. Сочитывали, а есть у вас одно. Если нет, значит, надо думать. И одному, и другому. Надо приобретать друг друга. А это уже надо своим чем-то пожертвовать. Я уже эту тему не раскрываю на сегодняшний день. Это особая тема. Но на сегодняшний день

закрыл дверь на ключ, а ты умирай. Хорошо, что попал ему в ребро. Он как-то по телефону вызвал скорую помощь, сумел открыть, все нормально, жив остался. Поэтому в этом вопросе искать вины в ком-то не надо, надо самих себе искать. Я могу считать очень хорошо, но это не значит, что будете жить хорошо. Если вы имеете свои направления, свои намерения, не согласны с Писанием, то что я тогда вам вложу свое, что ли? Я ж не вложу вам свое. А сегодня такое время. Это никогда такого не было, как сегодня. Бессмысленные убийства жестокие и так далее, и так далее. Такое время настало. И где можно скрыться, как не в церкви, которая крепостью является? А вторая крепость, да, дом свой. Дом свой. Там должен быть порядок, потому что написано «сочетаюсь с тобою». Сочетаны, не сочетаны – это уже наш вопрос на сегодняшний день. Можно 40 лет прожить, оказалось, и так и не сочетались. Все время друг против друга, все время что-то не то, и то не то, и то не то, и все не то. Потому что самих проблема лежит, у нас самих лежит проблема. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобой сыновья твои. Я уже об этом говорил. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой. Как жених радуется о невесте. Я немножко знаю. Я исповедь принимаю и так далее, и так далее. Радуется пока еще невеста. Один из братьев сказал так. Когда я вот ее возьму, я ее и стирать буду. И все за нее делать буду. Все буду делать. А потом, как пожили, пару раз как бзыкнуло не то, что надо. Им все уже не радуют так, как о невесте радовался. Радовался невеста, но он не знал, что ее что внутри есть. Он готов был это делать. Вы понимаете, что? Самое сильное чувство можно разрушить, да? Самое сильное чувство надо растить. Если даже оставить на том самом уровне, они, по сути, не будут работать. Ну, что на сегодняшний день молодость нас привлекает? Внешность наша. Наша внешность. А потом уже характер выходит на первый план. А внешность, она стирает свою привлекательность. Потому что мы не те, которые были раньше. И когда она не растет, эта любовь, когда ее не взращивать, то она, наоборот, может еще растирать ее можно. Растирать можно ее. И тогда уже крах происходит, уже не то, что надо. И как радуется жених о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой. Ну, если Бог устроит сочетание, сочетается со своей землей, со своим народом, то он уже не такой, как мы. Нам один раз закапризничает жена, и все теряется. Он никогда не будет так поступать с нами, как мы поступаем с женами, и жены наши с нами. Бог не такой. Он в себе сочетает качества и мужского, и женского. И мать о тебе, и отец, помните? Мать забудет дитя, я не забуду. Отец наставляет сына, и я наставлю. У него вообще качество есть у Бога. Поэтому, если он сочетается, это будет очень надежное все. Это будет благословение большое. И он будет радоваться нас, как радуются о невесте. А жене иногда по-другому радуется. Радуется, что ушла, может, иногда. Может и такое быть. А тёща тоже так радуется. Хорошо, что поехала. И так далее, и так далее. Поэтому, а уже у Бога его совсем другое направление, другой стандарт, другое мышление в него. Он не меняет своего отношения. Если даже мы бываем не таковые, какими должны быть. Он нас прекрасно понимает. Он знает наши стремления чистые и знает наши немощи. Мы иногда, когда нам что-то неприятное преподносит, мы иногда не знаем почему. Но принимаем это, что вредят нам, не любят нас и так далее, и так далее. Но не всегда так бывает. Просто неуклюже что-то сделал или сделал, не подумавши сказал. Я помню, однажды один из братьев, я просто вспомню, я не называю его имени,

0: тоже какое-то что-то высказал, а потом его папа спросил, ну, прощай, я же просто шутя, не подумав, что это сказал. Ну, он сказал, значит, поздравил меня с днем рождения и сказал, пусть тебе будет здоровье, все. А я сказал, ну, а Царство Небесное пусть приложится. Потому что, ну, что я ляпнул вот такое. И он от всего сердца, от всей души сказал, я такое ему, ну, понимаете меня, Иисус поставил, не так поздравил меня, как надо. Вот что подумал, ну, зачем это было надо так сказать, ну, зачем это надо было. Потом второй брат тоже, ну, такой тоже, ну, на язык острый, но не то, что, допустим, ехидный. Но я помню, пусть он просит меня, еще смотрит сегодня по интернету. Стоит один, значит, брат в столовой, его фамилия Бурак, он берет морковку. Он говорит, ну, первый раз вижу, что Бурак морковку ест. Потом думаю, ну, зачем я такое ляп, зачем я такое сказал, ну? Зачем я так обидел человека? Ну, вот бывает же такое. Ну, совсем не подумал, уже скажет что-то. А его рисуется, он как вообще унижают или так далее, и так далее. Но также не надо спешить на эти все вопросы. Вот так вот болезненно реагировать. Надо же, наверное, подумать сперва. Поэтому, но Бог так никогда не делает, конечно. Потому что Он знает, что мы думали. Он знает, что мы хотели, чтобы было. Вот что Он знает. А уже что получилось так? Ну что ж, получилось, ну что ж делаешь? Мы ж люди, и у нас не все в совершенстве. Владеем языком своим, не всегда владеем в совершенстве. И так далее, и так далее. Поэтому Господь говорит, будет радовать тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, 6 стих читаю. Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господи, не умолкайте до этого места. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей. Вот эта стена, это не оружие, с которым защищаться можем от врага, но это все-таки очень крепкая защита стены. И такими стенами, во-первых, могут быть и люди сами. Вы помните, однажды невеста сказала своему жениху, песня Соломона, «Я стена». Жена очень часто как стена для своего дома. И уют она делает дома. Мы, мужчины, не умеем такого уюта наводить. Мы умеем только разбрасывать все. А они умеют наводить порядок постоянно. Убирать за нами, если так вот бывает. Бывает такое. Она как стена. И для мужа как стена. О нем могут говорить лишь бы что. Могут слухи различные распускать. Она на себя принимает. Она никогда не будет передавать разумная жена, если видит, что этого у него нету. Понимаете, что я говорю? И мы как камни в этой стене. Мы живые камни, правда? И мы тоже можем быть стеною, а можем быть чем пробоиной очень большой. Что не услышал, то и передал. Правда это, неправда, оно и пошло, и пошло. Вы знаете, а это работает. Это работает. Передаем не так, как надо. Я провожу один пример. Я его не один раз проводил. Тот же самый пример. Когда однажды мы сидим с одним из братьев, он мне рассказывает, вот, говорит, я знаю одного брата, который вот такое откровение получил. И он такое выдал, я говорю, не может такого быть откровения. Это не Божье. Он говорит, да ты что, говорит, это от Бога. Мне, говорит, сказали точно, это знаешь, что это так было. Я говорю, да не мог он такое получить откровение. Нет, мог. Я говорю, я это получил. А что тебе передали? Я ж не знаю, что тебе передали. Я никогда такого не получал. Неужели я забыл, что я получил? Вот такое вот ходит. Если бы узнали впоследствии, все сказали бы, ну, Куркаев откровение навыдавал. Он что-то взял, перевернулся, пустил у свет. Хорошо, что я как раз там был. Он же передавал это не одному. Вот знаю. Не может такого быть. Точно? Говорили, я говорю, это ж я получил. Неужели я не получал никогда такого, что ты говоришь на сегодняшний день? Вот должна быть стена вот эта. Но, с другой стороны, на стенах и сторожа есть. Я поставил сторожей. Я поставил или сам стал сторож? Вот в чем дело на сегодняшний день. Если Бог поставил, это тот сторож, который знает, от чего сторожить надо. Когда человек сам стал сторожем, он же не знает, от чего сторожить надо. Собственное мнение у него есть, собственные взгляды, собственные доктрины, собственный опыт. Он вроде бы как сторож, но он сторожит и не знает, о чем он предупреждает. А сторож чем занимается? Он предупреждает об опасности. Сам сторож не имеет власти что-то делать, но немножко, наверное, отбиться от кого-то одного может. Но когда он по стенам ходил, он должен был дать сигнал тем, которые обладают властью, которые армией командуют, чтобы она защитила. Вот и вся его работа была. И я понимаю, что сторож, у которого нет глаз, он мог и что-то принять за врага, и ложный сигнал подать, всех на ноги поставить. На что вы думаете, такого не было? Было не один раз, когда мир был сдвинут на грань катастрофы где-то. Вы помните эти времена? Я уже обо всем не говорю, что было. Оказалось, ложный сигнал тревоги выдал компьютер. Ядерное нападение. Но американцы со своей стороны промедлили, не ответили ударом назад. Поняли, ложный сигнал был дан. Вот что значит сторож, который не бодрствует, который не понимает, какой сигнал тревоги подает. Ложный сигнал. И тогда начинается опять брожение в народе. А человек, который настоящий сторож от Господа, он знает, что он говорит. Он знает, о чем он предупреждает. И начинает в Иерусалим, я поставил сторожей, написано. Вот как важно, чтобы мы были сторожами, именно поставлены от Господа. А сам что сторож может сделать? Ни глаз нету, не понимать, может, многие вещи. Я помню однажды, я уже рассказывал, на молодежном этот пример проводил. Я не то, что сторож, я себя не рисую там каким-то особенным, но я сегодня понимаю, что это значит. Что это значит? Я просто расскажу этот пример еще. Когда, значит, я был пастором, 85-й год был, 86-й год был, ну, и я всегда сидел, внимательно слушал, что говорят, что проповедуют. И однажды пришел сам настоящий страх. Замечаю, кто не то говорит, и все. Замечаю. Потом думаю, в чем я занимаюсь, интересно, что мне больше нечем заняться. Вы знаете, есть люди, которые специально караулят кого-то, чтобы укусить или что-то. Думаю, может, и я такой на сегодня, знаете что? Это же серьезный вопрос. Я помню, молился, Господи, ну ответь мне, что со мной происходит. Ну я же боюсь этого, что мне других вопросов нету, что мне нечем заниматься больше. И приходит время, поехали мы в одну церковь, есть такая церковь в Минской области, Садовичи. Вы, наверное, знаете, там Толик Бушило тоже. Я туда, я помню, куда я и приехал. Приехал туда с молодежью. А в то время я очень мало выезжал, потому что в своей церкви нельзя же выезжать все время. Приехал туда, идет один из братьев, я уже не называю, я его хорошо помню. Видел меня, говорит, ну вот, говорит, и народный контроль появился. Когда он сказал эти слова, мне сразу как-то стало неприятно, думаю, что, думаю, может быть, потому что я на КГБ работаю или что? Я же никогда не работал на них, и думаю, ну что такое, что это за слова? Я так посмотрел на него, пожал плечами, а он мне после рассказывает. Оказалось, что он такой же сон приснил, что и я. Но я себе-то не мог поверить. Точно, один к одному. И рассказываю, мне снится такой сон. Идем мы, говорит, по железной дороге, по прямой, насыпи кругом, идем к столовой. И, значит, идем, чтобы зайти в столовую вот эту. Идем, он говорит, мы опаздываем уже. По времени поглядели. Вы знаете, есть же срок, когда столовая закрывается на обед. Говорит, мы опоздаем. Я ему отвечаю, говорю, не опоздаем, нас пропустят. Он поглядел, подходим дальше. Правда? Осталось несколько метров, смотрю, раз, вот этот закрывают. закрывает, открывайте обед. Я вынимаю удостоверение, народный контроль, открывайте. Забегали, говорят, помните, это народный контроль был, проверяли. А что, народный контроль, открывайте. Они открывают. А куда денешься? Народный контроль. Он мне и сказал, народный контроль. Говорит, давайте калькуляцию свою давайте. Давайте я буду проверять, что вы ложите, как вы готовите. Взвешивать буду. Они мне дают весы. Я говорю, мне ваших весов не надо, у меня свои весы. Их вынимаю из кармана. Вы знаете, как можно в кармане такой агрегат здоровый? Там и шестеронки, там и какие-то лампочки мигают, там еще. Ну как можно? Я его из кармана вынимаю. Говорю, пожалуйста, мне ваших весов не надо. Давайте сюда. Спрашиваю, почему здесь столько не доложили? Почему здесь вот такой должен быть состав, а у вас совсем другой? Почему? Они забегали, но ничего же делать не могут. Потом я говорю им, а теперь я буду проверять, как вы сеете. Опять достаю такой, знаете, на такой, как с плекса вот такая большая, как лист какой-то с плексигласа. Там какие-то и щетки нанесены, и графики. Я их вообще не мог понять, эти графики. Я беру так, зачерпываю. Говорю, здесь 20 зерен всего лишь, должно быть 100. Где остальные 80? Чего они отвечают? А я отвечаю, пожимаю. Где остальные будут? Поверхностные учения. Поверхностные проповеди. Вот что значит. Да это будет 100, а у вас всего 20. Где остальные 80? Я тогда уже успокоился. Ну, раз народный контроль, значит, народный контроль. От своих, может быть, я и не принял бы этого. Свои, можно и бояться сказать в глаза что-то. И думают, а может, что-нибудь чужое что-то пришло. Когда посторонний человек, совершенно не знаешь, о чем идет речь, вот тогда, я тогда понял все. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы в действительности были теми сторожами. Я не себя хвалю, поймите меня правильно. И я всегда молюсь, говорю, Господи, я не все знаю. Может быть, я и знаю что-нибудь не так, как надо. Помоги, чтобы я никогда этого не проповедовал и не говорил. А вот то, что я буду говорить, пусть это будет то, что знаю так, как надо, знаю. А то, что не знаю так, как надо, сделай так, чтобы мне эту голову не пришло говорить. И, наверное, Бог так и делает, за что слава Богу и благодарение. Я помню один из примеров тоже. Этот брат сейчас тоже в Америке уже. Тоже ехали мы с ним в машине. Он стал не то что жаловаться, а как-то говорит, ну не понимаю, вот приготовил проповедь такую, вроде нормальную, сильную. Заехал в церковь, говорит, ну извини, времени не хватило. Поехал в другой раз, говорит, извини, у нас гости. Опять, не, потом третий раз, опять. Что такое? А что ты хотел проповедовать? Он мне как раз сказал, слушай, так хорошо, что тебе не дали. Это уже не так все. Он говорит, правда, говорит, я ему объясню. Как? Вот, говорит, слава Богу, что мне не дали. Когда вот наговорил что-то, а после надо же поправлять. А вы знаете, как это неприятно? Тут один сказал, то ты выходишь, начинаешь поперек его говорить. Ну что это за работа такая? Ну, так же не делается. Но тем не менее, такое бывает иногда. Поэтому я просто и напоминаю, если не дали, значит, слава Богу, что не дали. Это уже их проблема. И, может быть, и моя даже. Не все же хотят, чтобы я где-то проповедовал то, что я понимаю. Говорят, это неправильно и так далее, и так далее. Ну, это же ваша проблема уже тогда. Понимаете, что неправильно, понимаете, как правильно. Ну, то работайте раз так. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Сторож не должен спать ни днем, ни ночью. Ну, правда, они, наверное, меняются. Сутки каждый не может устоять. Но иногда они и спят, сторожа. Я помню, однажды приехал в одну церковь маленькую в Ацевицком районе. Ну, и, значит, а сестра как зарадовалась, говорит, о, ты, говорит, а я знала, что ты приедешь. Ну, она, говорит, вы называете, обычно называют ты. Я знала, что вы приедете. Я, говорит, сторожем работаю. И когда я ночью спала, я приснила сон. Я думаю, ну, зачем ты говоришь, что ты ночью сторожем работала и спала? Ну, твое начальство будет слышать, ну, что оно тебе подумает? Вот, ну, она, знаете, с простоты, ну, правда спала? Может, там не особенно объект какой-то очень такой, ну, сложный или ответственный. Но, говорит, когда я тут работаю сторожем, когда я ночью спала, говорит, я приснила сон, что ты приехал и говорил вот то и то. Ну, зачем, думаю, ты говоришь это услуг всех? Ну, донесут твоему начальству. Ну, что тогда? Ну, прорычивки лежат. Но я не знаю, что там дальше было. Но я ночью спала. А сторож, если ночь поставлен, сторож уже не должен спать. Опасности бывают. И дневные опасности сторож стоит. Ну и ночью своего рода опасно, но есть опасности. Он не может спать ни днем, ни ночью. Я опять повторяю, конечно же, и днем, и ночью, и каждый день. Ну кто может так сторожить? Ну, наверное, сменяется на ночь, потому что он даже не спи, ночь хочется спать. Но тебе ты же сторож. Ты же отвечаешь за многое. Знаете, сторож, кажется, незначительная личность. Наверное, мы ее и не ценим. Но за спиной этого сторожа стоят и начальства еще большие, да? От его бодрства не зависит. Уже остальное – это их проблемы, что делать надо. Вы знаете, сегодня нажал кнопочку тревожи, тут же милиция примчится. Сегодня все это поставлено на более высокий уровень. Но тем не менее, а если ты проспал, ну то все. Тогда и что-то будет неприятно произойти с начальником, и с тем, и с тем. Ты же отвечаешь за это, ты сторожа поставил. Потому Господь поставил сторожей. Поэтому я никогда не хотел быть сторожем самодеятельным. Зачем это надо? Что я могу тогда видеть? Что я могу тогда слышать? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не умолкали ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господи, не умолкайте. Как вы думаете, когда человек не умолкает ни днем, ни ночью, но все ропщет, все ему не так, все молится о чем-то своем. Скажите, это напоминание о Господе, это просто ропот. Это ропот. А вот и днем, и ночью не умолкать о Господе, это две разные вещи. Это не одно и то же. Ни днем, ни ночью нельзя умолкать. Если мы отдали часть, какие-то ропотные какой-то. Ну, какие у нас молитвы часто бывают? Я не один раз говорил. Ну, мы молимся так. Господи Боже, а как мне этот Степан уже надоел? Понимаешь, какой он человек негодный. Да каких ты пор его терпеть будешь? Ну, что-то. Это разве молитва? Это ропот. Если Бог сказал, слушай, я разве не знаю характер Степана? Что ты мне рассказываешь, какой он есть? Что я не знаю? Вместо того, чтобы молиться на него, Господи, благослови его, открой ему глаза, дай ему милость твою, то ты восстанавливаешь меня против него. Зачем нужны такие молитвы? Это уже не относится к этому. О вы, напоминаешь, Господи, не умолкайте. Это две разные вещи. Вот когда ходатай идет за народ, Господь, благослови этот народ, спаси, это да. Перед Господом не умолкай, покуда не восстановит что-то. Но восстанови его. Когда накажи его, ну вы знаете, что тот уже суд вынес. Потому что ты уже вынес суд. Бог сам знает, когда вмешаться и как вмешаться. Ему не надо подсказывать. Вот, Господи, ты опаздываешь, ты то и другое делаешь, ты третье, четвертое делаешь. Ну, зачем? Разве мы лучше Бога можем разобраться, что надо ему сделать с ним или с ней? Конечно, нет. И такие молитвы, они не принимаются. Это уже ропот. Это не напоминание, это напоминание о том, какие мы есть. И Бог будет терпеть, терпеть, потом и к нам же будет применять меры. Будет к нам применять меры. Скажет, что, слушай, ты наконец должен же понять, что значит напоминать о Господе, и что значит о себе все время напоминать. А о других что-то негативное говорить. Бог же знает этот негатив весь. И о нас знает все. И о тем, которым мы недовольны, тоже знает все. Пусть Господь поможет нам сегодняшнего дня поменять свое мнение, свои взгляды на эти вещи. И напоминать о Господе. Если меня сегодня Бог посылает кому-то напомнить о Господе, это будет напоминание о Господе. А если он молчит, я сам иду. Не знаю, что это будет уже. Не знаю. Я уверен в том, что не всегда то, что мы делаем, Бог от нас требует, чтобы мы так сделали. Мы часто выскакиваем вперед от Него. О вы, напоминающие Господи, не умолкайте. Не умолкайте перед Ним. Доколе Он не восстановит и не сделает Иерусалима славою на земле. Вы знаете, насколько важно видеть работу Божию, когда Он восстанавливает кого-то. Когда Он не восстанавливает, означает, Он бессилен восстановить. А когда Он восстанавливает, вот, а Его любви большой. Не просто пошел с другим работать. Бог нашел бы много людей вместо нас на сегодняшний день. Но если мы пали, Он хочет нас восстановить. Это уже особое отношение к нам. А восстановить иногда труднее, чем на новом месте построить. Вы согласны со мной? Восстановить разрушенное. Это значит, сколько мусора, сколько лома. Да легче на другом месте, выкопал фундамент, этого не трогать. А Бог всегда пытается и восстановить разрушенное. В этом проявлять свою славу. У Него лишних людей нету. У Него лишних церквей нету. У Него не было лишнего никого, кто бы Он призвал, чтобы пошутить с Ним. Нет. Он готов и сегодня восстанавливает. Но для этого надо Ему молиться об этом. Напоминать. Что такое напоминать? И здесь речь не о том, что Бог забывать может что-то. Но Ему нужны наши молитвы. Потому что если мы о ком-то не молимся, Бог не будет с ним совершать работу. Из-за своей святости. В чем она выражается? Дьявол тогда право будет говорить. Что ты вмешиваешься? Он и мне служит. Он тебя не просит. Он мой. Бог тогда не может этого делать. А когда кто-то молится, он говорит так, за него молятся, имея полное право. Вот для чего нам нужны ходатайственные молитвы за других. Молитесь, будите, зовите, стучите. Такой псалом мы поем, да? Поем такой псалом. Будите, зовите, стучите. Как будто Бог спит. Не спит Он. Но Он требует наших молитв на законном основании. Он никогда не грешил и не может грешить ни против кого. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не умолкали перед Ним. Доколе Он не восстановит разрушенное и не сделает его славою. Вот нам иногда удивительно, как такой человек, такой пастырь, такой грозий был, а теперь он пророк. И восстановил до конца, и дал еще что-то. Мы бы, наверное, никогда так не поступили. Мы бы другого нашли бы. А он так не делает. Он восстанавливает, потому что пострадал за всех нас, и за тех, которые пали на сегодняшний день, и за тех, которые и вставать не хотят на сегодняшний день. Но когда мы будем молиться, Бог восстановит это разрушенное все. Поднимет. Сколько сегодня отступников есть у нас, которые были, но почему-то их угнал дьявол. За них сегодня нужны особые молитвы, чтобы Господь призвал их опять на путь спасения. Пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, пусть положит это слово в наши сердца, и пусть благословение Господне сопровождает нас в нашей жизни. Аминь.
1: Со дна поднимала всю грязь, ревела, бурлила, спешила. Как будто с собою борясь, река не текла, а крушила. Сплетая потоки воды, течением камни мешала. С лицом неизбежной беды силищей своей увлекала. Несла на кипящей спине и бревна, и мусор, и баржи. И в мутной ее глубине тонули уже не однажды. И падала речка в обрыв, летящим фонтаном взрываясь. Он был несомненно красив, на тысячи брызг рассыпаясь. И в реку Буту не входить, но вот парадокс. Сотни лодок спешат по течению плыть, не слыша ничьих отговорок. За лодками шли корабли, на борт захватив шик и праздность. И многие б люди могли в бинокли увидеть опасность. Но логике всей вопреки, подобно безумному стаду, любуясь пейзажем реки, неслись корабли к водопаду. Но речь не о них, а о том, кто в лодке, почти обессилев, но видя поток за бортом, концовку маршрута предвидев, гребет. День и ночь, год и два, и против течения весла гребет, и молитвы слова твердит то победно, то слезно. А с палуб больших кораблей, к себе зазывая в удобство, кричало немало людей: «К чему этот цирк и упорство? Смени направление, шут! Зачем тебе зря напрягаться? Ты выбрал неверный маршрут. Да что с чудаком объясняться?» Так в гуще враждебной среды, один против тысячи мнений, один против силы воды, под резкость чужих изречений он плыл. И в своем убежден, насмешки терпел и смирялся. На маленьком судне своем, пусть медленно, но продвигался. И вот стало легче грести, течение вдруг стало тише, река перестала нести, как будто пришла помощь свыше. И здесь, разжимая кулак, герой наш решил: получилось. И, выпустив весла, обмяк, на грудь голова наклонилась, а мысли шептали: «Ты смог! Смотри, тихо лодку качает, а ты изнемог и промок. Поспи, ведь река позволяет. Всего лишь минутку и в путь», и вторило мыслям все тело: «Позволь хоть чуть-чуть отдохнуть, а после возьмемся за дело». И словно свинцом рассеклась с плечей и до пят злая дрема. Уснул. Ну а лодка, кружась, и ветра дождалась, и грома, и к разным плыла берегам, на камни не раз натыкалась, навстречу зовущим ветрам течением вновь увлекалась. Один за один поворот, но спит человек непробудно, и весла упали за борт, и вам догадаться нетрудно о том, что прошел целый час минутного сна перерыва, а лодка неслась и неслась, пока не упала с обрыва. И нам ли в пути отдыхать? Река вырвет весла и сбросит. Нам время грести, а не спать. Течение быстро уносит. Ты рук своих не расслабляй. И если вокруг все спокойно, прошу тебя, плыть продолжай. Пусть трудно порою и больно, и сколько б ни плыли мы дней, ты помни, от Господа сила. И в лодке надежной своей греби против целого мира. Не зря нам дана благодать, чтобы нас укрепить в водах мутных. И я вам осмелюсь сказать, средь суетных дней и распутных, неважно, как кто начинал, как верно кто шел или неверно, венчает нас только финал. Начало же будет неважно. Венчает нас только финал. Начало же будет неважно. Слава Богу.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». В 79 году от рождения Христа население Помпеи составляло от 10 до 20 тысяч человек. Здесь жили представители всех сословий римского общества, от самых богатых до самых бедных, от богатых землевладельцев и купцов до гладиаторов и рабов. Другими словами, Помпея представлял собой типичный римский город времен Паркс Романа, римского мира. Гибель Помпеи – кара за нравственную деградацию. По крайней мере, так думали некоторые историки и философы. Жители Помпеи считались самыми распущенными в Римской империи. Праздник Вулканалий, посвященный богу Вулкану, отмечался в Римской империи 23 августа, а извержение началось 24 августа. Поклонение чему-либо, кроме Бога, является грехом и идолослужением. У римлян не было слова «вулкан» в нашем современном понимании. Вулкан был бог, а извержения были слишком редки, чтобы получить собственный термин. Внезапно постигнет их пагуба. Примерно в полдень 24 августа 79 года от рождения Христа в городе Помпеи послышался оглушительный взрыв. Земля сильно затряслась. Испуганные жители Помпеи выбежали на улицы. Все смотрели на Везувий. Страшное черное облако возвышалось над вершиной взорвавшейся горы. Молния сверкала в облаке, в то время как оно неумолимо приближалось к городу. На следующее утро гора опять начала извергать вредные газы и пепел, которые погубили большинство уцелевших в городе людей, а также тех, кто находился вдали от дома, спасаясь бегством. Когда извержение прекратилось, город Помпеи оказался покрытым 6-7-метровым слоем пепла с заживо похороненными жителями. Тепловая энергия, выделенная Везувием во время извержения, была в 100 тысяч раз больше энергии от бомбы, сброшенной на Хиросиму. После сейсмической активности и прибрежных изменений Помпеи в настоящее время расположены на 2 километра вглубь суши. В древности они стояли гораздо ближе к морю и устью реки Сарна. Если бы извержение произошло в любой другой день, у жителей Помпеи было бы больше шансов на спасение. Обычно ветер дул в юго-западном направлении, которое бы снесло вулканическое облако и волну в направлении Неаполитанского залива. Но в тот роковой день ветер внезапно изменил направление в северо-западное, прямо на Помпеи. Жители Помпеи любили расписывать стены и тротуары. Эти картины и надписи называются граффити. Граффити Помпеи сообщают разное – случаи жизни людей, распорядок работы рынков, оскорбления, обвинения, письма влюбленных, цитаты из Вергилия, римского поэта, и даже алфавит, нацарапанный детьми на стене. Одна надпись обратила на себя особое внимание. Это были латинские слова «Содома Гоморра», то есть «Содом и Гоморра». Написавший эти слова, возможно, был иудеем или христианином, жившим в Помпеях, который сравнивал нечестие Помпеи с нечестием двух библейских городов Содома и Гоморры. Вполне возможно, что он ожидал совершения Божьего суда и над городом Помпеи. Одним из важных доказательств присутствия христианской общины были найдены в 1962 году на стене одного из зданий, которое стало известно как «Гостиница христиан». Далеко не все жители погибли во время извержения. По некоторым подсчетам, из населения в 20 тысяч человек во время извержения погибло от 2 до 10 тысяч человек. При раскопках города Помпеи была найдена женщина,
которая судорожно прижимала к себе во время страшного извержения вулкана шкатулку с золотыми вещами. Вместо того, чтобы бежать из погибающего города, она стала заботиться о том, что было ей всего дороже и что ее погубило. Не делают ли многие из нас ту же ошибку? Мы хотим наследовать Царство Небесное, но не хотим расстаться с земными сокровищами. Во время извержения погибла Друзила вместе со своим сыном Марком Антонием, дочь Ирода Агриппы и жена прокурора Иудеи Антония Феликса. Она была внучкой самого Ирода Великого, того самого Ирода, который пытался найти и казнить Иисуса Христа. Кстати, она сама тоже упоминается в Библии. Если говорить о людях современности, сегодня у подножия горы Везувий живет более 3 миллионов человек, а сам вулкан последний раз извергался в 1944 году, хотя в XVII веке он извергался 6 раз, в XIX — 8 раз, а в XX — 3. В то же время, когда город Помпеи был разрушен, по всей Римской империи прокатилась волна стихийных бедствий. Империю сотрясали землетрясения, страшные бури, засухи и голод. Многие люди были уверены, что наступает конец света. Вполне возможно, что эти катаклизмы были проявлением Божьего суда над городом Помпеи, а также Средиземноморьем в целом, за грехи проживавших там людей. Как нам известно, Бог часто использует стихийные бедствия, чтобы обратить к себе сердца людей. Без сомнения, такие трагедии побуждают многих людей покаяться перед Богом. В это время христиане проповедовали Евангелие во всей Римской империи, призывая людей прийти ко Христу и найти в нем избавление от греха, страха и смерти, а также Божьего суда. В те дни многие люди искали именно это, и христиане могли бы им сказать: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Псалом 45:2-4.

сегодня воспринимается как одна из исламских стран. У каждого свои представления об этой стране. Однако очень тяжело себе представить, что и там есть очень много христиан, большинство из которых обращенные из исламской веры. Число христиан в Иране за последнее время значительно выросло. И этому, как ни странно, помогли гонения, которые воздвигают мусульманские лидеры. Если человек переходит из ислама в какую-либо другую религию, такого человека начинают преследовать власти. Он подвергается либо сильному избиению, либо иным методам воздействия на него, даже смертной казни. Все происходит открыто, и никто это не скрывает. Иранские христиане испытывают большие трудности. Многие вынуждены скрываться от властей. Многие миссионеры и проповедники уже поплатились жизнью за свою деятельность. Человека могут легко лишить жизни только за то, что у него дома или в машине нашли Библию. Ниже описывается история одного из проповедников Евангелия в Иране, брата Хусейна. «Я могу с уверенностью сказать, что был момент моей жизни, когда я конкретно чувствовал прикосновение смерти. Я всем своим естеством понимал, что скоро умру». Хусейна глаза расширились, когда он с ужасом вспоминал то, что он пережил, когда находился в морской пучине. Это произошло несколько лет назад, когда этот молодой человек находился на отдыхе у моря. Плавать он совершенно не умел. Впрочем, он никогда бы и не стал учиться этому. Он стоял на берегу и думал о своем. И его ноги немного покрывала вода. Морские волны были маленькими. Он вошел в воду поглубже, и тут что-то случилось. Песок начал уходить у него из-под ног. Хусейн уже был слишком далеко от берега. Волны полностью покрывали его, и он тонул. Он чувствовал, что смерть уже совсем рядом. И тогда он начал молиться. И я сказал: «Боже, дай мне еще один шанс. Я не трудился для Тебя, а теперь я полностью отдамся служению Тебе, если только Ты дашь мне еще один шанс». В течение долгого времени Хусейн чувствовал зов к проповеди Евангелия, но не отвечал на него. Проповедовать Евангелие в Иране очень опасно. Хусейн не хотел жертвовать своей хорошей работой, домом или своей свободой. И сейчас его комфортная жизнь вся уплывала от него. И он тонул. Вдруг, откуда ни возьмись, я начал подниматься все выше и выше из глубины морской. Три спасателя вытащили меня из воды на берег. Позже они сказали, что увидели и вытащили меня, потому что я им показался хорошим пловцом, и они знали, что я не потяну их на дно вместе с собой. Но Хусейн лучше знал, чья сила сохранила его. Он знал, кто дал ему силы удержаться на воде. Он был вытащен из воды с новой целью в жизни — трудиться для Бога. Он был готов для этого. Другие иранские руководители церквей уговаривали его еще раз подумать, прежде чем принимать такое решение. «Ты был близок к смерти», — говорили они ему. «Сейчас ты просто слишком эмоционально реагируешь на эту ситуацию. Ты знаешь, как тяжело проповедовать Евангелие в Иране». «Мне все равно», — отвечал Хусейн. «Иисус дал мне еще один шанс, и я должен его использовать. Я все равно буду это делать, даже если мне придется пожертвовать всем, что я имею. Для меня это не важно». В течение следующего месяца Хусейн рассчитался с работы, несмотря на то, что его босс предложил ему повышение в должности, если он останется. Продал свою машину и оплатил все свои долги. Его стремление к труду победила церковных руководителей, и Хусейн был направлен на обучение к одному пастору и его жене. В
течение 30 дней Хусейн мог обозревать, каков на самом деле труд евангелиста в Иране. Он видел, как его новые наставники, пастор и его жена, с большой осторожностью выбирали людей и места в Иране, кому и где можно было бы проповедовать о Христе, а кому и нельзя. Он также бывал с ними на тайных собраниях, которые проводились по домам по всей территории Ирана. Также Бог чудесами подтвердил свой призыв Хусейна на труд. После месяцев обучения Хусейн был направлен на труд вместе с одной женщиной-христианкой. Задача которой заключалась в том, чтобы приводить женщин Ирана к Богу. Хусейн был поражен резкими переменами в своей жизни. Из простого рядового члена церкви он стал миссионером и проповедником Евангелия. Всего несколько лет назад, как и многие иранцы, он был потерянным человеком. Наркозависимость, девочки легкого поведения, отчаяние и безвыходность — вот главные приоритеты в его жизни. Находясь в сильной депрессии, он даже составил свой план самоубийства — принять расслабляющий наркотик и спрыгнуть с высокого здания. Найти здание было легко, а вот с наркотиком было немножко посложнее. Он решил попросить его у своего старого друга, с которым еще служил в армии и который распространял наркотики. Когда этот друг позвонил, Хусейн выложил ему свою просьбу. «Да у меня есть для тебя кое-что получше», — сказал друг. «О, наверное, у него появился какой-то новый вид наркотика», — подумал Хусейн. Встретившись в ресторанчике, друг Хусейна рассказал,

убийство, прежде чем встретилась со Христом. «Ты не хотел бы отдать всю свою душевную боль Христу?» — спросила она его просто. «А почему бы и нет?» — подумал он и решил попробовать. «Тогда я еще до конца не осознавал, что со мной происходит. Но я чувствовал, что моя жизнь меняется. Христос сказал, что Он хочет, чтобы я тоже стал Его детем. И это меня очень сильно ободрило. В этот момент я почувствовал какую-то легкость внутри себя и неописуемую радость без какой-либо на то причины. С того времени, как Хусейн стал на путь миссионерства, прошло несколько лет. Хусейн все свое время посвящал служению Богу. И я чувствовал Божье помазание на себе. Все, кому я свидетельствовал о Христе, приходили к Нему. Я знал, что Бог выбрал меня быть Его свидетелем. Я рассказывал людям, что Бог сделал для меня и как я пришел к Нему. Сам Бог говорил через меня. Но миссионерская деятельность в Иране не проходит незамеченной. Вскоре Хусейну пришлось заплатить большую цену за послушание Богу. Но даже в тех обстоятельствах Божья рука сама делала свою работу. Один брат-христианин пригласил Хусейна и его партнера по миссионерской работе в свою квартиру в Курдише, район Ирана. 10 молодых женщин, мусульманок, пришло туда послушать о Христе. Также в этом помещении стояли упаковки, в которых было 500 Евангелий. Книги были сложены в трех больших коробках на видном месте, в центре одной из комнат. Взяв свои Библии в руки, эта группа собравшихся здесь людей начала собрание. Неожиданно в квартиру ворвалось 8 членов иранской секретной полиции. Они не показали никакого ордера на обыск, на арест или каких-либо других документов, объясняющих причину их появления здесь. Наоборот, ничего не сказав вразумительного, они начали переворачивать все в квартире вверх дном. Один из офицеров, ударив Хусейна, взял и оттащил его в одну из комнат, где надел на него наручники. Другие офицеры занялись разгромом квартиры. Они снимали фотографии со стен, сбрасывали христианскую литературу на одну кучу, обыскивали все комнаты, не пропустив даже иголки на полу. Сфотографировали каждого из собравшихся там верующих и сняли все на видеокамеру. После этого они вытащили все книги, диски и другие вещи из квартиры. Но Евангелия так и остались стоять на месте незамеченными. Сам Бог сохранил их. Это было явное чудо. Хусейн и еще 3 женщины были арестованы и увезены на микроавтобусе с затемненными стеклами и без каких-либо полицейских знаков на нем. Хусейна посадили на сиденье впереди женщин. Он старался молчать и не отвечать на вопросы, которые полицейские задавали. В этот момент он переживал о другом. Он знал, что даже за одну из книг, изъятых у них в квартире, ему и женщинам могут присудить смертную казнь. Да плюс ко всему, у него в рюкзаке также находились Библии. Микроавтобус подъехал к большим электрическим воротам тюрьмы. Проехав внутрь, автобус был досмотрен полицией. Женщин вывели и увели куда-то, а Хусейна в наручниках с завязанными глазами и в цепях на ногах повели к другому автомобилю. «Это только начало того, что мы с тобой сделаем», — прошипел злобно один из охранников. «Это как бы приветственный парад для тебя». Хусейна с горбью всунули в машину и сели рядом с ним. Всякий раз, когда он делал какие-либо движения, чтобы хоть немного сменить положение, его полицейские били по спине и приказывали сидеть неподвижно. «Боже, дай мне мудрости, что им отвечать и как себя вести», —

0: Молился про себя Хусейн. Он знал, что если он им хоть что-то расскажет, маленькая церковь, которой он помогал, сразу же будет уничтожена. Если из меня не получится быть апостолом Иоанном, то хотя бы не стать Иудой. Я не хочу быть Иудой, молился Хусейн. 20 минут спустя машина остановилась. Хусейна ввели в здание. Полицейские притянули его вниз по ступенькам в подвальное помещение. Охранник разговаривал на курдском языке, которого Хусейн не понимал. Ввел его в камеру. Позже Хусейн узнал, что это был карцер, камера-одиночка. Полицейские сняли с него повязку с глаз, сняли кандалы, наручники и одежду. Они дали ему серый комбинезон и ушли. Хусейн оглянулся вокруг. Камера была размером с ванную комнату. Там не было ни кровати, ни туалета, ни умывальника. Но зато там были две ярко горящие лампы, одна из которых была постоянно включена. Этот свет слепил Хусейна, но сильнее донимали его мысли. Что те две женщины, арестованные вместе с ним, сказали полиции? Узнает ли полиция имена других служителей церкви? Как предупредить их об этом? Такие и подобные вопросы донимали его. Он услышал чей-то нежный голос, который сказал ему: «Давай вместе помолимся». Хусейн это так четко слышал, как он мог слышать звук текущей воды или чего-либо подобного. В тот момент я понимал, что Иисус пришел в эту камеру. Он пришел только ради меня, чтобы успокоить меня и прошептать мне на ухо эти слова. Я сейчас не могу дословно передать его слова, но он научал меня, как я должен молиться и что я должен говорить. Я начал молиться, и неземной, неописуемый мир пришел в мое сердце. В тот момент я так близко был с Богом и ощущал Его присутствие, как никогда раньше. Иисус сказал мне: «Тебе не нужно обдумывать, что говорить, ибо Я буду говорить через тебя. Почему ты боишься? В конце концов, ты все равно умрешь, не так ли? Так почему же тебе просто не служить мне? Неужели ты не веришь, что, закрыв глаза в этом мире, ты откроешь их в ином мире передо мной? И когда ты откроешь свои глаза, ты будешь у моих руках. Ты что, не читал в Писании, что гонимые получат свою награду на небесах? Тогда почему ты все еще боишься и все это говоришь?» И я думаю, что если бы я не оказался в той ситуации, я бы никогда не услышал голос Бога настолько четко, насколько я это слышал тогда. Я чувствовал присутствие Божье, страх покинул меня. Я уже ни за что не переживал, потому что Иисус сказал: «Не беспокойся ни о чем, позволь мне всем управлять. Возложи все свои заботы на меня. Только подумай, когда ты выйдешь отсюда, как ты меня будешь славить и сколько еще людей обратятся ко мне, узнав о случившемся». Божий мир наполнил Хусейна и оставался с ним многие дни, пока он проходил через предлежащее ему испытание веры. Его привели в маленькую комнату, где стены и пол были обшиты серым карпетом. Охранники оставили его там одного на несколько часов. Он мог слышать глухие звуки, доносящиеся из соседних комнат, где проходили допросы и пытки. Когда он жаловался охранникам, что он не может слушать это, то те специально подталкивали его ближе к стене. Один из следователей с невинно детским лицом и кудрявыми волосами бил Хусейна в живот каждый раз, когда ему не нравился ответ Хусейна на какой-то вопрос. Те, кто допрашивали Хусейна, сказали, чтобы он написал все о себе. Полицейские принесли литературу, забранную с квартиры, и спрашивали Хусейна об этом. Он говорил им правду, что эта литература не его. Через 3 дня он был доставлен в суд.
1: «Почему ты хочешь уничтожить ислам?» — спросил Хусейна судья.
0: Хусейн только сказал ему, что литература, конфискованная на квартире, не его. Отведя его назад в комнату для допросов, издевательства и оскорбления продолжались. Они спрашивали его о членах его церкви, о книгах, найденных на квартире, и задавали другие подобные вопросы. Хусейн отвечал одно и то же. В камере одиночки охранники обливали пол водой, чтобы было холодно, и Хусейн не мог уснуть на полу. Но он даже не замечал эти условия. Ему даже нравилось, что он мог столько времени проводить в молитве наедине с Богом. После 10 дней, проведенных в карцере, Хусейна перевели в главный корпус тюрьмы. Официально ему было предъявлено обвинение в богохульстве и отступничестве от веры. В Иране за такие нарушения приговаривают к смертной казни. Один из охранников, увидев обвинение в деле Хусейна, сказал: «Только Бог тебе может помочь в этой ситуации».
2: «Да», — ответил Хусейн, — «он и так мне уже помогает».
0: Так и случилось. Хусейн был приговорен к смертной казни. В этом корпусе тюрьмы содержалось под стражей 250 заключенных. Каждый из них дожидался своего времени для приведения приговора в действие. Вместо охранников они подчинялись главарям из таких же заключенных, как и сами. «Я начал молиться», — рассказывал Хусейн. «Я не знал, что я должен делать, но я был уверен, что Бог сам что-то совершит». Той же ночью главные из заключенных назначили Хусейну встречу в туалете в полночь. Хусейн боялся этого, но вместо ожидаемых им издевательств они завели дружелюбную беседу. «Мы слышали, что твои друзья также сидят в тюрьме в Америке. Расскажи нам, как там они и что с ними?» — попросили они. Хусейн понятия не имел, о чем они говорят. У него не было никаких друзей в Америке. Единственное, что он им мог сказать, так это то, что он попробует узнать что-нибудь об этом. С тех пор отношение к нему изменилось в лучшую сторону. Заключенные его не трогали, а наоборот, предоставили ему одно из лучших мест в камере. Он не знал, как ему благодарить Бога, ведь это все его чудеса. Через какое-то время семья Хусейна подала прошение о пересмотрении его дела. Один из судей взялся за это дело и нашел, что было много неправильных действий со стороны правительства по отношению к Хусейну. Вскоре его выпустили из тюрьмы. Очень много различных чудес Господь сотворил для Хусейна, пока тот находился в тюрьме и после. До сих пор Хусейн находится под впечатлением всего увиденного и пережитого им там. «Как для апостола Павла Бог сделал землетрясение и открыл двери темницы», — сказал Хусейн, — «так и для меня. Посмотрите, сколько дверей он открыл. Я хочу служить и рассказывать людям о таком Господе, потому что я знаю, Он со мною. И я научился принимать то, что в различных ситуациях жизни главное, а не то, что я хочу, а то, что хочет Он, потому что это намного лучше. Я не знаю, что будет в следующий раз, когда меня снова арестуют. Может быть, они убьют меня, или опять Бог явит свои чудеса. И то, и другое для меня хорошо. Есть тысячи людей, таких как Хусейн, кто стал в ряды воинов Божьих. Они сражаются не с правителями мира сего за власть или финансы, но они борются с силами злобы Поднебесной за души неспасенных людей.
2: чтобы приобрести их для Царствия Божия. Им известно, что за то, что они делают, в любой момент их могут лишить жизни, но они смотрят в будущее, когда они предстанут перед престолом Акца, где получат награды за свои труды здесь, на земле. Давайте и мы будем молиться за тех, кто в наши дни терпят гонения и лишения, в то время, пока мы еще имеем свободу и можем беспрепятственно служить Богу.

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

0: Бытие, глава 13. «И пошел Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гайем». До места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова, и Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня». «Если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская». И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности, и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и очень грешны перед Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной». Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле этой в долготу и в ширину ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Глава 14 книги Моисея, Бытие. И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елласарского, Кедорлаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Гаимского, пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморрского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Севаимского, и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сиддим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ними, и поразили Рефаимов в Аштеров, Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве, Кариафаиме, и Хареев в горе их Сеире до Эл-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян, и также амореев, живущих в Хацат-Цон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморрский, царь Адмы, царь Севаимский и царь Белый, который есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сиддим. С Кедорлаомером, царем Еламским,
1: Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Синарским, Ариохом, царем Елласарским, четыре царя против пяти. В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившиеся в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры, и весь запас их, и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амаррянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзниками Авраамовы. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская. И Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю».
0: Бытие, глава 15. После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю эту во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю эту от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, кинеев, кинезеев, кедманеев, хитеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гергесеев и иевусеев». Бытие, глава 16. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь, и сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою, и сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, этим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо, сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. Поэтому источник тот называется Беэр-Лахай-Рои, источник живого видящего меня. Он находится между Кадесом и между Баредом. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Библия не только не возражает против рабства, а наоборот, содержит ряд законов о рабстве и даже поощряет его. Однако, читая фразу из исторической летописи, прежде чем делать выводы, мы должны разобраться, не изменилось ли значение слов за время, прошедшее с момента написания документа. Например, слово «муж» всего несколько сотен лет тому назад в русском языке означало взрослого мужчину, как женатого, так и неженатого. Фраза «мужи древности» подразумевала мужчин в целом. Однако сегодня слово «муж» означает женатого мужчину. Несмотря на то, что оно все так же описывает мужчин, его значение изменилось. Поэтому нам нужно сначала выяснить, что имелось в виду под словом «рабство», в то время, когда писался текст Библии, чтобы и самим разобраться и дать ответ скептикам. Несомненно, рабство в Европе и Америке имело разрушительное действие. Человек, попадавший в рабство, терял все свои права и становился марионеткой в руках хозяина. Последний мог сделать с ним все, что захочет. Однако, когда Библия говорит о рабстве, то в ней не подразумевается то же самое, что происходило в Европе и Америке. Те социальные отношения, о которых говорит Библия, сегодня называются сервитут. Сервитут — это ограниченное право пользования вещью или в данном случае человеческим трудом. Каким образом человек мог попасть в такой сервитут? Происходило это по нескольким причинам. Первое. Должник не был способен уплатить свои долги. Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет он должен быть тебе рабом, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Второзаконие, 15 глава. Если продастся, кто в здравом уме стал бы продаваться в рабство? Боди Ходж объясняет. По сути, это был первый закон о банкротстве. Моисей писал о том, что если человек много задолжал, то он мог пойти к тому, кому он должен, или просто к какому-то богатому человеку и сказать: «Я хочу продать себя в рабство». Это был выбор задолжавшего. И если тот человек согласится, то он покрыл бы его долг, дал бы место для жилья, обучил бы его определенному ремеслу, например, плотничеству или укладке кирпича, и платил бы ему определенную зарплату, чтобы он мог скопить необходимые финансы. Через 6 лет таких работ человека отпускали. В таком случае получалось, что кто-то брал человека с долгами и обучал его, чтобы тот, выйдя в общество, смог существовать. Это нечто похожее на сервитут. И именно так его переводят некоторые переводчики. Далее в законе Моисеевом было сказано, что на 7-й год раб должен быть отпущен. Если купишь раба-еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Все это не имеет ничего общего с рабством в Европе или Америке. Должника, продавшегося в рабы, не отпускали с пустыми руками. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской,

истории. Более того, Библия запрещает такое рабство под страхом смертной казни. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Такой закон не позволил бы жестоким работорговцам действовать на территории израильского народа. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Как мы решаем сейчас вопрос наказания? В наши дни за неуплату долга можно попасть в тюрьму во многих странах. Например, в США, Великобритании, России. Однако это происходит крайне редко. Обычно должников заставляют отрабатывать долг, взимая из заработной платы или на обязательных работах. Ветхий Завет позволял вору, неспособному заплатить за то, что он украл, продаться как раб до тех пор, пока он не заплатил бы. Это рабство было временным, существующим до тех пор, пока за украденное не будет заплачено. Этот способ наказания более эффективен, чем тюрьма, поскольку, во-первых, пока вор отрабатывал бы свой долг, он мог научиться делать что-нибудь своими руками и потом содержать себя. Во-вторых, тот, у кого украли, получал компенсацию. Новый Завет является продолжением Ветхого Завета и не противоречит ему. В Ветхом Завете запрещалась работорговля в современном значении слова, то есть когда кто-то украдет человека и продаст его. Однако Библия не запрещает того рабства, о котором идет речь в Ветхом Завете, поскольку оно не является жестоким рабством. Это форма сервитута. Следовательно, когда Писание говорит рабам повиноваться своим господам, то речь не идет о жестокой работорговле, когда у раба не было никаких прав вообще. Несмотря на это, Писание призывает воспользоваться возможностью стать свободным. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. 1 Коринфянам 7 глава. Подводя итог, стоит отметить, что библейский закон о рабстве или сервитуте решает проблему долгов посредством того, что задолжавший человек отрабатывает свой долг и таким образом компенсирует потерпевшую сторону. Из библейского закона можно вывести следующие тезисы. В рабство человек продавал себя добровольно, чтобы заплатить за свои долги, либо попадал как военнопленный или отрабатывающий украденное вор. В год юбилейный рабы должны были быть отпущены, и каждый должен был вернуться в свой дом. Беглого раба не нужно было возвращать господину, в отличие от убежавших животных или собственности хозяина. В случае плохого обращения это позволяло человеку убежать и найти укрытие у кого-то другого. Раб был частью семьи господина. Раб должен был отдыхать в субботу. У раба могла быть его собственность. Раб мог руководить всем хозяйством. Через 6 лет такой человек выходил на свободу. Выкупивший раба не мог его продавать, а также наносить увечья. Раба обучали ремеслу, которое помогало бы ему в будущем, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Все это не имеет ничего общего с рабством в современном понимании. Раб Иисуса Христа – это высокое звание. Раб не страшится креста, встретит и смерть с ликованием. Богу отдал навсегда он свою душу и тело. О Божьем Царстве всегда он проповедует смело. Раб свою волю отдал Божьей воле навечно. Он направление избрал на небеса к жизни вечной. Бога и Божьих детей любит и всем угождает. В радости среди скорбей свято всегда поступает. Раб Иисуса Христа служит прилежно, охотно. Жизнь его скромна, проста. Жизни не ищет вольготной. Богом искупленный раб

кроткий, послушный, смиренный, немощен духом и слаб. Богу он весь посвященный. Все интересы свои он предпочел лишь Господним. Среди друзей и семьи он всегда Богу угодный. Бог удостоит венца тех, кто проявит старание. Раб Иисуса Христа — самое высшее звание.

Однажды сон приснился мне. Плыву на крепком корабле. Но почему одна здесь я? Где все друзья и где семья? Вдруг лодка начала тонуть. Сошла на сушу быстро я, стою по сторонам глядя, но где же вы, мои друзья? Стоять опасно это да, кругом тревога и беда. Должна бежать, чтобы укрыться от стрел врага я, но куда? Везде немая тишина, дорог так много, я одна. Сказала тихо: пропаду. Как правильный я путь найду? Вдруг подошел ко мне мужчина. Откуда он пришел, не знаю. Беги скорее в ту лощину, лишь этот путь оберегает. Я посмотрела с подозрением, но почему должна я верить? Наверное, правильней проверить. Но властен был его приказ: беги! Нет времени у нас стоять в неверии, колебаясь. И поняла я, не смущаясь, ему-то можно доверять. Как только начало движение, заговорил он с наставлением: придешь, когда ты в ту лощину увидишь дивную картину. Овцу одну среди волков. Не бойся их, они хоть страшны, но на цепи и не опасны. Поймай овцу и заколи, тук внутренний с нее возьми. Часть съешь одну, другую тело свое скорее разотри. Тот тук в дороге обогреет и исцелит тебя от ран, пока ты не дойдешь до двери с названием «Отдых христиан». Бежала я, чтоб все исполнить, хоть страшно слышать вой волков, но жаждала я исцеления, тепла, покоя от врагов. Вот он, тот дом желанный, чудный, осталось несколько шагов. Вот дверь тихонько распахнулась, от дома веяло теплом. Хозяйка ласково встречает и шаль на плечи мне дает. Здесь каждый путник отдыхает и нежно к лавочке ведет. О Боже, сколько здесь народа! Я ж думала, что я одна. Какой же шли они дорогой, что не заметила их я? Хозяйка тихо улыбнулась. Кругом царила тишина. У каждого своя дорога. Ты видишь, ты не одинока, ты на дороге не одна. А тот мужчина на дороге, ты знаешь, кто он? Проводник. Заметила, как он внезапно, чтобы помочь тебе, возник. Я знаю, я не одинока, теперь я много поняла. Божественное чудо ока и мощь его меня вела. Ну что ж, пришла. Теперь я буду здесь бесконечно отдыхать. Вдруг вижу, встал какой-то путник, к двери направился опять. Куда же ты хотела крикнуть? Зачем опять туда идешь? Здесь так приятно и уютно. Там же опасность, зло и ложь. Ты здесь на время, дорогая, сказала кротко мне сестра. Мы все здесь просто отдыхаем. Ах, вот уже и мне пора. Поднялась, выпрямившись к двери, навстречу трудностям пошла. На небе только отдых вечный. Я ей кивнула, поняла. Проснувшись, долго рассуждала: о Боже, как ты милостив! Моей больной души терзания во сне так ясно изъяснил.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мир вам, дорогие друзья!
2: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
1: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
3: Слава Богу, братья и сестры! У нас сегодня самое ответственное служение за весь месяц, можно сказать.
4: We have the most important service of the month today.
3: Мы будем говорить сегодня о страданиях Иисуса Христа.
4: We will talk about the suffering of the Christ today.
3: Что мы будем говорить о самом страшном сражении, которое было когда-то на земле, это Гефсимания.
4: And we will talk about the battle, the most fierce battle on this earth is Gethsemane.
3: Самая большая битва на земле.
4: The most important battle on this earth.
3: Итак, Матфея 26:36 и ниже.
4: 26.
3: Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час пободрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Христос говорит: «Посидите тут, пока я помолюсь там».
4: And Christ asked them to be here until I'm going to go pray over there.
3: Я думаю, что вы представляете немного картину расположения учеников и Христа.
4: Maybe you can imagine this, how the disciples were located and with respect to Jesus.
3: Написано, что он отошел на ввержение камня. Это примерно на 50, 60, 40 метров.
4: It says he went away about the distance of the thrown stone, about 40-50 meters.
3: Он взял учеников, но отделил отдельно Петра, Иоанна и Иакова.
4: He took all of his disciples, but he split away Peter, Jacob, and John.
3: И там он общался с отцом.
4: And then he had a fellowship with his father.
3: Это очень сложная, тяжелая борьба.
4: It was very difficult and fierce battle.
3: А все силы тьмы сгустились в Гефсимании.
4: Powers of the darkness have thickened up in Gethsemane.
3: Само по себе слово Гефсимания означает место для выжимания масла.
4: The Gethsemane means that it's the place where the olive oil was pressed out of the fruits.
3: У каждого из нас есть своя Гефсимания и своя Голгофа.
4: And every one of us has his own Gethsemane and his own Calvary.
3: Это место, когда вы находитесь в тоске, переживании и в одиночестве.
4: It's the place where you are in sorrow and when you're alone.
3: Только Богу можете рассказать то, что у вас в сердце.
4: It's the place where you reveal to God what's on your heart and in your soul.
3: Я обратил внимание на расстояние, что ученики находились дальше, чем Иисус в том месте, где он общался с отцом.
4: If you pay attention to the distance, the disciples were located a slight distance away from the place where Jesus had a fellowship with his father.
3: Обратите внимание, что ученики, даже трое, которых он взял с собой, они не могли помочь ему.
4: If you can see that those three disciples that he separated, they were not able to assist him.
3: В молитве он был один в борении.
4: In his prayer, in his battle, he was alone.
3: Это значит, что ученики Иисуса, они уснули от печали.
4: Those disciples, they were so tired, they fell asleep.
3: Но, может, Иисус даже не рассчитывал на то, что они будут молиться. Он говорит: «Просто побудьте здесь, а я там помолюсь».
4: Maybe Jesus did not even count on their assistance or help, because he said, "You'll please wait for me here, and I'll walk away and pray."
3: Хорошо, когда находитесь в печали И кто-то рядом с вами сопереживает, молча, даже, может быть, не молясь, но сочувствуя вам.
4: It is wonderful when you go through the hard times and through sorrows.
3: Это расстояние навело меня на одну мысль.
4: This distance that separated them brought me up to one thought.
3: Мы можем быть не на самой передней части борьбы и встречи с Богом, но на расстоянии.
4: May not be on the very front of the battle, but we could be some distance away from the front lines.
3: Представляя по Слову Божьему, я обратил внимание, что есть расстояние, как общий двор, святилище, святое святых.
4: If you if we read the Bible and we see the distances, there is a distance between the Holy of Holies.
3: Есть место на земле, а есть место вверху с Богом, со Христом.
4: This is the distances and places on earth, but it's also at distances and locations with Christ.
3: Господь нас любит всех.
4: Jesus loves all of us.
3: Бог слышит наши молитвы.
4: God hears all of our prayers.
3: Но приходит час, когда в молитве нам хочется большего, чем просто изливать свою душу.
4: But the time we want to do more than just pour our soul before God.
3: Нам хочется иметь ответ от Бога.
4: We want to hear the answer from God.
3: И вот Иисус говорит или обращается к ученикам: не могли вы один час пободрствовать со мною?
4: When Jesus talks to his disciples, he says, "You could not stay awake with me for one hour."
3: Бодрствовать — это не спать.
4: Awake, to be aware, is not to be sleepy.
3: В Откровении Иисус говорит Иоанну: «Взойди сюда, и я покажу тебе».
4: In Revelation, God talks to John and says, "Come up to me, and I'll show you these things."
3: Образно это говорит об отверстии на небо, где Он хочет с ним говорить и показать там.
4: It's virtually like being called to heaven, that he ascended to be able to see, because he is not able to see things when he's on this earth.
3: Я был вчера в Портленде, мы имели хорошее молитвенное служение, братья служители были.
4: I was in Portland yesterday, and we had a brothers' prayer meeting.
3: Час молитвы.
4: It was one hour of praying.
3: Не слышать проповедь, не читать Библию, просто один час находиться в молитве.
4: What is noticed is for one hour we did not read the Bible, we did not listen to sermons, but we were just praying.
3: Я обратил внимание между началом молитвы и заключением через час.
4: The difference between the when the prayer began and when it was ended at in an hour.
3: Произошло преображение не только у меня, но и у других людей, братьев, которые молились.
4: I saw that like a transformation happened not just with me, but with other brothers who were praying.
3: То есть в молитве есть какой-то барьер, который нужно преодолеть.
4: There's like a barrier in a prayer that you need to overcome.
3: Перейти через него.
4: It needs to be taken over.
3: Ученики Христа, они остались, не преодолев этот барьер.
4: And Jesus' disciples were left on the side without even overcoming this barrier.
3: Может быть, ты тоже проходишь через свою Гефсиманию, тоскуешь, переживаешь, скорбишь.
4: Maybe you're also going through your own Gethsemane, and you're going through the sorrows and through the pains.
3: Но Бог хочет открыть тебе второе дыхание.
4: But God wants to open you the second breath.
3: Чтобы, преодолев препятствие, ты мог соединиться с Богом.
4: So you can overcome this obstacle and be joined with God.
3: Чтобы все тревоги и переживания канули в этой атмосфере Божьего присутствия.
4: So all of our worries and all of our pains would disappear in the presence of God.
3: И твой ответ придет вместе с Богом.
4: And the answer will come to you together with God's presence.
3: Бог слышит нашу молитву.
4: You know, we understand that God hears our prayer.
3: Но у нас нет иногда от Бога слова, откровения, что Бог нам скажет.
4: Sometimes don't have the answer or revelation from God. What does God want to say, tell us?
3: Ответа нету, который получил Иисус там в Гефсимании.
4: The answer that Jesus received in Gethsemane.
3: И мы даже с молитвы можем уйти неудовлетворенные.
4: And even going, being in a prayer, we can leave without being satisfied.
3: Соединение с Богом.
4: And this is not just how loud we pray or what is the position of our body. This is where we joined with God.
3: Аввакум говорит: «Я на башню стал, на стражу мою, наблюдая, что скажет он во мне, чтобы знать, что мне отвечать по жалобе моей».
4: Habakkuk, prophet says in the chapter 2, verse 1, says, "I will stand guard on a tower, and I'll wait. What will he say? Will he reply in me, so I can know what to say?"
3: Он говорит, что он скажет во мне.
4: He said, "Whatever he will tell within me."
3: Нам нужен голос Божий в нас, в сердце нашем.
4: We need to hear a voice of God inside of us, inside of our heart.
3: И для этого у тебя есть башня своя, стража молитвенная.
4: And then you should have your own guard, your own tower where you pray.
3: Где ты можешь знать, что отвечать.
4: Where you can receive and know what to answer.
3: У нас много неразрешенных вопросов.
4: We have many unsolved questions.
3: И вместо того, чтобы задать Богу, услышать от Бога ответ, мы спрашиваем у людей, а люди немощные, как и мы, не могут нам ответить, потому что они спят.
4: And instead of asking God for advice and help to resolve these questions, we go to people, but they are not able to advise us because they're in the same condition as we are.
3: Между святилищем, общим двором, где мы часто можем находиться среди язычества, в христианстве мы тоже не всегда удовлетворены ответом, который люди нам дают.
4: And we look at the construction of the temple, the holy of holy, and the yard where all the other people could be, that distance, we sometimes could be located into that yard. We're not coming close to God in the holy of holy.
3: Когда мы находимся на общем дворе, мы слышим политические новости, какие-то слухи, мы слышим какие-то проблемы, которые нас также затрагивают.
4: When we're located in a common yard, we hear all this political news, all these rumors and people talking about things that are basically touching us and distracting us.
3: Такое случилось с Асафом в свое время.
4: This happened to Asaph in one time.
3: Он сильно переживал. Он говорит, почему даже в народе Божьем верующие люди, образно говоря, так же обращаются, живут как язычники.
4: He was questioning why the people of God live in the same style, in the same way as the Gentiles.
3: И он говорит, это было трудно для меня уразуметь.
4: And he says it was hard for me to comprehend.
3: Пока не вошел во святилище я.
4: Until I came into the temple.
3: И там все ясно стало мне.
4: And then everything became clear to me.
3: Если ты хочешь, чтобы тебе стало ясно, ответы на твои вопросы, они готовы уже, и ответит тебе сам Господь.
4: And if you want to have the clear answers, that God himself will answer your questions.
3: Находясь в Гефсимании, Господь получил ответ. Ангел подкрепил его.
4: Jesus was in Gethsemane. He received the answer from God. The angel came and assisted and helped him.
3: Это была борьба.
4: That was a fierce battle.
3: После того, когда Асаф пережил встречу с Богом во святилище и открытие сделал для себя.
4: When the prophet Asaph has went into the temple and his eyes opened up, he made a revelation to himself.
3: Он говорит, кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле.
4: He says, who is it for me in heaven? And I don't want anything else on this earth when I'm with you.
3: Он говорит, мне благо приближаться к Богу.
4: He says, it's pleasing to me to get closer to God.
3: Как некогда Иов сказал, кому ты бы из святых обратился в трудное время?
4: As Job said one time, to whom of holy people would you ask advice on in the hard times?
3: И он сам отвечает на этот вопрос. Я бы к Богу обратился, я к Вседержителю бы обратил внимание и сердце свое.
4: And he answers that himself. He says, I would turn my heart, I would turn it to God, to my Almighty God.
3: Когда мы говорим, что мы идем по следам Иисуса Христа,
4: when we say we follow in the steps of Jesus Christ,
3: что мы имеем в виду?
4: What do we mean by that?
3: Мы имеем в виду прежде всего Гефсимания, Голгофа, пустыня и другие места, которыми шел Иисус на земле.
4: The first thing that comes to mind is the places that Jesus went through, the Gethsemane, the Calvary, the desert that he was tempted at.
3: Иисус шел по Гефсимании, ты, может, тоже идешь сегодня по твоей Гефсимании, и никто не может помочь тебе.
4: Maybe you are going through the same style of circumstances, and nobody is able to help you.
3: Ты приглашаешь друзей молиться, передаешь молитвенную нужду, все молятся и на радио, и здесь молятся за тебя.
4: You're asking your friends to pray. You may be writing needs to the church to pray for you. Maybe other people on the radio are praying for you.
3: Знаете, сколько нужд я получаю каждый день о молитве, о поддержке. Я молюсь, я переживаю, но с другой стороны, Господь иногда специально нам не дает ответ на молитву.
4: I receive many requests for prayer from many people. And people ask for assistance and help and pray, but maybe God sometimes purposely is not answering our requests.
3: И душа наша скорбит смертельно, потому что нам должно пройти через этот огонь.
4: And our soul suffers significantly, but it's for the purpose that we need to go through this fire.
3: Он говорит, Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, а как ты.
4: He was saying, my father, if it's possible, let this cup bypass me, but may your will be, not mine.
3: Христос три раза плакал.
4: The New Testament says that Christ cried for three times.
3: Первый раз в Новом Завете у могилы Лазаря написано, Иисус прослезился.
4: And the first place was at the tomb of the Lazarus when he died. It says Jesus shed his tears.
3: Второе место в 19 Луки написано, что когда Иисус приблизился к городу Иерусалиму, заплакал о нем, о городе.
4: Second place says in the Gospel of Luke says when Christ approached the Jerusalem, he started crying about that town.
3: И третий раз мы читаем Евреям 5 глава 7 стих. Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Евреям 5 глава.
4: The Christ has left us an example. That's an example of him.
3: Во второй главе Филиппийцам слово апостола Павла о том, как Христос пострадал за нас.
4: In Philippians chapter 5, the Paul writes in details how Christ suffered for us.
3: В чем он смирил себя?
4: How he humbled himself and in what?
3: Я читаю с 5 стиха. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Иисус смирил себя.
4: Look, that Jesus has humbled himself.
3: Есть второе положение, когда Бог смиряет людей.
4: There is a second variant where God has humbling people.
3: Навуходоносора Бог смирил на определенное время.
4: There's many places in Bible, for example, the king Nebuchadnezzar, that God has humbled him in for a period of time.
3: Есть время, когда нас смиряют, и мы не можем освободиться.
4: There are times that other circumstances are humbling us, and we're not able to free ourselves up from that.
3: Но есть момент, когда ты можешь сказать, я виноват. Момент, когда ты страдаешь сам, когда ты берешь чужую вину на себя, хотя ты не виноват.
4: But there are times when you're not guilty in this suffering, and you take this suffering upon yourself willingly.
3: Ты мог бы оправдаться, как все остальные люди.
4: You have an excuse, just like other people.
3: И никто бы тебя не упрекнул.
4: Nobody would bug you about it.
3: Но когда ты видишь, что это не помогает, оправдание твое не работает, и ты берешь на себя бремя твоего ближнего.
4: But when you see that your excuses are not working, then you take this yoke of your neighbor on yourself.
3: Ты сознательно идешь второе поприще, хотя мог бы и не идти туда.
4: You're consciously suffering and going the second distance that you could have not have to do that.
3: Ты служишь, когда тебя не заставляют.
4: You're serving when you're not made to serve.
3: Ты делаешь это во имя Иисуса, ты делаешь это со слезами, но ты делаешь, потому что ты идешь по следам Иисуса Христа.
4: You do this in the name of Jesus with tears, but tears of joy, because you're following in the footsteps of Christ.
3: Иисус был как человек, он взял на себя человеческую плоть, и он страдал в Гефсимании, как страдает любой человек.
4: Jesus was God in human flesh. He willingly took human flesh on himself, and he was suffering just like any human being would.
3: Это ужасная борьба.
4: It's a very fierce suffering.
3: Он обращается к ученикам, не могли ли вы один час пободрствовать со мною?
4: He's calling to his disciple. He says, you could not stay awake, aware with me for one hour.
3: Друзья, попробуйте помолиться вместо 10 минут один час. Испытайте себя.
4: My friends, try to test yourself and pray instead of 10 minutes for one hour.
3: А вы увидите, что что-то произойдет в вас.
4: You will see that something will happen within you.
3: Мысли будут побеждены благодатью Божьей.
4: The thoughts that you had in your head, in your mind, will be overcome by the grace of God.
3: И мы можем заставить молиться, но это не есть молитва.
4: We sometimes force and we can pray for a long time, but it's not the prayer.
3: Ведь вы не можете заставить человека дышать.
4: You cannot force somebody to breathe.
3: Живой человек дышит, но если он не дышит, вы не можете его заставить или помочь ему дышать.
4: The human being, when it's alive, it's breathing naturally, but if he's not breathing, you cannot force him to start breathing.
3: Если ты рожден свыше, ты не можешь не молиться, ты не можешь не искать Бога.
4: If you're born again, you cannot not seek God and not be praying.
3: Уровень место, положение молитвы до того и после того, когда мы преодолеваем это расстояние.
4: But we talk about the level of intensity of before and after, after we overcome this distance.
3: Это расстояние борьбы, это туман, неопределенность, это силы зла нападают на тебя, и ты связан как бы, но ты борешься.
4: It's this distance, unclearness of kind of foggy situation where you're going through the battle into this distance of measure.
3: Враг человеческих душ хочет, чтобы ты сошел с дистанции, чтобы ты не дошел до конца, чтобы ты перестал молиться, ложись спать, утро вечера мудренее.
4: The enemy wants you to basically stop praying, to get off of this distance, and he says, you know, the morning is wiser than the evening, so just go to sleep.
3: Мне нравится место Писания, где написано «твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя уповает Он».
4: I like this place in the scripture that says that those who are solid in spirit, you are guarding them because they are putting their hope on you.
3: Это 26 глава Исаии.
4: It's Isaiah chapter 26.
3: Бог любит людей, уповающих на Него, концентрированных внимание на Господа.
4: God loves the people who concentrate their attention and who are firm and standing in God.
3: И он помогает им.
4: And he's helping them.
3: Написано, ты оказал помощь мужественному.
4: And it says in the scripture, it says that you have shown assistance to the brave one.
3: Думали ли мы с вами, друзья мои, что такое мужественность, твердость, о чем наставляет Моисей Иисуса Навина? В чем твердость и мужественность?
4: Thought about the meaning of this bravery that Joshua was talking to people after the Moses left.
3: Помните, когда строилась Вавилонская башня, и написано, они не отстанут от того, что задумали, то есть построить себе башню.
4: In early times, when people agreed upon to build the Babylon Tower, and God said they will not stop in their intention, they will continue to be building this tower.
3: Они хотели увековечить себе имя, построить себе имя, они не отстанут от этого.
4: They put in a goal that to build themselves a name, and they will not stop no matter what of achieving this goal.
3: И Господь говорит, сойдем и остановим в данном случае.
4: And God says, decided, let's come down and stop this work.
3: Бог иногда останавливает людей, упорно идущих в никуда.
4: God sometimes stops people who are stubbornly going nowhere.
3: Из верующего народа.
4: From the believers.
3: А здесь, когда Господь видит, что ты не отстанешь от того, что ты принял на себя, Он называет тебя героем веры, Он называет тебя как Давида, муж по сердцу, который исполнит мои хотения, желания.
4: Here, God, when God sees you being very goal-oriented and be with Him, He says, this is the one I'm going to bless because this is the person of my desires.
3: У нас всех была Гефсимания в свое время.
4: We all had Gethsemane in our lives.
3: Но не все успешно дошли до финиша.
4: But not everybody successfully went through the finish.
3: Господь Иисус введен был Духом в пустыню.
4: Lord was taken by the Spirit into the desert.
3: И написано в 4 главе Луки, и исполненный Духа возвратился на служение с пустыни.
4: In Luke chapter 4 it says, from that wilderness where he was tempted, he came back victoriously.
3: Именно там он победил дьявола, пустыня.
4: In that wilderness in the desert, that's when he overcame the devil.
3: И он отошел от него до времени.
4: And devil left him for time.
3: Но вот здесь, в Гефсимании, последнее сражение, и дьявол подходит очень близко.
4: And in this Gethsemane, the very last battle, and the devil comes very close.
3: И здесь он пытается его остановить.
4: And that he's trying to stop him in his battle.
3: Я думаю, друзья мои, что эти слова Христа, «Отче мой, если может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, но да будет воля твоя».
4: And he said to his father, let this cup bypass me, but let your will be done.
3: Именно там он говорит, не как я хочу, а как хочешь ты.
4: At this place, he said, at this time, he said, not as I desire, but let your will be.
3: Друзья мои, очень часто мы остаемся на том месте, где мы пришли, потому что предстоит отказаться от своей воли.
4: Oftentimes, we believers, we achieve a certain spot and we don't go beyond that because that would mean we have to decline or deny our own will and we want to be with it.
3: Мы всегда что-то хочем, и эти желания, эти хотения свои лично мы не готовы уступить.
4: With our desires, we're not willing to sacrifice those desires to be moving ahead.
3: Но когда наступает критический момент, вот тогда уже мы говорим, Господи, Все, я сдаюсь.
4: But when a critical moment comes, like it happened in the life of Christ in Gethsemane, we end up saying, "My God, I give up."
3: Да будет воля твоя.
4: Let your will be.
3: Не как я хочу.
4: Not as I desire.
3: Пока ты хочешь, пока у тебя желания, и ты даже не замечаешь, что они против воли Божьей, ты не имеешь в сердце мира, ты не имеешь свободы.
4: Until you have your own desires, you may not even pay attention that what you want is not by will of God. You have those desires are locking you up. You have no freedom.
3: Ты должен выйти из этого языческого двора, этих мыслей земных.
4: You have to leave this common yard of this Gentile style of thinking.
3: 12 главе Римлянам: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую для разумного служения. Не сообразуйтесь с веком сим, но познавайте, что есть воля Божья, святая, угодная и совершенная». Умоляет нас апостол Павел, чтобы нам не смешивать свои мысли с земными, чтобы не втягивать их во святилище, потому что они не пустят нас туда.
4: Apostle Paul says that we should not mix our earthly thoughts and godly thoughts together, and not to bring our earthly things into the holy of holy, because they will not let us go into that.
3: В заключение хочу сказать, что если у нас так много мыслей сегодня в жизни,
4: and at the end I want to say if we have many thoughts in our life today,
3: так много переживаний,
4: in so many worries,
3: нужно, друзья мои, как Асаф, войти во святилище.
4: We need to do like prophet Asaf did. He went into the temple.
3: Это взойти на стражу свою, на башню.
4: Is to get up on your tower and stand guard.
3: Это выключить свой телефон. Это выключить все, что в доме напоминает звуками, что вам нужно выйти оттуда.
4: Is to turn maybe your phone off and turn off all the distraction that distracts you by noises or any other means that basically takes your concentration away.
3: Это нужно закрыть двери за собой.
4: And maybe you need to lock the door behind yourself.
3: И соединиться с Богом.
4: And join God.
3: И получить от него откровение.
4: And you will receive revelation from him.
3: Расставшись своими желаниями.
4: And to leave your desires behind.
3: И со своей волей.
4: And with your own will.
3: Господи, да будет воля

0: has given his life, his soul for me and you.
1: Попросим, чтобы Господь в этой молитве дал нам вдохновение, силу, веру преодолеть все трудности, с которыми мы встречаемся в нашей жизни во имя Иисуса, как сделал это Он.
0: Let's in this prayer ask God that He would give us strength and give us the desire so we would be like Him and able to overcome these things.
1: Будем молиться.
0: Let's pray.
1: Аминь.
0: Amen.

сердце матери. Кто его видел глубины? В этом сердце живут вместе боль и любовь. Как ей больно за дочь, как ей больно за сына. Материнское сердце поймет только Бог. Она стояла у креста, ей все казалось странным. Лицо распятого Христа и этот крест, и раны, горячих слез, соленый вкус и черная одежда. Сын на кресте, ее Иисус, любовь ее, надежда. И опустилась в сердце ночь. Темнее не бывает. О, эту боль не превозмочь! За что мой сын страдает? Зачем, о Господи, за что? Кто дать ответ ей сможет? Не иссякает слез поток. Сын был всего дороже. Иисус, кровиночка моя, дитя мое родное, могла ли об этом думать я? Что сделали с тобою? Стояла у распятия мать, от горя чуть живая. Видна была седая прядь под черным покрывалом, и не было конца слезам. Мария вспоминала, как росы на ее глазах, как на руках качала, как помогал отцу во всем, был кроток и послушен, как в 30 лет оставил дом, и меч прошел ей душу. Мой сын, слетала с уст, но я же знала, знала, что ты мне Богом дан, Иисус. И снова вспоминала, как ангел Божий ей сказал о неземном ребенке, о будущем он промолчал, все скрыл вуалью тонкой. О, если б знала я тогда, что буду здесь стоять я, что сына краткие года закончатся распятьем, я не сказала бы слов тех, твоя да будет воля. Увидеть сына на кресте страшнее нету доли. Я знала, не от плоти плоть был сын, рожденный мною, тем тяжелее, о Господь, и тем больнее ноет душа моя. Мне не понять твоих небесных планов. Я только мать, я только мать. Перед глазами ран. Я видела, как он служил вот этим падшим, грешным. Не для себя, для них он жил, каким был добрым, нежным. Он исцелял больных детей, слепых и прокаженных. И вот висит он на кресте, Иисус мой, пригвожденный. Стояла у Голгофы мать, рыдая безутешно. Ах, если б мне ее обнять и подарить надежду! Друг друга не услышим мы, столетия между нами. Мать плачет, можно бы омыть весь крест ее слезами. И не стихает боль в груди, сын умер смертью крестной. Не плачь, Мария, подожди, он в третий день воскреснет. Твой сын Иисус был в мир рожден обычным человеком. Но как Господь воскреснет он и будет жить вовеки. Я точно знаю, царь царей, рожденный нам Мессия, воскреснет утром на заре. Не плачь, Мария.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея». В один из субботних вечеров 1821 года я решил позаботиться о своей душе и в ближайшее время примириться с Богом. Но я понимал, что если не приложить определенных усилий, то, будучи слишком занят делами в офисе, никогда не смогу сделать этого. А потому твердо решил, что насколько это будет возможно, стану избегать излишнего посвящения своего времени бизнесу и всему тому, что отвлекает мое внимание от дела спасения моей души. Я внутренне настроился на то, что очень тщательно подойду к этому вопросу. Однако на тот момент был просто загружен работой в офисе. Но, похоже, Бог был милостив ко мне, потому что в понедельник и вторник работы стало меньше, и я имел возможность читать Библию, посвящать большую часть времени молитве. Как только я принял решение приблизиться к Богу, то обнаружил, что был очень горд, даже не подозревая о том. Я полагал, что мне абсолютно не важно мнение других обо мне в том или другом вопросе. Но когда стал делать первые шаги на пути спасения души, то осознал, что не хотел бы, чтобы кто-либо знал об этом. Я молился шепотом, закрыв двери на замок, чтобы никто не увидел меня молящимся. До этого времени на моем столе Библия лежала рядом с юридической литературой, и мне никогда не приходило в голову стыдиться того, что меня увидят читающим ее. А вот теперь я как только мог прятал свою Библию из виду. Если кто-то входил, я сразу же клал на нее юридические книги, чтобы создать впечатление, будто кроме деловой литературы ничего в руках не держал. Я заметил, что вместо того, чтобы откровенно поговорить с кем-то на эту тему, как делал раньше, теперь я предпочитал ни с кем ничего не обсуждать. Я не хотел видеть своего служителя, поскольку не желал, чтобы он знал о моем внутреннем состоянии. Да, впрочем, и не был уверен, что он поймет меня и даст тот совет, в котором я нуждался. По тем же самым причинам избегал разговоров со старейшинами церкви или с другими христианами. С одной стороны, мне было стыдно, что они узнают о моих переживаниях, а с другой, боялся, что они мне дадут неверные наставления. Таким образом, я просто замкнулся и сам читал Библию. За понедельник и вторник мои убеждения укрепились, но все же казалось, будто мое сердце черствело. Я не мог прослезиться и не мог молиться. У меня не было возможности для громкой молитвы. Я чувствовал, что если бы находился один, где мог бы громко помолиться, то нашел бы облегчение. Я стеснялся, всеми силами избегал разговоров на эту тему и усердно пытался делать все так, чтобы ни в ком не возбудить подозрений в том, что я искал спасения своей души. Во вторник вечером у меня возникли очень сильные переживания, а ночью испытал странное чувство. Казалось, будто вот-вот умру. Я знал, что если так и произойдет, то обязательно попаду в ад. Но до самого утра, как только мог, успокаивал себя. Рано утром я направился в офис. По дороге внутри меня начало что-то происходить. В моем сердце звучал внутренний голос. «Чего ты ждешь? Разве ты не обещал отдать свое сердце Богу? И что ты пытаешься сделать? Сам стараешься заслужить спасение?» Именно в тот момент мне чудесным образом открылась вся глубина Евангелия. Я очень ясно осознал всю реальность и полноту того искупления, которое совершил Христос.
я понял, что его дело завершено. И вместо того, чтобы стремиться к самоправедности, с которой я мог бы предстать пред Творцом, нужно принять Божью праведность через Иисуса Христа. Иного пути просто нет, потому что спасение, о котором говорит Евангелие, это дар, который нужно просто принять. А от меня лишь требуется, склонив колени перед Иисусом Христом, покаяться в своих грехах. Я ясно понял, что спасение невозможно заслужить своими делами. Его можно обрести лишь в Иисусе Христе, который предстал передо мной как мой Бог и мой Спаситель. Не осознавая того, я остановился прямо посреди улицы, там, где ко мне проговорил внутренний голос. Сколько оставался в таком положении, не могу сказать. Но после этого откровения снова услышал внутренний голос. «Примешь ли ты этот дар сегодня?» Я сказал: «Да, я приму его сегодня или умру, пытаясь это сделать». Севернее деревни, за холмом, был небольшой лес, где я иногда гулял, когда была хорошая погода. Уже был октябрь, и время моих прогулок прошло. Тем не менее, вместо того, чтобы идти в офис, я повернул в сторону леса, чувствуя, что должен побыть один, вдали от людских глаз и ушей, чтобы излить свою молитву перед Богом. Но все же моя зависимость от чужого мнения дала о себе знать. Поднимаясь на холм, подумал, что кто-то может меня увидеть и предположить, что я пошел молиться. Хотя ни один человек на земле, вероятно, не догадался бы, что я шел молиться. Но моя гордость была настолько велика, и я так сильно боялся мнения людей, что тайком пробирался вдоль заборов, пока не появилась уверенность, что никто из деревни меня не мог уже увидеть. Тогда я вошел в лес. Думаю, на четверть мили перешел на другую сторону холма и нашел место, где большие деревья близко подступали друг к другу, оставляя лишь малый промежуток между собой. Здесь можно было устроить своего рода тайную комнату. Я протиснулся среди деревьев и склонился в молитве. Поднимаясь на холм, помню, сказал: «Или я отдам свое сердце Богу, или никогда не спущусь с этого холма». Я повторял это снова и снова. «Я отдам свое сердце Богу, прежде чем спущусь». Но когда попытался молиться, то почувствовал, что мое сердце молчит. До этого мне казалось, что если бы я находился там, где можно молиться вслух и где меня не услышат, то я почувствовал бы себя свободным. Но нет. Когда я начинал молиться, то не мог найти нужных слов. Мне нечего было сказать Богу. Или, по крайней мере, я мог сказать всего лишь несколько слов, которые не были даже искренними. Пытаясь сосредоточиться на молитве, я все же слышал шелест листьев и прерывал свое обращение к Богу, чтобы посмотреть вверх, не идет ли кто-нибудь. Так повторилось несколько раз. Наконец, я почувствовал себя на грани отчаяния и потому сказал себе: «Не могу молиться, мое сердце мертво для Бога. Я отказываюсь молиться». Потом начал укорять себя за обещание отдать свое сердце Богу. Все попытки добиться чего-то в этом направлении терпели неудачу. Душа не могла раскрыться, и потому Бог сокрыт от меня. Пришла мысль, что уже поздно искать Бога, и я очень переживал по этому поводу. Щемило сердце от того, что, должно быть, пропустил свое время, и надежда была потеряна. Вновь и вновь не давала покоя мысль о поспешности обещания отдать свое сердце Богу в тот день или умереть, пытаясь это сделать. Мне казалось, что именно это связывало мою душу,
и я готов был нарушить свое обещание. Меня охватили уныние и внезапная слабость, так что трудно было стоять на коленях. Как раз в тот момент показалось, что кто-то приближается ко мне, и я открыл глаза для того, чтобы посмотреть, правда ли это. И тогда отчетливо понял, что гордыня, поселившаяся в моем сердце, есть великое препятствие на пути к Богу. Ошеломляющее чувство негодования по отношению к самому себе за то, что стыжусь показаться кому-то молящимся на коленях, овладело мной с огромной силой. Я вдруг, рыдая, громко закричал, что не покину это место, даже если все люди на земле и все адские силы окружат меня. «Разве это правильно?» — говорил я. «Когда такой великий грешник, как я, склонив колени перед великим и святым Богом, вдруг устыдится этого всего лишь потому, что какой-то человек или подобный грешник найдет меня молящегося в попытке примириться с Богом?» Грех предстал предо мной бесконечно ужасным. Это осознание сломило меня пред Господом. А потом слова из Священного Писания потоком света пролились в мое сердце. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Я сразу ободрился. Умом я верил Библии и раньше, но никогда не осознавал, что вера — это волевое доверие, а не интеллектуальное состояние разума. В тот момент стало совершенно понятно, что можно не только считать Божьи слова правдивыми, но и полностью им доверять. Каким-то образом я знал, что это был отрывок из Писания, хотя не думаю, что когда-либо его читал. И еще знал, что это было Божье Слово, и именно Божий голос проговорил ко мне. Я воззвал к Нему: «Господи, я принимаю Тебя по Слову Твоему. Теперь Ты знаешь, что я ищу Тебя всем сердцем, и что я пришел сюда молиться Тебе, и Ты пообещал ответить мне». Это, вероятно, и решило исход дела. В тот день я выполнил свое обещание. Дух Святой, казалось, сделал акцент на слова «Если взыщете меня всем сердцем вашим». Они глубоко запали в мое сердце. Я сказал Господу, что ловлю Его на слове, ведь Он никогда не обманывает. Поэтому был уверен, что моя молитва услышана, и Бог вышел мне навстречу. Затем Он дал мне много обетований из Ветхого и Нового Завета, особенно самые драгоценные обещания относительно нашего Господа Иисуса Христа. Я никогда не смогу словами выразить то, насколько драгоценными и истинными казались мне они. Я принимал их одно за другим, как непогрешимую истину, как утверждение Бога, который не может обманывать. Они не столько падали в мой разум, сколько в мое сердце. И я присвоил их, ухватился за них, подобно утопающему человеку. Так я продолжал молиться и получать соответствующие обетования на протяжении долгого времени. Даже не знаю, как долго это длилось. Я молился, пока моя душа не наполнилась, и прежде чем пришел в себя, мои ноги уже шли по тропинке, ведущей к деревне. Вопрос обращения к Богу перестал мучить меня. Поднимаясь вверх по тропинке, задевая ветви деревьев и кусты, я сказал с особым значением: «Если я смогу обратиться к Господу, то буду проповедовать Евангелие». Вскоре я вышел на дорогу, которая вела в деревню, и стал размышлять над тем, что со мной произошло.
я обнаружил, что моя душа обрела чудесный мир и покой. Я спросил себя, что это? Я, должно быть, сильно огорчил Святого Духа и потому потерял сознание своей греховности. Я нисколько не переживаю за свою душу. Должно быть, Дух Святой меня оставил. Почему это произошло? Думал я. Я никогда в своей жизни не был так далек от переживаний за спасение своей души. Вот тут я и вспомнил, что сказал Богу, стоя на коленях, что я ловлю Его на слове. Я припомнил, как много тогда наговорил, и пришел к выводу, что неудивительно, что Дух Святой меня оставил. Для такого грешника, как я, ловить Бога на слове было, если не вершиной самонадеянности, то богохульством. Придя в сильное волнение, сделал вывод, что огорчил Святого Духа и, возможно, совершил непростительный грех. Я шел в деревню. В душе был такой совершенный покой, что, казалось, вся природа притихла, чтобы не нарушить его. Это было 10 октября, прекрасный памятный день. Я пошел в лес сразу после раннего завтрака, а когда вернулся в деревню, то обнаружил, что уже пора обедать. Я совершенно не заметил, как пролетело время, и был уверен, что ушел совсем недавно. Но чем можно было объяснить мой душевный покой? Я пытался вспомнить свое прежнее осознание греховности, чтобы возвратить тот духовный груз, который меня угнетал. Но чувство греха и осознание вины оставили меня. Я задался вопросом, почему не получается пробудить чувство вины в своей душе? Ведь я великий грешник и напрасно старался обеспокоить себя. Мне было очень спокойно, но я пытался чувствовать себя взволнованным, боясь, что этот душевный комфорт является результатом того, что я огорчил Святого Духа. Я больше не беспокоился о своей душе или о своем духовном состоянии. Переживаемый мною покой был настолько великим, что невозможно описать словами. Мысли от Бога услаждали мое сознание, и глубочайшее духовное спокойствие овладело моей душой. Это было необъяснимо, но тем не менее не смущало и не озадачивало. Я вернулся к обеду, но обнаружил, что совсем не хочу есть. Потом пошел в офис, но местного адвоката У там не было, потому что он обедал. Я взял свою виолончель и начал играть некоторые отрывки духовной музыки. Но как только запел те священные слова, у меня вырвались рыдания. Казалось, мое сердце таяло. Я был в таком состоянии, что не мог слышать собственного пения из-за переполняющих меня чувств. Изумляясь этому, пытался сдерживать слезы, но не мог. После безуспешных попыток успокоиться, я отложил инструмент и перестал петь. После обеда мы были заняты перемещением нашей литературы и мебели в другой офис. Мы были так поглощены этим занятием, что до вечера почти не разговаривали. И все это время моя душа оставалась в состоянии покоя. Я просто наслаждался своими мыслями и чувствами. Все, казалось, шло правильно. Ничто меня не раздражало и не возмущало. Ближе к вечеру мною овладела мысль, что как только я останусь один в новом офисе, снова попытаюсь молиться. Я не оставлю своей веры и не сдамся ни в коем случае. И пусть у меня больше нет беспокойства о своей душе, я все равно буду продолжать молиться. Вечером, когда мы поставили мебель на свои места и сложили книги, я развел в камине сильный огонь, надеясь провести вечер в одиночестве. Когда уже было темно, местный адвокат, видя, что все улажено, пожелал мне спокойной ночи и пошел домой.
Я проводил его до двери, и когда вернулся, мое сердце радостно забилось. Меня переполняли чувства, сердце будто говорило: «Я хочу полностью раскрыться перед Богом». Я так расчувствовался, что сразу побежал в дальнюю комнату офиса для того, чтобы помолиться. В комнате не было ни огня, ни света. Тем не менее, она мне казалась идеально освещенной. Когда я зашел и закрыл за собой дверь, мне показалось, что я встретился лицом к лицу с Иисусом Христом. Мне тогда не приходило на ум, что это было духовное видение, особое состояние моего духа и разума. Напротив, мне показалось, что я видел его как любого другого человека. Он ничего не говорил, но смотрел на меня так, что я упал на колени прямо у его ног. До сих пор считаю, что это было самое выдающееся переживание в моей жизни. Его присутствие было настолько реально, что я склонился у его ног и изливал свою душу. Рыдая как ребенок, сознавался во всех своих погрешениях, заливаясь слезами. Мне казалось, что я умыл его ноги слезами. Хотя у меня не было отчетливого впечатления, что я прикасался к нему. Должно быть, я продолжал находиться в таком состоянии очень долго, но мой разум был так поглощен этой личной встречей с Богом, что не помню уже, о чем молился. Помню только, что когда закончилось это прекрасное общение, я вернулся в центральную часть офиса и обнаружил, что огонь в камине, куда я бросил большое количество дров, уже почти затух. Когда же я сел в кресло, стоящее у камина, то получил мощное крещение Святым Духом. И я никогда не ожидал и не предполагал, что такое со мной может произойти. Не припоминаю даже, чтобы когда-либо слышал о подобном. Дух Святой сошел на меня так, что это прошло через мое тело и душу. Мне казалось, что волна электричества проходила через меня вновь и вновь. А точнее сказать, как будто волны любви пронизывали мою душу и тело. Я не могу объяснить по-другому. Это было похоже на дыхание Бога. Я отчетливо помню, как оно повеяло на меня, будто поток воздуха, гонимый огромными крыльями. Никакими словами невозможно описать ту чудесную любовь, которая была пролита в мое сердце. Я громко рыдал, переполненный чувствами радости и любви. Не будет преувеличения.

хора, которым я руководил, пришел ко мне в офис. Он увидел меня громко рыдающего и сказал: «Мистер Финней, что причинило вам боль?» Я не мог ему ответить какое-то время. Потом он спросил: «Вам больно?» Собравшись с мыслями, я ответил: «Нет, но я настолько счастлив, что не могу жить». Он развернулся и вышел из офиса, а через несколько минут вернулся с одним из старейшин церкви, чей магазин находился почти напротив нашего офиса. Этот старец был человеком очень серьезным, а в моем присутствии вел себя особенно осторожно. И потому я почти никогда не видел, как он смеется. Когда он вошел, я все еще находился в том блаженном состоянии. Старец спросил меня, как я себя чувствую, и я ему начал рассказывать. В нашем районе жил один юноша, который готовился к поступлению в колледж. Мы с ним были очень близки. Наш служитель, как я позже узнал, постоянно беседовал с ним о вере и предупреждал быть осторожным, общаясь со мной, чтобы ему не впасть в заблуждение. Он говорил, что я легкомысленно отношусь к христианству, а общение со мной собьет его с истинного пути и удержит от покаяния. После того, как я обратился к Богу, и этот молодой человек покаялся, он мне рассказал, что несколько раз мистер Гейл наставлял его насчет общения со мной, и каждый раз этот молодой человек отвечал, что наши с ним беседы больше повлияли на его духовность, нежели проповеди уважаемого мистера Гейла. И действительно, я столько раз раскрывал свою душу перед этим юношей. И как раз в тот момент, когда я стал рассказывать о своих переживаниях старейшине и второму члену церкви, в офис вошел тот молодой человек. Я сидел спиной к двери и едва видел, что он вошел. Он слушал мой рассказ, находясь в полном изумлении, а потом упал на пол и закричал в душевной агонии: «Помолитесь за меня!» Старейшина и тот другой член церкви стали на колени и начали за него молиться. Вместе с ними молился и я. Вскоре после этого они все ушли и оставили меня одного. Старейшина вел себя очень странно. Мне пришли мысли, что он подумал, что я находился под влиянием иллюзий. Такое предположение породило во мне сомнение относительно того, имеет ли право такой грешник, как я, молиться за этого юношу. Меня как будто накрыла туча. Я просто не мог успокоиться. Немного позже отправился спать. И хотя меня уже не терзали такие мысли, все же недоумевал, что делать с таким состоянием. Несмотря на то, что я получил крещение, это искушение настолько выбило меня из колеи, что, ложась спать, совсем не чувствовал радости от того, что заключил мир с Богом. Вскоре я уснул, но почти сразу же проснулся от того, что большой поток Божьей любви наполнял мое сердце. Я был настолько переполнен этой любовью, что не мог спать. Потом опять уснул, но проснулся в таком же состоянии. Когда я просыпался, это искушение опять возвращалось ко мне, и любовь, казалось, угасла. Но как только засыпал, моя внутренность наполнялась теплом, и я снова просыпался. Так продолжалось до поздней ночи. А потом я уже отдыхал. Проснувшись утром, увидел, что уже взошло солнце и заливало мою комнату светом. Не могу передать словами, какое впечатление на меня произвел солнечный свет. В тот же момент чувства, которые наполняли меня при крещении прошлым вечером, вернулись ко мне. Я встал на колени возле кровати и рыдал от радости. Какое-то время я был настолько потрясен своим духовным крещением, что ничего не мог делать, кроме как изливать свою душу перед Богом. Казалось, это утреннее крещение сопровождалось нежным упреком

И Дух говорил: «Ты так и будешь сомневаться? Будешь ли ты продолжать сомневаться?» Я закричал: «Нет, я не буду сомневаться! Я не могу сомневаться!» Затем Он открыл мой разум для понимания того, что происходит, и уже невозможно было сомневаться в том, что Дух Божий овладел моей душой. Таким образом, я на личном опыте познал доктрину оправдания по вере. Она стала для меня фундаментальной в Евангелии. Теперь я понимал, что значат слова «оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Я увидел, что в момент, когда я поверил, еще там, в лесу, чувство осуждения полностью меня оставило. И я сразу же перестал испытывать чувство вины или осуждения, даже прилагая усилия для того, чтобы их ощутить. Вины просто больше не было. Мои грехи прощены. Я себя чувствовал так, как будто бы никогда не грешил. Именно в таком откровении я и нуждался. Я чувствовал себя оправданным верою и находящимся в состоянии, в котором нет греха. Вместо того, чтобы чувствовать, что постоянно грешу, мое сердце было переполнено любовью. Чаша моей души переполнялась любовью и благословениями. И я не чувствовал за собой греха, не ощущал хотя бы капли вины за прошлые грехи. В то время я никому не рассказывал о своем переживании оправдания.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему. Иакова 3:9. Позитивные слова, казалось бы, не требуют такой осторожности, но их сила не менее удивительна. Доброе слово может научить чему-то важному. Оно может утвердить человека в его способностях, умениях и даже жизненном курсе. Ведь часто нам не хватает лишь капельки ободрения, чтобы двигаться дальше. Оно может украсить чей-то день, что, в свою очередь, задаст настроение целой неделе, месяцу или даже году. Эффект снежного кома имеет место как в конструктивном, так и в деструктивном направлении. Так стоит ли пренебрегать таким мощным орудием? Наши уста могут не только благословлять других людей, но и привлекать внимание к Божьей славе. Они могут возвещать Его великие дела, непостижимую милость, неисповедимые пути. Наши слова могут доноситься в самые темные уголки этого мира, в собрания святых и в небесные обители. В них мы благодарим Бога, рассказываем о Его величии, торжествуем победу и провозглашаем Его милость всем народам. Ведь для этого нам и дана речь. Когда же мы оскорбляем, унижаем или ущемляем других, этим мы извращаем предназначение языка. Неправильно также злоупотреблять более мягкими формами, критикой и жалобами. Язык предназначен только для того, во всяком случае, преимущественно для того, чтобы благословлять. Он дан нам, чтобы мы благословляли других людей и Бога, а тем самым и самих себя. Не пропадает ли у вас без дела этот чудесный инструмент? Не забываете ли пользоваться им, чтобы благословлять? Если с ваших уст чаще срывается плохое, чем хорошее, смените эту тенденцию на противоположную. Благословляйте своими устами везде и всегда. Вы заметите, что ваши жизненные потоки устремятся в том же направлении. Если вы делитесь благословением, Бог непременно даст вам еще. Предоставьте языку делать то, для чего он предназначен. Доброе слово также накладывает отпечаток на человеческую душу. И это прекрасный отпечаток.

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Один известный американский атлет спрашивает, почему в такой стране, как Соединенные Штаты, сравнительно немного чемпионов на дальних дистанциях? И он же отвечает на этот вопрос. Причина тому – недостаток дисциплины у оставшейся половины. Что он хочет этим сказать? У атлетов нет последовательности в тренировках. Спортсмен не подготовлен ко второй половине состязания, к триумфальному финишу из-за недостатка последовательности в дисциплине при тренировках. Вот почему во время соревнований при большом напряжении у финиша у спортсменов не хватает выдержки. Но бывает и так, что во время тренировок соблюдалась дисциплина. Приближаясь же к финишу, у спортсмена как бы истощаются силы, и дальше он не выдерживает. Пушкас, известный венгерский футболист, давал спортсменам такой совет. Когда вам кажется, что вы больше не выдержите, вам обязательно нужно продержаться еще 10 минут. Начального энтузиазма недостаточно. Чтобы быть победителем у финиша, необходима выдержка до самого конца. Апостол Павел не раз прибегает к примеру из спорта, чтобы проиллюстрировать, как христианину следует программировать свою духовную жизнь. Своему молодому сотруднику Тимофею Павел пишет, «Если же кто подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться». Тут апостол Павел имеет в виду спортивное соревнование. Слово «подвизаться» в подлиннике «атлео». От этого слова и произошло слово «атлет». В другом месте апостол Павел говорит, что бегущий на ристалище должен бежать так, чтобы получить награду. При встрече с первыми же трудностями и сопротивлением мы готовы сдаться. Сосредоточив свое внимание на награде, мы забыли, что надо считаться и с трудностями. А мы к ним не готовы из-за недостатка последовательной дисциплины. Дисциплина необходима для окончательной выдержки и получения награды. В своем послании к евреям апостол Павел поощряет верующих евреев, которые находились под постоянным обстрелом врага, чтобы они не сдавались. Некоторые из них готовы были возвратиться в иудейство. «Вспомните, — говорит им апостол, — прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страдания». И дальше он напоминает им, как они его узом сострадали и расхищение имения своего приняли с радостью, зная, что имеется у них на небесах имущество лучшее и неприходящее. И так увещевает он, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. И в следующей главе, то есть в 11, он приводит целый ряд примеров тех, которые уповали на Господа, верой преодолели все препятствия и испытания. В 12 главе апостол Павел приводит высший пример – самого Господа нашего Иисуса Христа. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха. И вот в основу нашего очередного разбора книги «Деяния» мы положили стихи с 4 по 13 из 13 главы. Я прочитаю это место. «Сие, то есть Варнава и Савел, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. И бывшие в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же и Иоанна для служения. Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вар-Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие, а Илима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савел, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Отплывший из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилию, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Дорогие друзья, все мы делали и продолжаем делать большую ошибку, думая, что жизнь христианина должна быть полна удачами. Нам также присуще думать, что чем преданней христианин своему Господу, тем больше у него основания рассчитывать на успех. Возлюбленные, ничто не может быть более ошибочным понятием о христианской жизни, чем мысль, что, будучи чадом Божьим, мы имеем гарантию на спокойную, беспечную жизнь и успех. Библия этому не учит. Такое понятие было создано самим человеком, и оно ложно, оно не соответствует истине. Слово Божие говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. А сам Спаситель напомнил своим ученикам, говоря: «В мире будете иметь скорбь». Однако это не все. Он добавил эти чудные слова: «Но мужайтесь, я победил мир». Помните, как прореагировал народ израильский, когда Господь пообещал вывести их из Египта, где они жили в рабстве, в землю обетованную? С какой радостью они приняли это обетование? Да, они правильно поступили, приняв слово Господне с радостью. Сказано, что народ поверил, преклонил колени и поклонился Господу. Но они допустили ошибку, которую и мы часто допускаем. Они думали, что избавление последует немедленно. Раз Бог обещал, значит, успех обеспечен. Завтра же спасение, завтра победа. Мы свободны от рабства египетского. Мы знаем, что Бог вывел их из Египта, но через многие скорби и испытания. И когда желаемое не пришло так легко, как они ожидали, то они вообще потеряли всякую надежду на избавление. И начался ропот на Моисея и на Бога. Заметьте, что первая миссионерская поездка Варнавы и Савла и Марка начинается при самых благоприятных условиях. Начинается она постом и молитвой. И когда они так служили Господу, Дух Святой ясно и определенно указывает на Варнаву и Савла, что Он их избрал на это первое миссионерское служение. Дальше мы увидим, как церковь в Антиохии единодушно, благословляя, отпускает их в путь. Итак, избранные Духом Святым, посланные им с благословением церкви, наши миссионеры отправляются в портовый город Селевкию, а оттуда отплывает на Кипр. Что кроме успеха, благословения в новых территориях, завоеванных для Царствия Божия, можно было ожидать после такого благословенного начала и торжественных проводов. Прибыв на Кипр, они остановились в Саламине. И что же? Разве население города приветствовало их с распростертыми объятиями, желая услышать от них Слово Божие? Разве так мы читаем? Ничего подобного. Никто их тут не знал, никто их не ожидал и никто не встречал. Они были просто тремя иностранцами. Кто бы обратил на них внимание? Никому они не были нужны. Однако в первый же субботний день они посетили синагогу и сели на свои места, как остальные богомольцы. По иудейскому обычаю, так как они были новыми людьми, их расспросили, кто они, и представили им возможность сказать слово. В 5 стихе сказано, что они проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Судя по следующему, 6 стиху, то есть, где сказано, что прошедший весь остров до Пафа, они во всех синагогах проповедовали слово. Но вы заметили, что Лука не указывает ни на один положительный результат за весь этот период из служения. А разве Дух Святой не избрал их, чтобы они евангелизировали эти края? Разве они не были посланы им? Разве община не дала им своего благословения на этот благородный труд? Почему тогда нет видимых успехов и результатов? Почему души не обращаются к Господу? Возможно, это была ошибка, и Господь их не посылал. Может быть, они на самом деле ошиблись. Ведь часто и мы так думаем. Не потому ли мы бываем разочарованы и сдаемся, что не вышло так, как мы предполагали? Но Варнава и Савел продолжали свой миссионерский маршрут. Они не собирались складывать свое оружие. Заметьте, что сказано дальше в нашем тексте, в стихе 6. «Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». Тут, наконец, виден первый проблеск. Первая душа заинтересована в Слове Божьем. До этого момента мы не видим ни одного обращения, по крайней мере, тут не сказано. Полное безразличие тех, которым наши миссионеры проповедовали Слово Божие. И вдруг в городе Паф, после того, как они пересекли весь остров Кипр, нашлась одна жаждущая.

Ваша душа, вы думаете, что сатана так легко отдаст и эту душу? О, нет! Ни за что! Вот поэтому в 8 стихе сказано: «А Илима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры». Возлюбленные, это и есть задача врага. Коль скоро душа начнет жаждать жизнь вечную, захочет услышать Слово Божие, дьявол сразу же воздвигает стену. Он увидел в этих свидетелях Божьих угрозу своему царству и забил тревогу. Как поступили Варнава и Савел? Видите ли, дорогие мои, они не руководствовались видимым, они руководствовались верой в Бога. Их ничуть не обескуражило то, что до сих пор не было видимых результатов, и что восстал сатана при первом же их возможности приобрести душу для Христа. Нет. И причина в том, что они были постоянно под водительством Духа Святого. В этом, дорогие мои, и весь секрет. Успех или неудача. Не это было руководящим фактором в их жизни. Нет, они руководились пребывающим в них Духом Святым. Вот почему они не сдавались удручающим обстоятельствам, а продолжали сеять благое семя. Как встретил апостол Павел сопротивление дьявола? Он не допустил мысли о том, что Бог закрывает здесь двери, и поэтому нужно со смирением принять эту оппозицию. Именно этого дьявол и хотел бы. К сожалению, таких смирняк среди детей Божьих хоть отбавляй. Малейший отпор, и они сдаются под предлогом глубокого смирения. О, значит, мы не удостоились. Но как поступает человек, руководимый Духом Святым? В 9 стихе, то есть в следующем стихе, мы читаем: «Но Савел, он же и Павел». Заметьте, что тут апостол впервые назван Павлом, и с этого момента он уже не Савел, а Павел, исполнившись Духа Святого. Дорогие мои, когда человек исполнен Духа Святого, можно ожидать чего-то невероятного. В этом человеке по именем Вар Иисус Павел узнал лжепророка, агента сатаны, противника Евангелия, и, устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» «Да», — сказал этот человек, исполненный Духа Святого. Вместо того, чтобы отдать душу, жаждущую спасения, в руки врага, Павел, устремив свой взор на этого колдуна, назвал его так, как его следовало назвать. Он был коварным, злым, сыном дьявола, врагом всякой правды. Дальше Павел ему говорит: «И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Но кто-нибудь все же спросит: правильно ли поступил апостол Павел? Неужели мы должны брать с него пример и поступать так с теми, кто противится Слову Божьему? Дорогие мои, тут дело не в подражании. Тут важно обратить внимание на определенный принцип. В этом коротеньком отрывке 3 раза упомянуто третье лицо Святой Троицы, то есть Дух Святой. Во 2 стихе, в 4 и 9. Эти служители были отделены Духом Святым, они были посланы Духом Святым, и в 9 стихе мы прочли о том, что Павел был исполнен Духа Святого. Поэтому тот, кто находится под полным контролем и влиянием Духа Святого, может сделать и сказать такое, что с человеческой точки зрения порой может показаться вызывающим, крутым и вообще резким. Но и тут я подчеркиваю «но». Но он должен быть исполнен Духа Святого. Вот что важно – быть уверенным, что ты поступаешь не по Духу Своему, а по Духу Божьему.
Можно очень просто узнать, поступает ли человек по своему духу или по духу святому. Узнать это всегда можно по плодам, по результатам. Сразу после этого происшествия мы читаем: «Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню». Обращение проконсула было результатом того, что сделал апостол Павел под влиянием Духа Святого, будучи исполненным им. Есть люди, которые делают и говорят разные глупости под предлогом того, что Дух Святой их побуждает. Но каковы результаты? Вот что важно. В данном случае обратилась душа. Пусть результаты покажут, исполнен ли ты Духа Святого или нет. Человек, исполненный Духа Святого, как мы уже видели из нашего текста, не руководствуется обстоятельствами и видимыми результатами. Признаком того, что человек исполнен Духа Святого, является тот факт, что он послушен Духу Святому. Дух Святой послал их, и они пошли, проповедуя везде, где только могли, Слово Божие. Человек, исполненный Духа Святого, смел и не сдается при первом же сопротивлении. Он не сдается и при втором, и при десятом. Нет. Кроме того, человек, исполнен Духа Святого, невозможно напугать. Он может смотреть противнику прямо в глаза и противостоять ему во имя Господа Иисуса Христа. Да, такой человек посрамлен не будет. Таковых Бог ищет. Они ему нужны для расширения Царствия Божия. Но заметьте, эти миссионеры пробивают дорогу евангельской вести все дальше и дальше. Они не остаются на месте их первой победы. Это всегда является искушением для служителя Божия. Остаться на месте победы и успеха. Помните, как после чудного служения в Капернауме Симон просит Господа остаться в этом городе? «Все ищут тебя», — говорит он Иисусу. Но как ответил ему Господь? «Пойдем в ближние селения и города, чтобы еще и там проповедовать, ибо я для того пришел». Не без значения и тот факт, что как раз перед тем, как Симон просил Иисуса остаться, сказано, что Иисус, утром встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. В общении со своим отцом он получил указание от отца. Он руководствовался невидимым, не человеческой мудростью, но волей своего небесного отца. Дух велит Павлу, Варнаве и Марку оставить Пав и отправиться в путь. Как сказано в 13 стихе, «Отплывший из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилию». Они покидают прекрасный остров Кипр и отправляются в новую землю, в новую территорию, ничуть не похожую на Кипр. Этот остров был населен полудикарями. Притом тут царила малярия. Все удобства Кипра остались позади. Некоторые историки считают, что тут Павел заболел малярией, и это причинило ему много физических страданий. Как бы оно ни было, но тут по человеческому расчету следовало бы поставить точку и вернуться домой. И, увы, так поступил один из спутников Павла. Он не выдержал и решил вернуться в Иерусалим. В конце 13 стиха сказано: «Но Иоанн, то есть Марк, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Марк не выдержал. Не доставало дисциплины, и, упаковав свои вещи, он едет домой. Да, по-видимому, у него были свои представления о том, какой будет эта миссионерская поездка с такими гигантами веры, с такими мужьями Божьими, как его дядя Варнава и апостол Павел. Разве можно рассчитывать на меньший, чем большой успех? И бедный Марк был разочарован. Возлюбленные, Господь не гарантирует успеха. Но Он гарантирует свое присутствие, когда мы идем по Его повелению. И что может быть лучше, дорогие мои,
Когда он приглашает нас к себе, он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Что мы можем дать взамен за мир и покой, который обещает нам Господь? Когда Господь с нами, тогда и иго Его превращается в благословение, и бремя Его легко. Почему? Потому что фактически Он сам его несет. Вот что пишет нам одна наша слушательница, ищущая душа. Слушайте, я сейчас какая-то опустошенная. У меня все есть, я живу материально прекрасно, у меня хорошая пенсия, у меня есть свой дом, у меня есть автомашина, все есть. Но нет душевного покоя, и все время болит душа. Может быть, мой дорогой друг, ты тоже в таком состоянии. Если так, то приди к Иисусу Христу. Он один может удовлетворить жажду твоей души. Он даст покой и мир, который всегда сопровождает душу, прощенную Господом. А наша самая большая нужда, дорогие мои, получить прощение наших грехов. А простить может только Бог по заслугам Сына Своего Иисуса Христа.

В жаркий день дотла прожженный солнцем, взяв себе на плечи водонос, самарянка подошла к колодцу, где усталый отдыхал Христос. «Дай мне пить!» — спросил он. С удивлением заявила женщина в ответ. «Просишь ты, но ведь у иудеев с самарянами общения нет». Ей простой, земной и небезгрешной, жизнь которой мчалась под откос, в суете пустой и безуспешной, многое в тот час открыл Христос. Самарянке Иисус поведал, что при нем такая есть вода. Если кто хоть раз ее отведал, тот не будет жаждать никогда. Женщину догадка осенила. Это ожидаемый Христос, и она в селение устремилась, в попыхах забыв про водонос. Весть неслась по городу, как птица, облетев жилища и сады.

не новой, кто его приемлет без сомнения, свято верит истинности слова. Пейте, люди, все живую воду, будьте светом в жизни для других, чтобы каждый мир, покой, свободу

забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели. Нам легко предаваться сожалениям. Некоторым удается жить без оглядки. Однако большинство из нас могли бы указать на несколько эпизодов из своего прошлого, которые до сих пор терзают ум догадками. Как сложилась бы наша жизнь, если бы мы тогда поступили иначе? Эти мысли преследуют нас, заставляют жить прошлым и порой даже парализуют наши теперешние действия. Есть две истины, которые не дадут прошлому похитить у нас сегодняшнюю радость: отождествление с Христом и вера в Божью премудрость. Враг пользуется любой возможностью, чтобы напомнить нам о наших ошибках и обвинить в непослушании. Возможно, что касается внешних фактов, он и прав. Но основа нашей жизни — не наши заслуги или ошибки. В нас живет Христос. Мы предстаем перед Богом на основании того, что совершил Он. Твердое убеждение в Божьей премудрости также убережет нас от излишних сожалений. Даже если мы оступились, Бог предвидел это еще до сотворения мира и давно придумал, как это компенсировать. Нашими промахами Его не удивишь. Он давно знает, как вернуть нас на свой путь, даже если мы сильно от Него отклонились. Нам не велено постоянно смотреть в зеркало заднего вида и сокрушаться о своих ошибках. Встретившись со Христом, мы исповедовали свои грехи, и Он нас простил и спас. Пора идти дальше. Возможно, вас преследуют воспоминания. Дайте им твердый отпор. Скажите врагу, что ваша праведность — Иисус, а значит, Его обвинения беспочвенны, ведь вы теперь одно с совершенным Божьим Сыном. И не забывайте о Божьей премудрости. Читая Библию, обращайте внимание на людей, допустивших серьезные ошибки, а таких найти несложно, и на то, как Бог вывел их к своей цели вопреки всем ошибкам. Живите настоящим и с надеждой смотрите в будущее. Никакие прошлые события не могут расстроить Божьи планы.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Матфея 7 глава 13 стих и Исаия 5 глава 20 стих. Мораль и большинство. Некий философ начала 20 века определил мораль как то, что нравится большинству. Солженицын, известный российский борец за свободу, был возмущен этим. Он писал, что зло в таком случае может стать добром, если завоюет большинство, а добро может стать злом, если окажется в меньшинстве. То есть такая концепция дает повод для ослабления морали, открывая двери для самого плохого и в конечном итоге приводя к уничтожению любого различия между злом и добром. Слово Бога не оставляет сомнений относительно того, что ожидает человечество. Оно говорит, что в последние дни люди будут эгоистичны, горды, не имеющие никакого уважения в отношении моральных ценностей. В Писании сказано, что огонь с неба, который поразил Содом, это был суд для тех, которые стали виновны в том, что пренебрегли божественными указаниями. Утверждение, что большинство определяет принцип морали, напоминает слова о том, что дорога, ведущая к суду, широка и пространна, и что многие идут по ней. И вы следуете за толпой? Изберите лучше узкий путь, ведущий в жизнь. Это тот путь, о котором Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иоанна 14 глава 6 стих.

Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: А теперь я читаю послание к римлянам, первую главу. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давида по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни через воскресение из мертвых, об Иисусе Христе, Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем, находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верой общей, вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия, даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сами сквернили свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я читаю вторую главу послания апостола Павла к римлянам. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое. Во-первых, Иудея, потом Елена. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом Елену, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научась из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? проповедуя «не красть» — крадешь, говоря «не прелюбодействуй» — прелюбодействуешь, гнушаясь идолов — святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Я теперь читаю послание к римлянам, 3 главу. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословия нас говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстро на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев, только а не язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Я читаю 4 главу послания апостола Павла к римлянам. Что же скажем: Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха!» Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.

когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Исаия 26:9. У людей есть одна странная тенденция — процветать в бедствиях и увядать в благополучии. Мы обычно не замечаем эту тенденцию, так как отождествляем процветание с внешним успехом. Но для Бога это скорее расположение нашего сердца и духовный рост. А лучше всего мы растем, когда нам трудно. Почему? Боль всегда была катализатором духовного роста. Мы видим это, начиная с первых книг Писания. Наиболее драматично об этом повествует книга Судей. Всякий раз, когда жизнь людей нормализовалась, они отходили от Бога. Их постигали беды, они взывали к Нему, и Он их избавлял. А через какое-то время все повторялось снова. Этот замкнутый круг нам хорошо знаком и повторяется почти с математической точностью. Благополучие равняется отступничеству, а боль равняется сердцу, изголодавшемуся по Богу. Но почему же так? Потому что наш главный стимул — нужда. Когда у нас все в порядке, мы не осознаем своих нужд. Нам кажется, что их нет. А это опасная иллюзия. Ведь все мы нищие духом. Обстоятельства, в которых наши нужды поднимаются на поверхность, помогают нам увидеть свою слабость и беспомощность, о которой мы и так не должны были забывать. Мы приносим свои нужды Богу. Вначале физические, но от них уже легче перейти к духовным. Критические ситуации — это проявление Его милости, ведь они вновь обращают к Нему наши зачерствевшие сердца. Вспоминаете ли вы об этой закономерности, когда вас постигают испытания? Конечно, возможны и другие причины испытаний, но это одна из причин. Что, если это идеальный шанс для вас научиться правде, обратить внимание на Бога и Его Слово? Через подобные ситуации Он приближает нас к Себе. Наша вера углубляется, когда наше внутреннее состояние соответствует внешнему. Мы учимся искать того, кто держит все в своей руке. Если к вам пришла беда, взыщите его всем сердцем.

Павей, великий Божий Дух, на мої очі, на мій слух, вложи слова в мої уста, щоб річ була мила, проста. Огонь, курящийся в груди, не угаси, но вновь приди, и сам любовью неземной зажги светильник слабый мой. Возьми меня и сам веди, что ждет, ты знаешь, впереди. Но я с тобой, заботы прочь, настанет день или будет ночь. Не убоюсь зла на пути, ты обещал меня вести. Я преклоняюсь пред тобой и в духе истине святой. Хочу тебя превознести и благодарность принести за то, что дорогой ценой ты искупил меня, Бог мой. Кровь капала с глубоких ран, любовь твоя, как океан. Кто сможет жертвы сей понять? Ее лишь верой можно взять. В глазах моих твой крест стоит и мне с волнением говорит. Здесь в муках Божий Сын страдал, с великой жаждой умирал. Он все грехи тебе простил и сам их к древу пригвоздил. Надейся, верь, молись и жди, хоть будут трудности в пути, знай, только с Господом Христом достигнешь райский вечный дом. И расскажи о том другим, больным, несчастным и простым. Скажи, что Он, Господь благой, зовет всех грешников домой. Он Бог, оставь своих богов, Он лишь спасти тебя готов. Он Бог, и нет других, как Он. Приди к Нему и будь спасен. Покайся во своих грехах и перед Ним склонись во прах. Как Сына примет Он тебя, Он есть начало бытия. Рождая жизнь в душе твоей, Он душу назовет своей. А если смерть придет к тебе, не бойся временной борьбе. В загробной жизни неземной она не властна над тобой. Ты успокоишься душой, навеки будет Он с тобой. А кто не хочет жизнь принять и отвергает благодать, тот в рай с Иисусом не войдет и смерть души своей пожнет. Душа, приди и выбирай, или ад, или рай, сам решай.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

В эфире передача «Это интересно». В 79 году от рождения Христа население Помпеи составляло от 10 до 20 тысяч человек. Здесь жили представители всех сословий римского общества, от самых богатых до самых бедных, от богатых землевладельцев и купцов до гладиаторов и рабов. Другими словами, Помпея представлял собой типичный римский город времен Паркс Романа, римского мира. Гибель Помпеи – кара за нравственную деградацию. По крайней мере, так думали некоторые историки и философы. Жители Помпеи считались самыми распущенными в Римской империи. Праздник Вулканалий, посвященный богу Вулкану, отмечался в Римской империи 23 августа, а извержение началось 24 августа. Поклонение чему-либо, кроме Бога, является грехом и идолослужением. У римлян не было слова «вулкан» в нашем современном понимании. Вулкан был бог, а извержения были слишком редки, чтобы получить собственный термин. Внезапно постигнет их пагуба. Примерно в полдень 24 августа 79 года от рождения Христа в городе Помпеи послышался оглушительный взрыв. Земля сильно затряслась. Испуганные жители Помпеи выбежали на улицы. Все смотрели на Везувий. Страшное черное облако возвышалось над вершиной взорвавшейся горы. Молния сверкала в облаке, в то время как оно неумолимо приближалось к городу. На следующее утро гора опять начала извергать вредные газы и пепел, которые погубили большинство уцелевших в городе людей, а также тех, кто находился вдали от дома, спасаясь бегством. Когда извержение прекратилось, город Помпеи оказался покрытым 6-7-метровым слоем пепла с заживо похороненными жителями. Тепловая энергия, выделенная Везувием во время извержения, была в 100 тысяч раз больше энергии от бомбы, сброшенной на Хиросиму. После сейсмической активности и прибрежных изменений Помпеи в настоящее время расположены на 2 километра вглубь суши. В древности они стояли гораздо ближе к морю и устью реки Сарна. Если бы извержение произошло в любой другой день, у жителей Помпеи было бы больше шансов на спасение. Обычно ветер дул в юго-западном направлении, которое бы снесло вулканическое облако и волну в направлении Неаполитанского залива. Но в тот роковой день ветер внезапно изменил направление в северо-западное, прямо на Помпеи. Жители Помпеи любили расписывать стены и тротуары. Эти картины и надписи называются граффити. Граффити Помпеи сообщают разное – случаи жизни людей, распорядок работы рынков, оскорбления, обвинения, письма влюбленных, цитаты из Вергилия, римского поэта, и даже алфавит, нацарапанный детьми на стене. Одна надпись обратила на себя особое внимание. Это были латинские слова «Содома Гомора», то есть «Содом и Гомора». Написавший эти слова, возможно, был иудеем или христианином, жившим в Помпеях, который сравнивал нечестие Помпеи с нечестием двух библейских городов Содома и Гоморры. Вполне возможно, что он ожидал совершения Божьего суда и над городом Помпеи. Одним из важных доказательств присутствия христианской общины были найдены в 1962 году на стене одного из зданий, которая стала известна как «Гостиница христиан». Далеко не все жители погибли во время извержения. По некоторым подсчетам, из населения в 20 тысяч человек во время извержения погибло от 2 до 10 тысяч человек. При раскопках города Помпеи была найдена женщина,
которая судорожно прижимала к себе во время страшного извержения вулкана шкатулку с золотыми вещами. Вместо того, чтобы бежать из погибающего города, она стала заботиться о том, что было ей всего дороже и что ее погубило. Не делают ли многие из нас ту же ошибку? Мы хотим наследовать Царство Небесное, но не хотим расстаться с земными сокровищами. Во время извержения погибла Друзила вместе со своим сыном Марком Антонием, дочь Ирода Агриппы и жена прокурора Иудеи Антония Феликса. Она была внучкой самого Ирода Великого, того самого Ирода, который пытался найти и казнить Иисуса Христа. Кстати, она сама тоже упоминается в Библии. Если говорить о людях современности, сегодня у подножия горы Везувий живет более 3 миллионов человек, а сам вулкан последний раз извергался в 1944 году, хотя в XVII веке он извергался 6 раз, в XIX — 8 раз, а в XX — 3. В то же время, когда город Помпеи был разрушен, по всей Римской империи прокатилась волна стихийных бедствий. Империю сотрясали землетрясения, страшные бури, засухи и голод. Многие люди были уверены, что наступает конец света. Вполне возможно, что эти катаклизмы были проявлением Божьего суда над городом Помпеи, а также Средиземноморьем в целом, за грехи проживавших там людей. Как нам известно, Бог часто использует стихийные бедствия, чтобы обратить к себе сердца людей. Без сомнения, такие трагедии побуждают многих людей покаяться перед Богом. В это время христиане проповедовали Евангелие во всей Римской империи, призывая людей прийти ко Христу и найти в нем избавление от греха, страха и смерти, а также Божьего суда. В те дни многие люди искали именно это, и христиане могли бы им сказать: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Псалом 45:2-4.

сегодня воспринимается как одна из исламских стран. У каждого свои представления об этой стране. Однако очень тяжело себе представить, что и там есть очень много христиан, большинство из которых обращенные из исламской веры. Число христиан в Иране за последнее время значительно выросло. И этому, как ни странно, помогли гонения, которые воздвигают мусульманские лидеры. Если человек переходит из ислама в какую-либо другую религию, такого человека начинают преследовать власти. Он подвергается либо сильному избиению, либо иным методам воздействия на него, даже смертной казни. Все происходит открыто, и никто это не скрывает. Иранские христиане испытывают большие трудности. Многие вынуждены скрываться от властей. Многие миссионеры и проповедники уже поплатились жизнью за свою деятельность. Человека могут легко лишить жизни только за то, что у него дома или в машине нашли Библию. Ниже описывается история одного из проповедников Евангелия в Иране, брата Хусейна. «Я могу с уверенностью сказать, что был момент моей жизни, когда я конкретно чувствовал прикосновение смерти. Я всем своим естеством понимал, что скоро умру». Хусейна глаза расширились, когда он с ужасом вспоминал то, что он пережил, когда находился в морской пучине. Это произошло несколько лет назад, когда этот молодой человек находился на отдыхе у моря. Плавать он совершенно не умел. Впрочем, он никогда бы и не стал учиться этому. Он стоял на берегу и думал о своем. И его ноги немного покрывала вода. Морские волны были маленькими. Он вошел в воду поглубже, и тут что-то случилось. Песок начал уходить у него из-под ног. Хусейн уже был слишком далеко от берега. Волны полностью покрывали его, и он тонул. Он чувствовал, что смерть уже совсем рядом. И тогда он начал молиться. И я сказал: «Боже, дай мне еще один шанс. Я не трудился для Тебя, а теперь я полностью отдамся служению Тебе, если только Ты дашь мне еще один шанс». В течение долгого времени Хусейн чувствовал зов к проповеди Евангелия, но не отвечал на него. Проповедовать Евангелие в Иране очень опасно. Хусейн не хотел жертвовать своей хорошей работой, домом или своей свободой. И сейчас его комфортная жизнь вся уплывала от него. И он тонул. Вдруг, откуда ни возьмись, я начал подниматься все выше и выше из глубины морской. Три спасателя вытащили меня из воды на берег. Позже они сказали, что увидели и вытащили меня, потому что я им показался хорошим пловцом, и они знали, что я не потяну их на дно вместе с собой. Но Хусейн лучше знал, чья сила сохранила его. Он знал, кто дал ему силы удержаться на воде. Он был вытащен из воды с новой целью в жизни — трудиться для Бога. Он был готов для этого. Другие иранские руководители церквей уговаривали его еще раз подумать, прежде чем принимать такое решение. «Ты был близок к смерти», — говорили они ему. «Сейчас ты просто слишком эмоционально реагируешь на эту ситуацию. Ты знаешь, как тяжело проповедовать Евангелие в Иране». «Мне все равно», — отвечал Хусейн. «Иисус дал мне еще один шанс, и я должен его использовать. Я все равно буду это делать, даже если мне придется пожертвовать всем, что я имею. Для меня это не важно». В течение следующего месяца Хусейн рассчитался с работы, несмотря на то, что его босс предложил ему повышение в должности, если он останется. Продал свою машину и оплатил все свои долги. Его стремление к труду победило церковных руководителей, и Хусейн был направлен на обучение к одному пастору и его жене. В
течение 30 дней Хусейн мог обозревать, каков на самом деле труд евангелиста в Иране. Он видел, как его новые наставники, пастор и его жена, с большой осторожностью выбирали людей и места в Иране, кому и где можно было бы проповедовать о Христе, а кому и нельзя. Он также бывал с ними на тайных собраниях, которые проводились по домам по всей территории Ирана. Также Бог чудесами подтвердил свой призыв Хусейна на труд. После месяцев обучения Хусейн был направлен на труд вместе с одной женщиной-христианкой. Задача которой заключалась в том, чтобы приводить женщин Ирана к Богу. Хусейн был поражен резкими переменами в своей жизни. Из простого рядового члена церкви он стал миссионером и проповедником Евангелия. Всего несколько лет назад, как и многие иранцы, он был потерянным человеком. Наркозависимость, девочки легкого поведения, отчаяние и безвыходность — вот главные приоритеты в его жизни. Находясь в сильной депрессии, он даже составил свой план самоубийства — принять расслабляющий наркотик и спрыгнуть с высокого здания. Найти здание было легко. А вот с наркотиком было немножко посложнее. Он решил попросить его у своего старого друга, с которым еще служил в армии и который распространял наркотики. Когда этот друг позвонил, Хусейн выложил ему свою просьбу. «Да у меня есть для тебя кое-что получше», — сказал друг. «О, наверное, у него появился какой-то новый вид наркотика», — подумал Хусейн. Встретившись в ресторанчике, друг Хусейна рассказал ему, что то новое, что он сейчас имеет, — это Иисус Христос. Несколько часов он свидетельствовал Хусейну о том, как Бог изменил его жизнь. Через некоторое время после их встречи этот друг позвонил ему и сказал, что он выслал ему посылку, в которой был Новый Завет. Хусейн прочитал эту книгу, ничего в ней не понимая. Вскоре его друг познакомил его с группой христиан. Они встретились в парке. Падина, христианка из этой группы, рассказала Хусейну, что она планировала самоубийство, прежде чем встретилась со Христом. «Ты не хотел бы отдать всю свою душевную боль Христу?» — спросила она его просто. «А почему бы и нет?» — подумал он и решил попробовать. «Тогда я еще до конца не осознавал, что со мной происходит. Но я чувствовал, что моя жизнь меняется. Христос сказал, что Он хочет, чтобы я тоже стал Его детем. И это меня очень сильно ободрило. В этот момент я почувствовал какую-то легкость внутри себя и неописуемую радость без какой-либо на то причины. С того времени, как Хусейн стал на путь миссионерства, прошло несколько лет. Хусейн все свое время посвящал служению Богу. И я чувствовал Божье помазание на себе. Все, кому я свидетельствовал о Христе, приходили к Нему. Я знал, что Бог выбрал меня быть Его свидетелем. Я рассказывал людям, что Бог сделал для меня и как я пришел к Нему. Сам Бог говорил через меня. Но миссионерская деятельность в Иране не проходит незамеченной. Вскоре Хусейну пришлось заплатить большую цену за послушание Богу. Но даже в тех обстоятельствах Божья рука сама делала свою работу. Один брат-христианин пригласил Хусейна и его партнера по миссионерской работе в свою квартиру в Курдише, район Ирана. 10 молодых женщин, мусульманок, пришло туда послушать о Христе. Также в этом помещении стояли упаковки, в которых было 500 Евангелий. Книги были сложены в трех больших коробках, на видном месте, в центре одной из комнат. Взяв свои Библии в руки, эта группа собравшихся здесь людей начала собрание. Неожиданно в квартиру ворвалось 8 членов иранской секретной полиции.
Они не показали никакого ордера на обыск, на арест или каких-либо других документов, объясняющих причину их появления здесь. Наоборот, ничего не сказав разумительного, они начали переворачивать все в квартире вверх дном. Один из офицеров, ударив Хусейна, взял и оттащил его в одну из комнат, где надел на него наручники. Другие офицеры занялись разгромом квартиры. Они снимали фотографии со стен, сбрасывали христианскую литературу на одну кучу, обыскивали все комнаты, не пропустив даже иголки на полу. Сфотографировали каждого из собравшихся там верующих и сняли все на видеокамеру. После этого они вытащили все книги, диски и другие вещи из квартиры. Но Евангелия так и остались стоять на месте незамеченными. Сам Бог сохранил их. Это было явное чудо. Хусейн и еще три женщины были арестованы и увезены на микроавтобусе с затемненными стеклами и без каких-либо полицейских знаков на нем. Хусейна посадили на сиденье, впереди женщин. Он старался молчать и не отвечать на вопросы, которые полицейские задавали. В этот момент он переживал о другом. Он знал, что даже за одну из книг, изъятых у них в квартире, ему и женщинам могут присудить смертную казнь. Да плюс ко всему, у него в рюкзаке также находились Библии. Микроавтобус подъехал к большим электрическим воротам тюрьмы.

Чтобы хоть немного сменить положение, его полицейские били по спине и приказывали сидеть неподвижно. «Боже, дай мне мудрости, что им отвечать и как себя вести», — молился про себя Хусейн. Он знал, что если он им хоть что-то расскажет, маленькая церковь, которой он помогал, сразу же будет уничтожена. «Если из меня не получится быть апостолом Иоанном, то хотя бы не стать Иудой. Я не хочу быть Иудой», — молился Хусейн. 20 минут спустя машина остановилась. Хусейна ввели в здание. Полицейские притянули его вниз по ступенькам в подвальное помещение. Охранник разговаривал на курдском языке, которого Хусейн не понимал. Ввел его в камеру. Позже Хусейн узнал, что это был карцер, камера-одиночка. Полицейские сняли с него повязку с глаз, сняли кандалы, наручники и одежду. Они дали ему серый комбинезон и ушли. Хусейн оглянулся вокруг. Камера была размером с ванную комнату. Там не было ни кровати, ни туалета, ни умывальника. Но зато там были две ярко горящие лампы, одна из которых была постоянно включена. Этот свет слепил Хусейна, но сильнее донимали его мысли. Что те две женщины, арестованные вместе с ним, сказали полиции? Узнает ли полиция имена других служителей церкви? Как предупредить их об этом? Такие и подобные вопросы донимали его. Он услышал чей-то нежный голос, который сказал ему: «Давай вместе помолимся». Хусейн это так четко слышал, как он мог слышать звук текущей воды или чего-либо подобного. В тот момент я понимал, что Иисус пришел в эту камеру. Он пришел только ради меня, чтобы успокоить меня и прошептать мне на ухо эти слова. Я сейчас не могу дословно передать его слова, но он научал меня, как я должен молиться и что я должен говорить. Я начал молиться, и неземной, неописуемый мир пришел в мое сердце. В тот момент я так близко был с Богом и ощущал Его присутствие, как никогда раньше. Иисус сказал мне: «Тебе не нужно обдумывать, что говорить, ибо Я буду говорить через тебя. Почему ты боишься? В конце концов, ты все равно умрешь, не так ли? Так почему же тебе просто не служить мне? Неужели ты не веришь, что, закрыв глаза в этом мире, ты откроешь их в ином мире передо мной? И когда ты откроешь свои глаза, ты будешь в моих руках. Ты что, не читал в Писании, что гонимые получат свою награду на небесах? Тогда почему ты все еще боишься и все это говоришь?» И я думаю, что если бы я не оказался в той ситуации, я бы никогда не услышал голос Бога настолько четко, насколько я это слышал тогда. Я чувствовал присутствие Божье, страх покинул меня. Я уже ни за что не переживал, потому что Иисус сказал: «Не беспокойся ни о чем. Позволь мне всем управлять. Возложи все свои заботы на меня. Только подумай, когда ты выйдешь отсюда, как ты меня будешь славить и сколько еще людей обратятся ко мне, узнав о случившемся». Божий мир наполнил Хусейна и оставался с ним многие дни, пока он проходил через предлежащее ему испытание веры. Его привели в маленькую комнату, где стены и пол были обшиты серым карпетом. Охранники оставили его там одного на несколько часов. Он мог слышать глухие звуки, доносящиеся из соседних комнат, где проходили допросы и пытки. Когда он жаловался охранникам, что он не может слушать это, то те специально подталкивали его ближе к стене.

Один из следователей с невинно детским лицом и кудрявыми волосами бил Хусейна в живот каждый раз, когда ему не нравился ответ Хусейна на какой-то вопрос. Те, кто допрашивали Хусейна, сказали, чтобы он написал все о себе. Полицейские принесли литературу, забранную с квартиры, и спрашивали Хусейна об этом. Он говорил им правду, что эта литература не его. Через 3 дня он был доставлен в суд. «Почему ты хочешь уничтожить ислам?» — спросил Хусейна судья. Хусейн только сказал ему, что литература, конфискованная на квартире, не его. Отведя его назад в комнату для допросов, издевательства и оскорбления продолжались. Они спрашивали его о членах его церкви, о книгах, найденных на квартире, и задавали другие подобные вопросы. Хусейн отвечал одно и то же. В камере одиночки охранники обливали пол водой, чтобы было холодно, и Хусейн не мог уснуть на полу. Но он даже не замечал эти условия. Ему даже нравилось, что он мог столько времени проводить в молитве наедине с Богом. После 10 дней, проведенных в карцере, Хусейна перевели в главный корпус тюрьмы. Официально ему было предъявлено обвинение в богохульстве и отступничестве от веры. В Иране за такие нарушения приговаривают к смертной казни. Один из охранников, увидев обвинение в деле Хусейна, сказал: «Только Бог тебе может помочь в этой ситуации». «Да», — ответил Хусейн, — «Он и так мне уже помогает». Так и случилось. Хусейн был приговорен к смертной казни. В этом корпусе тюрьмы содержалось под стражей 250 заключенных. Каждый из них дожидался своего времени для приведения приговора в действие. Вместо охранников они подчинялись главарям из таких же заключенных, как и сами. «Я начал молиться», — рассказывал Хусейн. «Я не знал, что я должен делать, но я был уверен, что Бог сам что-то совершит». Той же ночью главные из заключенных назначили Хусейну встречу в туалете в полночь. Хусейн боялся этого, но вместо ожидаемых им издевательств они завели дружелюбную беседу. «Мы слышали, что твои друзья также сидят в тюрьме в Америке. Расскажи нам, как там они и что с ними?» — попросили они. Хусейн понятия не имел, о чем они говорят. У него не было никаких друзей в Америке. Единственное, что он им мог сказать — так это то, что он попробует узнать что-нибудь об этом. С тех пор отношение к нему изменилось в лучшую сторону. Заключенные его не трогали, а наоборот, предоставили ему одно из лучших мест в камере. Он не знал, как ему благодарить Бога, ведь это все его чудеса. Через какое-то время семья Хусейна подала прошение о пересмотрении его дела. Один из судей взялся за это дело и нашел, что было много неправильных действий со стороны правительства по отношению к Хусейну. Вскоре его выпустили из тюрьмы. Очень много различных чудес Господь сотворил для Хусейна, пока тот находился в тюрьме и после. До сих пор Хусейн находится под впечатлением всего увиденного и пережитого им там. «Как для апостола Павла Бог сделал землетрясение и открыл двери темницы», — сказал Хусейн, — «так и для меня. Посмотрите, сколько дверей он открыл. Я хочу служить и рассказывать людям о таком Господе, потому что я знаю, Он со мною. И я научился принимать то, что в различных ситуациях жизни главное, а не то, что я хочу, а то, что хочет Он, потому что это намного лучше. Я не знаю, что будет в следующий раз, когда меня снова арестуют. Может быть, они убьют меня, или опять Бог явит свои чудеса. И то, и другое для меня хорошо. Есть тысячи людей, таких как Хусейн, кто стал в ряды воинов Божьих.
они сражаются не с правителями мира сего за власть или финансы, но они борются с силами злобы Поднебесной за души неспасенных людей, чтобы приобрести их для Царствия Божия. Им известно, что за то, что они делают, в любой момент их могут лишить жизни, но они смотрят в будущее, когда они предстанут перед престолом Агнца, где получат награды за свои труды здесь, на земле. Давайте и мы будем молиться за тех, кто в наши дни терпят гонения и лишения, в то время, пока мы еще имеем свободу и можем беспрепятственно служить Богу.

Ты часто виноватых ищешь, чтоб голос заглушить вины, а в сердце вихрь гнева свищет, но все понять тебя должны. Ты часто ищешь оправдание с твоим несдержанным устам, мол, много у тебя старания, но то другой все портит сам. Ты думаешь, что Богу важно, кто виноват в грехе твоем, а Он сказал тебе однажды: «Приди, поговорим вдвоем». Бог оправдание все слышит, но ничего не может дать. Его прощение, сила свыше, Его святая благодать. Для тех, кто грех свой осознает, возненавидит лишь Его. Для тех, кто голову склоняет, вокруг не видя никого. Поэтому оставь сегодня грехи соседей и друзей. Один приди к ногам Господним со всею ношею своей. Иисус к себе обремененных не перестанет приглашать. Он исцеляет сокрушенных, смиренным дарит благодать. Приди к Христу без оправданий, Он не прогонит никогда. Я там была совсем недавно, иди смелей, тебе туда.

истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

В наших предыдущих радиопередачах на этой неделе мы беседовали об обеспечении финансовой и материальной областях. Мы беседовали также об обеспеченности капиталовложения и заметили, что подлинными и беспечными вложениями являются вложения в Божье Царство, в Божий банк. Иисус сказал: «Ищите прежде всего Царство Божье и правду Его, а все остальное приложится вам». Он также еще сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа портят, где воры подкапываются и крадут. Вкладывайте свои сокровища в вечное царство, где ваши капиталовложения никогда не пропадут». В прошлых радиопередачах я говорил также о Божьем социальном обеспечении. В своей основе это вера, действующая любовью. В вере мы делаем добрые дела бедным, больным, нуждающимся, тем, которые не в состоянии себе помочь. Это отправка вашего хлеба по водам. В данном случае Бог обещает возвратить вам ваш хлеб после длительного времени. Давание, то есть пожертвование бедным, Слово Божье называет заемом. Заемом Богу. И все, что мы занимаем Богу, Бог возвратит нам обратно с высоким процентом прибыли. Это методика Бога. Сегодня я намерен беседовать о виде обеспечения, который покрывает каждую область нашей жизни. Это обеспечение, которое мы получаем от исполнения Божьей воли. Я желаю прочесть отрывок, записанный в первом послании Иоанна, 2 главе, стихи 16 и 17. Читаю. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Библия постоянно напоминает нам о том, что существуют два различных царства. Одно временное, непостоянное, необеспеченное, и другое вечное царство Бога. Такой же контраст мы находим и в прочитанном нами тексте, говорящем обо всем, что есть в этом мире. Апостол Иоанн называет три вида влекущих побуждений: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И после этих слов он сразу же говорит, что все это не от Отца, а от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Другими словами, Иоанн говорит, что наш мир непостоянный, он долго не просуществует. Он не может и не даст никому из живущих постоянного обеспечения. Но на этом фоне он показывает другой вид обеспечения. Вот что он говорит: «Исполняющий волю Божию пребывает вовек». Какое выдающееся положение! Если вы исполняете волю Божью, вы будете пребывать вовеки. Вас ничто не опрокинет. Ваше обеспечение никогда от вас не отнимется. Ничто и никогда вас не победит и не сможет быть помехой. Если вы всем сердцем, умом и всей волей решили исполнять волю Божью, вы объединились с волей Божьей, и Божья воля будет теперь превозмогать и господствовать. Если вы своим решением и посвящением объединились с волей Божьей, Божья воля будет доминировать, господствовать. Тогда сила Божья станет вашей силой, потому что вы исполняете Его волю. А теперь давайте мимолетно взглянем, что говорил Иисус Христос на эту тему, то есть тему творения воли Божьей. В Евангелии от Иоанна, 6 главе, 38 стихе, Иисус Христос говорит: «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца».
мотивом жизни Иисуса Христа на земле было творить волю Отца. Есть интересный пример того, что это значит. В Евангелии от Иоанна, 4 главе, Иисус отдыхает у колодезя Иакова. Его ученики отправились в ближайшее селение купить пищи. У них была нужда в пище. Тогда к колодцу пришла самарянская женщина, с которой начал беседу Иисус. Он говорил с ней о воде жизни вечной. Тогда самарянка доверилась Иисусу Христу. В это время ученики возвратились с пищей, которую они приобрели. Вот что говорит об этом евангельская запись. Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи от 31 до 34. Читаю. «Между тем ученики просили его, говоря, «Равви, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его». Какое выдающееся положение! Скажите, какую ценность представляет для нас пища? Она источник силы и поддержки. И вот Иисус Христос говорит, «У меня есть другой источник пищи, которая не является натуральной пищей. Это творение воли Божьей, воли моего Отца. И когда я делаю Его волю, то это снабжает меня силой и жизненной энергией». Исполняя волю Божью, Иисус был совершенно обеспечен. В Евангелиях во многих местах мы читаем, как Его враги хотели убить Его, но они не были в состоянии этого сделать, потому что не было воли Божьей, чтобы Христос умер такой смертью или умер в это время. Так, например, в Евангелии от Иоанна, 7 главе, 30 стихе сказано, «И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его». Он не был защищен вооруженной стражей. Он был среди людей, но никто не смел прикоснуться к нему, так как еще не пришло его время. Он был посвящен творению воли Божьей до тех пор, пока воля Божья не исполнилась в его жизни. В Евангелии от Луки, 4 главе, в стихах от 28 до 30, описан инцидент в его городе, то есть Назарете, после того, как он говорил к людям в синагоге, и люди рассердились по причине того, что он им сказал. Вот что мы читаем. «Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился». Повторяем еще раз. У Христа не было вооруженной стражи, но было нечто в нем, что делало его неуязвимым. Никто не мог его уничтожить. Никто не мог положить на него свои руки, потому что он исполнял волю Божью. И пока воля Божья не была осуществлена, Христос был неуязвимым, непреодолимым. Контрастом этому является сцена в Гефсимании, когда время Христа пришло, чтобы его арестовали, повели и распяли на Голгофе. Когда один из толпы пришел арестовать его, вот что он, то есть Христос, сказал. Евангелие от Марка, 14 глава, 41 и 42 стихи. Читаю. «Конечно, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем». Нечто подобное не произошло раньше, до определенного Отцом Небесным часа, который теперь пришел. До этого момента Христос был непреодолимым. Мы также можем следовать этому образцу. Если мы связаны с исполнением воли Божьей, мы можем также рассчитывать на неуязвимость и непреодолимость. Если наш мотив – исполнение воли Божьей, то мы беспечны, сильны и защищены в этом мире,
потому что воли Божьей уничтожить не может никто. Хорошо было бы, чтобы каждый из нас проверил себя, исполняем ли мы волю Божью, так как ее исполнял Иисус Христос. Я желаю прочесть Псалом 39, 8 и 9 стихи. Здесь мы находим пророческий образ Иисуса Христа. Это место цитируется в послании к евреям, но не обязательно речь здесь должна быть только о Христе. Если мы делаем такое же решение и посвящение, то это будет также моей, будет мой и ваш образ. Читаю. «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Автор послания к евреям объясняет, что эти слова исполнились в Иисусе Христе. Но ведь это замечательный пример подражания для всех подлинных верующих мира. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

В одной церкви пастор проповедовал хорошую проповедь. В этот момент одна из пожилых прихожанок потеряла сознание и опустила голову на переднюю лавку. Факт происходящего не был оставлен без внимания и была срочно вызвана скорая помощь. Когда она приехала, пожилую женщину, находящуюся без сознания, повезли в машину. Когда ее подвозили к машине скорой помощи, женщина неожиданно пришла в себя и позвала свою дочь. Окружающие думали, что женщина сейчас скажет свои последние слова дочери. Но когда дочь подошла к женщине, она, набравшись сил, прошептала: «Мое приношение у меня в сумочке». Какая верная христианка! Я не раз восхищался этой историей. Один проповедник часто повторял такую фразу: «Каждый человек должен покаяться, но после этого каждый человек должен также покаять и свой кошелек». Другими словами, после того, как человек поменяет свое отношение к Богу, он должен также поменять свое отношение к финансам. Именно это сделал Закхей, когда покаялся. Когда тот искренне раскаялся в своем образе жизни, он сказал, что половину имения я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. Вот это настоящее покаяние, когда человек не только раскаивается на словах, но есть и плод покаяния в реальной жизни. Этот богатый юноша, он вел богобоязненный образ жизни и жил по закону. Но когда Иисус предложил ему раскаять свой кошелек, тот отошел с печалью. Как же все-таки каждый из нас может раскаять свой кошелек? В Псалме 61:11 мы читаем: «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». Есть причина, по которой Бог сказал эти слова, для того, чтобы сберечь нас от проблем. Мне пришлось читать биографию одного из руководителей Нью-Йоркской биржи. Этого человека несколько раз за его карьеру увозила с работы машина скорой помощи с приступами сердца. На этой крупнейшей финансовой бирже, где продают и покупают ценные бумаги различных компаний, все очень непредсказуемо. Бывает время, когда все увеличивается в цене, а бывает падает. Прилагая свое сердце к этим вещам, невозможно сохранить мир в сердце и гармонию в теле. Вот почему Библия говорит, что не стоит прилагать сердце к богатству, когда оно умножается. Другой экзамен, через который мы можем проверить, действительно ли мы покаяли свой кошелек, мы видим в Псалме 103. Здесь Давид говорит: «Не положу пред очами моими вещи непотребной». У меня такое ощущение, что если бы сегодня пришел царь Давид в наши дома, то он нашел бы множество непотребных вещей. Крупнейшие компании тратят миллиарды долларов на то, чтобы продвинуть на рынок потребителей совершенно ненужные вещи. Без этих вещей жили первые христиане. Их не было даже у самого царя Давида. Очень часто эти компании продают неплохую продукцию домашнего обихода и по очень завышенным ценам. Приобрев такие вещи, через несколько дней ты осознаешь, что они тебе совершенно не нужны, и они в конечном итоге попадают в гараж, чтобы не занимать место в комнате. Да благословит нас Бог жить скромно и относиться мудро к тому,

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Матфея 7 глава 13 стих и Исаия 5 глава 20 стих. Мораль и большинство. Некий философ начала 20 века определил мораль как то, что нравится большинству. Солженицын, известный российский борец за свободу, был возмущен этим. Он писал, что зло в таком случае может стать добром, если завоюет большинство, а добро может стать злом, если окажется в меньшинстве. То есть такая концепция дает повод для ослабления морали, открывая двери для самого плохого и в конечном итоге приводя к уничтожению любого различия между злом и добром. Слово Бога не оставляет сомнений относительно того, что ожидает человечество. Оно говорит, что в последние дни люди будут эгоистичны, горды, не имеющие никакого уважения в отношении моральных ценностей. В Писании сказано, что огонь с неба, который поразил Содом, это был суд для тех, которые стали виновны в том, что пренебрегли божественными указаниями. Утверждение, что большинство определяет принцип морали, напоминает слова о том, что дорога, ведущая к суду, широка и пространна, и что многие идут по ней. И вы следуете за толпой? Изберите лучше узкий путь, ведущий в жизнь. Это тот путь, о котором Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иоанна 14 глава 6 стих.

Смотрят многие христиане телевизор и кино, и на голубом экране черном-белом полотно. Что ты только не увидишь, разное рябит в глазах. Что ты только не услышишь, кто смеется, кто в слезах. И стоит Сеидо в доме, без него не обойтись. Там не только о Содоме, да попробуй, разберись. Сатана вошел в экран, незачем и лезть в карман. Он открыто говорит, как магнит к себе манит. Телевизор – не проблема, многие считают так. Но в нем страшная богема. Если спросите вы, как? Сколько там увидишь хлама, прямо не остановись. Сколько мерзости в программах, неразумно, отрезвись. Сколько жен прелюбодейных, сатанистов и пьянчуг. Сколько крови обнаженных и поднос вам для услуг. Голливуд ущедрно это, с покаянием далеко. Не работает на ветер и прельщает так легко. И сидишь ты у экрана, пропадая день и ночь. А вадонская кухня хочет сильно вам помочь. Пища разная, смакуйте, вовремя лишь распакуйте. Упаковочка прельщает, на запросы отвечает. Он услужливо зовет и рекламу вам дает. Новый фильм не пропустите, знает всех наперечет. Рассылает своих слуг, все готово, где ж ты, друг? Что сидишь часами там? В сердце будет один хлам. Ни молитвы и ни пения, никакого дерзновения. Порнография влечет, ад и скрежет так и ждет. Сохранишь тебя, Господь, поражение идет. Сколько сильных уже пало, знаете, совсем немало. А вадоновская сеть – обречение на смерть. Сердце враг скует цепями, разум твой покроет мгла. И просиживая часами, в жизнь придет лишь только тьма. Дух Святой совет дает, так как видит наперед, нужно многим отречение или будет поражение. Бог есть свет, и нет в нем тьмы. Избери, с кем будешь ты.

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

В один из субботних вечеров 1821 года я решил позаботиться о своей душе и в ближайшее время примириться с Богом. Но я понимал, что если не приложить определенных усилий, то, будучи слишком занят делами в офисе, никогда не смогу сделать этого. А потому твердо решил, что насколько это будет возможно, стану избегать излишнего посвящения своего времени бизнесу и всему тому, что отвлекает мое внимание от дела спасения моей души. Я внутренне настроился на то, что очень тщательно подойду к этому вопросу. Однако на тот момент был просто загружен работой в офисе. Но, похоже, Бог был милостив ко мне, потому что в понедельник и вторник работы стало меньше, и я имел возможность читать Библию, посвящать большую часть времени молитве. Как только я принял решение приблизиться к Богу, то обнаружил, что был очень горд, даже не подозревая о том. Я полагал, что мне абсолютно не важно мнение других обо мне в том или другом вопросе. Но когда стал делать первые шаги на пути спасения души, то осознал, что не хотел бы, чтобы кто-либо знал об этом. Я молился шепотом, закрыв двери на замок, чтобы никто не увидел меня молящимся. До этого времени на моем столе Библия лежала рядом с юридической литературой, и мне никогда не приходило в голову стыдиться того, что меня увидят читающим ее. А вот теперь я как только мог прятал свою Библию из виду. Если кто-то входил, я сразу же клал на нее юридические книги, чтобы создать впечатление, будто кроме деловой литературы ничего в руках не держал. Я заметил, что вместо того, чтобы откровенно поговорить с кем-то на эту тему, как делал раньше, теперь я предпочитал ни с кем ничего не обсуждать. Я не хотел видеть своего служителя, поскольку не желал, чтобы он знал о моем внутреннем состоянии. Да, впрочем, и не был уверен, что он поймет меня и даст тот совет, в котором я нуждался. По тем же самым причинам избегал разговоров со старейшинами церкви или с другими христианами. С одной стороны, мне было стыдно, что они узнают о моих переживаниях, а с другой — боялся, что они мне дадут неверные наставления. Таким образом, я просто замкнулся и сам читал Библию. За понедельник и вторник мои убеждения укрепились, но все же казалось, будто мое сердце черствело. Я не мог прослезиться и не мог молиться. У меня не было возможности для громкой молитвы. Я чувствовал, что если бы находился один, где мог бы громко помолиться, то нашел бы облегчение. Я стеснялся, всеми силами избегал разговоров на эту тему и усердно пытался делать все так, чтобы ни в ком не возбудить подозрений в том, что я искал спасения своей души. Во вторник вечером у меня возникли очень сильные переживания, а ночью испытал странное чувство. Казалось, будто вот-вот умру. Я знал, что если так и произойдет, то обязательно попаду в ад. Но до самого утра, как только мог, успокаивал себя. Рано утром я направился в офис. По дороге внутри меня начало что-то происходить. В моем сердце звучал внутренний голос. «Чего ты ждешь? Разве ты не обещал отдать свое сердце Богу? И что ты пытаешься сделать? Сам стараешься заслужить спасение?» Именно в тот момент мне чудесным образом открылась вся глубина Евангелия. Я очень ясно осознал всю реальность и полноту того искупления, которое совершил Христос. Я понял, что Его дело завершено. И вместо того, чтобы стремиться к самоправедности, с которой я мог бы предстать пред Творцом, нужно принять Божью праведность через Иисуса Христа. Иного пути просто нет,
потому что спасение, о котором говорит Евангелие, это дар, который нужно просто принять. А от меня лишь требуется, склонив колени перед Иисусом Христом, покаяться в своих грехах. Я ясно понял, что спасение невозможно заслужить своими делами. Его можно обрести лишь в Иисусе Христе, который предстал передо мной как мой Бог и мой Спаситель. Не осознавая того, я остановился прямо посреди улицы, там, где ко мне проговорил внутренний голос. Сколько оставался в таком положении, не могу сказать. Но после этого откровения снова услышал внутренний голос. «Примешь ли ты этот дар сегодня?» Я сказал, «Да, я приму его сегодня или умру, пытаясь это сделать». Севернее от деревни, за холмом, был небольшой лес, где я иногда гулял, когда была хорошая погода. Уже был октябрь, и время моих прогулок прошло. Тем не менее, вместо того, чтобы идти в офис, я повернул в сторону леса, чувствуя, что должен побыть один, вдали от людских глаз и ушей, чтобы излить свою молитву перед Богом. Но все же моя зависимость от чужого мнения дала о себе знать. Поднимаясь на холм, подумал, что кто-то может меня увидеть и предположить, что я пошел молиться. Хотя ни один человек на земле, вероятно, не догадался бы, что я шел молиться. Но моя гордость была настолько велика, и я так сильно боялся мнения людей, что тайком пробирался вдоль заборов, пока не появилась уверенность, что никто из деревни меня не мог уже увидеть. Тогда я вошел в лес. Думаю, на четверть мили перешел на другую сторону холма и нашел место, где большие деревья близко подступали друг к другу, оставляя лишь малый промежуток между собой. Здесь можно было устроить своего рода тайную комнату. Я протиснулся среди деревьев и склонился в молитве. Поднимаясь на холм, помню, сказал, «Или я отдам свое сердце Богу, или никогда не спущусь с этого холма». Я повторял это снова и снова. «Я отдам свое сердце Богу, прежде чем спущусь». Но когда попытался молиться, то почувствовал, что мое сердце молчит. До этого мне казалось, что если бы я находился там, где можно молиться вслух и где меня не услышат, то я почувствовал бы себя свободным. Но нет. Когда я начинал молиться, то не мог найти нужных слов. Мне нечего было сказать Богу. Или, по крайней мере, я мог сказать всего лишь несколько слов, которые не были даже искренними. Пытаясь сосредоточиться на молитве, я все же слышал шелест листьев и прерывал свое обращение к Богу, чтобы посмотреть вверх, не идет ли кто-нибудь. Так повторилось несколько раз. Наконец, я почувствовал себя на грани отчаяния, и потому сказал себе, «Не могу молиться, мое сердце мертво для Бога, я отказываюсь молиться». Потом начал укорять себя за обещание отдать свое сердце Богу. Все попытки добиться чего-то в этом направлении терпели неудачу. Душа не могла раскрыться, и потому Бог сокрыт от меня». Пришла мысль, что уже поздно искать Бога, и я очень переживал по этому поводу. Щемило сердце от того, что, должно быть, пропустил свое время, и надежда была потеряна. Вновь и вновь не давала покоя мысль о поспешности обещания отдать свое сердце Богу в тот день или умереть, пытаясь это сделать. Мне казалось, что именно это связывало мою душу, и я готов был нарушить свое обещание. Меня охватили уныние и внезапная слабость, так что трудно было стоять на коленях. Как раз в тот момент показалось, что кто-то приближается ко мне, и я открыл глаза.
для того, чтобы посмотреть, правда ли это. И тогда отчетливо понял, что гордыня, поселившаяся в моем сердце, есть великое препятствие на пути к Богу. Ошеломляющее чувство негодования по отношению к самому себе за то, что стыжусь показаться кому-то молящимся на коленях, овладело мной с огромной силой. Я вдруг, рыдая, громко закричал, что не покину это место, даже если все люди на земле и все адские силы окружат меня. «Разве это правильно?» — говорил я. «Когда такой великий грешник, как я, склонив колени перед великим и святым Богом, вдруг устыдится этого всего лишь потому, что какой-то человек или подобный грешник найдет меня молящегося в попытке примириться с Богом?» Грех предстал предо мной бесконечно ужасным. Это осознание сломило меня пред Господом. А потом слова из Священного Писания потоком света пролились в мое сердце. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете. Если взыщете меня всем сердцем вашим». Я сразу ободрился. Умом я верил Библии и раньше, но никогда не осознавал, что вера — это волевое доверие, а не интеллектуальное состояние разума. В тот момент стало совершенно понятно, что можно не только считать Божьи слова правдивыми, но и полностью им доверять. Каким-то образом я знал, что это был отрывок из Писания, хотя не думаю, что когда-либо его читал. И еще знал, что это было Божье Слово, и именно Божий голос проговорил ко мне. Я воззвал к Нему: «Господи, я принимаю Тебя по Слову Твоему. Теперь Ты знаешь, что я ищу Тебя всем сердцем, и что я пришел сюда молиться Тебе, и Ты пообещал ответить мне». Это, вероятно, и решило исход дела. В тот день я выполнил свое обещание. Дух Святой, казалось, сделал акцент на слова «Если взыщете меня всем сердцем вашим». Они глубоко запали в мое сердце. Я сказал Господу, что ловлю Его на слове, ведь Он никогда не обманывает. Поэтому был уверен, что моя молитва услышана, и Бог вышел мне навстречу. Затем Он дал мне много обетований из Ветхого и Нового Завета, особенно самые драгоценные обещания относительно нашего Господа Иисуса Христа. Я никогда не смогу словами выразить то, насколько драгоценными и истинными казались мне они. Я принимал их одно за другим, как непогрешимую истину, как утверждение Бога, который не может обманывать. Они не столько падали в мой разум, сколько в мое сердце. И я присвоил их, ухватился за них, подобно утопающему человеку. Так я продолжал молиться и получать соответствующие обетования на протяжении долгого времени. Даже не знаю, как долго это длилось. И я молился, пока моя душа не наполнилась. И прежде чем пришел в себя, мои ноги уже шли по тропинке, ведущей к деревне. Вопрос обращения к Богу перестал мучить меня. Поднимаясь вверх по тропинке, задевая ветви деревьев и кусты, я сказал с особым значением: «Если я смогу обратиться к Господу, то буду проповедовать Евангелие». Вскоре я вышел на дорогу, которая вела в деревню, и стал размышлять над тем, что со мной произошло. Я обнаружил, что моя душа обрела чудесный мир и покой. Я спросил себя: «Что это?» Я, должно быть, сильно огорчил Святого Духа и потому потерял сознание своей греховности. Я нисколько не переживаю за свою душу.
Должно быть, Дух Святой меня оставил. Почему это произошло? — думал я. Я никогда в своей жизни не был так далек от переживаний за спасение своей души. Вот тут я и вспомнил, что сказал Богу, стоя на коленях, что я ловлю его на слове. Я припомнил, как много тогда наговорил, и пришел к выводу, что неудивительно, что Дух Святой меня оставил. Для такого грешника, как я, ловить Бога на слове было, если не вершиной самонадеянности, то богохульством. Придя в сильное волнение, сделал вывод, что огорчил Святого Духа и, возможно, совершил непростительный грех. Я шел в деревню. В душе был такой совершенный покой, что, казалось, вся природа притихла, чтобы не нарушить его. Это было 10 октября, прекрасный памятный день. Я пошел в лес сразу после раннего завтрака, а когда вернулся в деревню, то обнаружил, что уже пора обедать. Я совершенно не заметил, как пролетело время, и был уверен, что ушел совсем недавно. Но чем можно было объяснить мой душевный покой? Я пытался вспомнить свое прежнее осознание греховности, чтобы возвратить тот духовный груз, который меня угнетал. Но чувство греха и осознание вины оставили меня. Я задался вопросом, почему не получается пробудить чувство вины в своей душе? Ведь я великий грешник и напрасно старался обеспокоить себя. Мне было очень спокойно, но я пытался чувствовать себя взволнованным, боясь, что этот душевный комфорт является результатом того, что я огорчил Святого Духа. Я больше не беспокоился о своей душе или о своем духовном состоянии. Переживаемый мною покой был настолько великим, что невозможно описать словами. Мысли от Бога услаждали мое сознание, и глубочайшее духовное спокойствие овладело моей душой. Это было необъяснимо, но тем не менее не смущало и не озадачивало. Я вернулся к обеду, но обнаружил, что совсем не хочу есть. Потом пошел в офис, но местного адвоката У там не было, потому что он обедал. Я взял свою виолончель и начал играть некоторые отрывки духовной музыки. Но как только запел те священные слова, у меня вырвались рыдания. Казалось, мое сердце таяло. Я был в таком состоянии, что не мог слышать собственного пения из-за переполняющих меня чувств. Изумляясь этому, пытался сдерживать слезы, но не мог. После безуспешных попыток успокоиться, я отложил инструмент и перестал петь. После обеда мы были заняты перемещением нашей литературы и мебели в другой офис. Мы были так поглощены этим занятием, что до вечера почти не разговаривали. И все это время моя душа оставалась в состоянии покоя. Я просто наслаждался своими мыслями и чувствами. Все, казалось, шло правильно. Ничто меня не раздражало и не возмущало. Ближе к вечеру мною овладела мысль, что как только я останусь один в новом офисе, снова попытаюсь молиться. Я не оставлю своей веры и не сдамся ни в коем случае. И пусть у меня больше нет беспокойства о своей душе, я все равно буду продолжать молиться. Вечером, когда мы поставили мебель на свои места и сложили книги, я развел в камине сильный огонь, надеясь провести вечер в одиночестве. Когда уже было темно, местный адвокат, видя, что все улажено, пожелал мне спокойной ночи и пошел домой. Я проводил его до двери, и когда вернулся, мое сердце радостно забилось. Меня переполняли чувства, сердце будто говорило: «Я хочу полностью раскрыться перед Богом». Я так расчувствовался,
что сразу побежал в дальнюю комнату офиса для того, чтобы помолиться. В комнате не было ни огня, ни света. Тем не менее, она мне казалась идеально освещенной. Когда я зашел и закрыл за собой дверь, мне показалось, что я встретился лицом к лицу с Иисусом Христом. Мне тогда не приходило на ум, что это было духовное видение, особое состояние моего духа и разума. Напротив, мне показалось, что я видел его, как любого другого человека. Он ничего не говорил, но смотрел на меня так, что я упал на колени прямо у его ног. До сих пор считаю, что это было самое выдающееся переживание в моей жизни. Его присутствие было настолько реально, что я склонился у его ног и изливал свою душу. Рыдая, как ребенок, сознавался во всех своих погрешениях, заливаясь слезами. Мне казалось, что я умыл его ноги слезами. Хотя у меня не было отчетливого впечатления, что я прикасался к нему. Должно быть, я продолжал находиться в таком состоянии очень долго, но мой разум был так поглощен этой личной встречей с Богом, что не помню уже, о чем молился. Помню только, что когда закончилось это прекрасное общение, я вернулся в центральную часть офиса и обнаружил, что огонь в камине, куда я бросил большое количество дров, уже почти затух. Когда же я сел в кресло, стоящее у камина, то получил мощное крещение Святым Духом. И я никогда не ожидал и не предполагал, что такое со мной может произойти. Не припоминаю даже, чтобы когда-либо слышал о подобном. Дух Святой сошел на меня так, что это прошло через мое тело и душу. Мне казалось, что волна электричества проходила через меня вновь и вновь. А точнее сказать, как будто волны любви пронизывали мою душу и тело. Я не могу объяснить по-другому. Это было похоже на дыхание Бога. Я отчетливо помню, как оно повеяло на меня, будто поток воздуха, гонимый огромными крыльями. Никакими словами невозможно описать ту чудесную любовь, которая была пролита в мое сердце. Я громко рыдал, переполненный чувствами радости и любви. Не будет преувеличением сказать, что я буквально вопил, не в силах сдержать те чувства, что шли от сердца. Эти волны накатывались на меня одна за другой. И я помню, закричал: «Я умру, если это будет продолжаться! Господь, я больше не могу этого выдержать!» Но как бы там ни было, у меня не было страха смерти. Сколько времени я находился в таком состоянии с крещением, которое накрывало меня и проходило насквозь, я не знаю. Но знаю, что уже был поздний вечер, когда один из участников хора, которым я руководил, пришел ко мне в офис. Он увидел меня громко рыдающего и сказал: «Мистер Финней, что причинило вам боль?» Я не мог ему ответить какое-то время. Потом он спросил: «Вам больно?» Собравшись с мыслями, я ответил: «Нет, но я настолько счастлив, что не могу жить». Он развернулся и вышел из офиса, а через несколько минут вернулся с одним из старейшин церкви, чей магазин находился почти напротив нашего офиса. Этот старец был человеком очень серьезным, а в моем присутствии вел себя особенно осторожно. И потому я почти никогда не видел, как он смеется. Когда он вошел, я все еще находился в том блаженном состоянии. Старец спросил меня, как я себя чувствую, и я ему начал рассказывать. В нашем районе жил один юноша, который готовился к поступлению в колледж. Мы с ним были очень близки. Наш служитель, как я позже узнал,
постоянно беседовал с ним о вере и предупреждал быть осторожным, общаясь со мной, чтобы ему не впасть в заблуждение. Он говорил, что я легкомысленно отношусь к христианству, а общение со мной собьет его с истинного пути и удержит от покаяния. После того, как я обратился к Богу, и этот молодой человек покаялся, он мне рассказал, что несколько раз мистер Гейл наставлял его насчет общения со мной. И каждый раз этот молодой человек отвечал, что наши с ним беседы больше повлияли на его духовность, нежели проповеди уважаемого мистера Гейла. И действительно, я столько раз раскрывал свою душу перед этим юношей. И как раз в тот момент, когда я стал рассказывать о своих переживаниях старейшине и второму члену церкви, в офис вошел тот молодой человек. Я сидел спиной к двери и едва видел, что он вошел. Он слушал мой рассказ, находясь в полном изумлении.

родило во мне сомнение относительно того, имеет ли право такой грешник, как я, молиться за этого юношу. Меня как будто накрыла туча. Я просто не мог успокоиться. Немного позже отправился спать. И хотя меня уже не терзали такие мысли, все же недоумевал, что делать с таким состоянием. Несмотря на то, что я получил крещение, это искушение настолько выбило меня из колеи, что, ложась спать, совсем не чувствовал радости от того, что заключил мир с Богом. Вскоре я уснул, но почти сразу же проснулся от того, что большой поток Божьей любви наполнял мое сердце. И я был настолько переполнен этой любовью, что не мог спать. Потом опять уснул, но проснулся в таком же состоянии. Когда я просыпался, это искушение опять возвращалось ко мне, и любовь, казалось, угасла. Но как только засыпал, моя внутренность наполнялась теплом, и я снова просыпался. Так продолжалось до поздней ночи. А потом я уже отдыхал. Проснувшись утром, увидел, что уже взошло солнце и заливало мою комнату светом. Не могу передать словами, какое впечатление на меня произвел солнечный свет. В тот же момент чувства, которые наполняли меня при крещении прошлым вечером, вернулись ко мне. Я стал на колени возле кровати и рыдал от радости. Какое-то время я был настолько потрясен своим духовным крещением, что ничего не мог делать, кроме как изливать свою душу перед Богом. Казалось, это утреннее крещение сопровождалось нежным упреком, и Дух говорил: «Ты так и будешь сомневаться? Будешь ли ты продолжать сомневаться?» Я закричал: «Нет, я не буду сомневаться! Я не могу сомневаться!» Затем Он открыл мой разум для понимания того, что происходит, и уже невозможно было сомневаться в том, что Дух Божий овладел моей душой. Таким образом, я на личном опыте познал доктрину оправдания по вере. Она стала для меня фундаментальной в Евангелии. Теперь я понимал, что значат слова «оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Я увидел, что в момент, когда я поверил, еще там, в лесу, чувство осуждения полностью меня оставило. И я сразу же перестал испытывать чувство вины или осуждения, даже прилагая усилия для того, чтобы их ощутить. Вины просто больше не было. Мои грехи прощены. Я себя чувствовал так, как будто бы никогда не грешил. Именно в таком откровении я и нуждался. Я чувствовал себя оправданным верою и находящимся в состоянии, в котором нет греха. Вместо того, чтобы чувствовать, что постоянно грешу, мое сердце было переполнено любовью. Чаша моей души переполнялась любовью и благословениями. И я не чувствовал за собой греха, не ощущал хотя бы капли вины за прошлые грехи. В то время я никому не рассказывал о своем переживании оправдания.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Полагал ли я в золоте опору мою? И говорил ли сокровищу: «Ты — надежда моя»? Я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Ева 31:24-28. Однажды Моисей произнес очень долгую речь о благословениях послушания и проклятиях непослушания. Бог вступил со своим народом в завет, от которого никогда теперь не отступит. А что же сделает народ? Моисей подробно объяснил, что произойдет в случае отступничества. Неприятель возьмет в осаду их города, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. Второзаконие 28:52. Это одно из ужасных последствий греха. Мы начинаем полагаться на собственные силы, а не на исключительно надежного Бога. Наша вера в Него тает, и мы вынуждены придумывать заменители, как бы ненадежны они ни были. В случае, о котором говорил Моисей, это были высокие городские стены. Для защиты, если вдруг Бог не защитит. В цитате из книги Иова: «Это золото — материальное обеспечение, если вдруг Бог оставит с пустым желудком». Человечество изобрело множество гарантий своего комфорта, безопасности, здоровья и удовольствий. Мы склонны возлагать много надежд на эти гаранты. Но в таком случае мы сильно рискуем. Не исключено, что постепенно мы станем полагаться на них больше, чем на Бога. А это уже неверность по Его меркам. В чем ваш источник покоя? В банковском счете? В хорошем образовании, в Министерстве национальной обороны, в воздушных подушках автомобиля? Этот список можно продолжать бесконечно. Не то чтобы различные формы страховки были плохи сами по себе, но надежда на деньги или высокие стены может косвенно свидетельствовать о недоверии Богу. И тогда, чтобы вы снова положились на Него, Он будет вынужден разрушить наши ложные страховки. Неужели вы забыли? Бог заботится даже о птицах небесных, и все волосы у вас на голове сочтены. Единственное, что может вам навредить, это ваше сознательное неповиновение. Но и в этом случае Бог не прекратит присматривать за вами. Доверьтесь тому, кто заслуживает доверия. Не ищите знаменателей. Ищите покой в Его сильных руках. Нас хранит не наша вера, а Бог, в Которого мы верим.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

ты руки протяни к небу синему, ты Богу поклонись, Богу сильному, ты Богу поклонись, Богу вечному, в любви Его к тебе бесконечному. Ему ты поклонись ниже пояса, за жизни здесь отмеренные полосы, за солнце, день, за ночь и за луну ты вознеси хваление Ему. Порой грех вскипает, как волна, и слышно, как смеется сатана, и кажется, что нету сил идти. Вдруг видишь помощь на своем пути, и снова идешь ты, зная, что спасен. Но забываешь, ведь помог лишь Он. Ты руки протяни к небу синему, ты Богу поклонись, Богу сильному. Не забывай средь суеты и бед, что на любовь свою Он ждет ответ. Не погружайся в жизненное зло, не говори, мне просто повезло. Да, если б прошлое вдруг стало сном, и не было бы встречи со Христом, и не лилась за нас святая кровь, возможно, было бы забыть Его любовь. Но разве ты не знал или не слышал, что нет любви прекрасней, выше, чище, что вечный Бог в трудах не утомляется, и разум Божий нет, не постигается? Когда ты упадешь, поднимет, в отчаянии Он ласково обнимет, и днем, и ночью, вновь и вновь, всегда Бог рядом, Он любовь. Нас миллионы через века идут, и нужды все различные несут, и очень часто на исходе сил нам кажется, что Бог нас позабыл. И начинаем на себя надеяться, и начинает злоба в сердце сеяться. Так пусть сомнения прекратят свой стон, ведь всех по имени нас знает Он. Нет ничего сокрытого Ему. Он видит старость, видит седину, падения, взлеты, тихий шепот губ, а ты порой бываешь к Нему груб. Не будь таким, ведь ты Его дитя. Скажи, за все благодарю тебя. И как отец, Он будет очень рад, в любви своей воздаст в 100 крат. Не забывай средь суеты и бед, что на любовь свою Он ждет ответ. Не погружайся в жизненное зло, не говори, мне просто повезло. Ты руки протяни к небу синему, ты Богу поклонись, Богу сильному. Ты Богу поклонись ниже пояса, за жизни здесь отмеренные

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Рада приветствовать всех вас на волнах Радио МВ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Спасибо всем, кто сейчас вместе с нами. Впереди у нас час, в течение которого будут звучать ваши поздравления, теплые приветы, добрые пожелания и ваши любимые христианские песни. Как хорошо, что даже на расстоянии можно порадовать дорогого человека, напомнить ему о своей любви, поблагодарить или просто передать несколько искренних слов. Именно для этого и существует наша программа «Встреча друзей». Поэтому, если ваши родные или друзья сейчас слушают Радио МВ или будут слушать в записи, присылайте свои заявки, поздравляйте их с днем рождения, с юбилеем или другой памятной датой, передавайте приветы и заказывайте любимые христианские песни. Иногда даже несколько простых слов могут стать для человека большой радостью и добрым ободрением. Напомню, как вы можете передать свою заявку, позвонить, написать смс-сообщение или сообщение в чате WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29, 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение на номер 919-283-98-68, 919-283-98-68. На нашем веб-сайте также есть возможность оставить заявку radiomv.com в чате под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами там, или же через приложение Radio MV также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Все поступившие заявки мы постараемся озвучить в течение этого часа и исполнить ваши музыкальные пожелания. А пусть все доброе, что сегодня прозвучит в этом прямом эфире, обязательно найдет своего адресата и станет для вас радостью и благословением. Ну а прежде чем перейду к вашим заявкам, хочется ненадолго остановиться и обратиться к Божьему Слову и поразмышлять. В первом послании к Коринфянам, в 16 главе, 14 стихом, написаны такие слова. «Все у вас да будет с любовью». Всего несколько слов, но какой глубокий смысл они несут. Знаете, наша жизнь похожа на письмо. Мы пишем его каждый день своими словами, поступками, решениями и тем, как относимся к людям. И у каждого из нас есть выбор. Можно оставить в этом письме обиду и боль, а можно выбрать любовь, доброту и прощение. Не всегда это легко. Иногда нас ранят, разочаровывают, и именно в такие моменты особенно важно решить, что мы хотим написать дальше. Божье Слово говорит, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Именно Божья любовь дает нам силы прощать, продолжать делать добро и не отвечать злом на зло. Как хочется, чтобы в письме нашей жизни было больше любви, чтобы после встреч с нами в сердцах людей оставалось что-то доброе, и чтобы однажды, оглядываясь на прожитое, можно было сказать «здесь была любовь, потому что здесь был Христос». Поэтому среди обиды и прощения выберем прощение, среди равнодушия и доброты – доброту. А когда вокруг бушует ветер зла, будем выбирать любовь, потому что источник нашей любви – Христос. И прямо сейчас прослушаем песню «Я выбрала любовь». Пусть она побудит каждого из нас задуматься, а что сегодня я напишу в письме своей жизни? –

Вот такая песня прозвучала в начале нашей сегодняшней передачи. «Я выбрала любовь», исполняла песню Ольга Воробьева. Пусть Господь поможет каждому из нас наполнять свое письмо жизни любовью, добротой и тем, что будет отражать Христа. Ну а мы продолжаем нашу программу. Дорогие друзья, напоминаю, что вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радио слушателей «Встреча друзей» на волнах Радио МВ. И если вы только присоединились к нашему эфиру, хотите поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или просто заказать любимую христианскую песню, присылайте свои заявки. Это можно сделать, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com в чате под прямой трансляцией на YouTube или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Ну а сейчас пришло время обратиться к вашим сообщениям, к вашим заявкам. И первая заявка на сегодня у нас на музыкальную композицию. Наш радиослушатель просит поставить песню «Иисус, в мире грешном ты нашел меня» в исполнении семьи Поповичей. Исполняю эту просьбу и ставлю прямо сейчас для вас эту песню. Пусть послужит благословением. Слушаем вместе с вами.

Друзья, только что по просьбе нашего радиослушателя мы прослушали песню в исполнении семьи Поповичей, а далее озвучу следующее поздравление. От всего сердца поздравляем с днем рождения Любовь Кречко. Свой день рождения она будет отмечать 30 августа. Дорогая Любовь, желаем тебе обильных Божьих благословений. Пусть Господня рука ведет тебя по этому жизненному пути, и Его око всегда будет над тобою. Утешайся Господом и уповай на Него. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. А на память оставляем слова из книги пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Пусть Господь действительно обновляет твои силы, поддерживает во всех обстоятельствах и остается твоей крепкой надеждой на каждом этапе жизни. С любовью вас, Любовь, поздравляют ваш муж, дети и внуки, проживающие в Южной Каролине. Для вас в подарок они оставляют песню «Если твой дух утомится». Любовь, примите наше сердечное поздравление в день вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, вашу семью, дарует ответ на ваши молитвы, радости вам в каждом дне и всех благ от нашего любящего Господа. И следующая музыкальная композиция прозвучит для вас в подарок в исполнении группы «Голгофа».

Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала песня «Если твой дух утомится» в подарок для Любы Кричко. Еще раз присоединяемся к поздравлениям. Мы желаем, чтобы Господь всегда был вашей поддержкой и утешением. А далее в продолжении программы озвучу следующее поздравление. Оно звучит для совсем юной именинницы. Сегодня свой 16-й день рождения отмечает София Поддубная. С особой любовью вас поздравляют бабушка и дедушка Мармазюк. Дорогая наша София, от всего сердца поздравляем тебя с 16-летием. Желаем тебе здоровья, счастья, любви и много светлых и радостных дней. А самое главное, чтобы Господь хранил тебя во все дни твоей жизни и помогал всегда оставаться близко к Нему. Мы очень радуемся тому, что ты уже в таком юном возрасте трудишься в еврейской общине во славу Божью. Пусть Господь видит твое посвящение, благословляет твой труд и помогает тебе употреблять молодость, силы и способности для Него. София, впереди у тебя столько дорог, решений и новых возможностей. Мы желаем тебе всегда искать Божьего руководства и выбирать тот путь, по которому поведет тебя Господь. Пусть Он даст тебе мудрое сердце, добрых людей рядом и поможет сохранить веру и любовь к Нему через всю жизнь. Также желаем благословить тебя стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» С 16-летием тебя, наша дорогая София! Мы любим тебя, молимся о тебе и желаем, чтобы твоя жизнь была красивой прежде всего в глазах Господа. С любовью, бабушка и дедушка Мармазюк. И просьба ваших бабушки и дедушки, чтобы в подарок прозвучала песня на еврейском языке. Мы также желаем поздравить тебя, София, с днем твоего рождения, 16-летием. Пусть Господь обильно благословит тебя в твои молодые годы, чтобы ты во все дни своей жизни служила Господу и любила Его. И в подарок для тебя прозвучит песня «Благословение Аарона» на иврите.

Друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что мы прослушали песню «Да благословит тебя Господь», которая прозвучала в подарок для именинницы Софии Поддубной. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. У нас прекрасный повод – золотой юбилей семейной жизни. Евангельская христианская церковь города Монтебелло сердечно поздравляет Сергея и Галину Катыхиных с 50-летним юбилеем со дня свадьбы, который они будут отмечать 29 августа. Дорогие Сергей и Галина, ваша семья является благословением и добрым примером для всех, кто вас окружает. И глядя на вас, невольно вспоминаются слова из Священного Писания. «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Пусть Господь хранит вас еще многие годы, дарует здоровье и духовные силы. Пусть любовь, которая соединила вас много лет назад, и дальше согревает ваш дом. А Господь помогает вам вместе проходить жизненный путь, поддерживая друг друга и оставаясь верными Ему. Золотой свадьбой вас с 50-летием совместной жизни. Пусть Господь благословит вашу семью и подарит еще много добрых лет вместе. А в подарок для вас к прекрасному юбилею прозвучит псалом «Любовь», о ней уже так много сказано. Мы также вас сердечно поздравляем, Сергей и Галина, с юбилеем свадьбы, с золотой свадьбой. Пусть Господь и надалее обильно благословляет вас, чтобы вы продолжали быть примером для всех, кто вас окружает. И следующая музыкальная композиция звучит для вас.

Мы прослушали прекрасную песню «Любовь», о ней уже так много сказано, которая прозвучала в подарок для Сергея и Галины Катыхиных в честь их золотой свадьбы. А далее, продолжая программу, озвучу заявку на музыкальную композицию. Наша радиослушательница просит поставить для старших сестер песню «А годы летят». Исполняю эту просьбу, пусть эта песня прозвучит для старших сестер самыми добрыми пожеланиями и Божьими благословениями. Слушаем прямо сейчас.

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «Годы летят» по просьбе радиослушательницы для старших сестер. А далее озвучу следующую заявку. Это еще один прекрасный семейный юбилей «Золотая свадьба». Дети и внуки сердечно поздравляют своих дорогих Вячеслава и Надежду Никитиных с 50-летием совместной жизни. Дорогие наши папа и мама, бабушка и дедушка, полвека вместе – это большая милость Божья и целая история, написанная годами совместной жизни. За эти годы было многое, но Господь помог вам пройти этот путь рядом друг с другом и сохранить свою семью. От всего сердца желаем вам Божьего благословения, крепкого здоровья и сил. Пусть Господь и дальше хранит вас, наполняет ваш дом миром и помогает с благодарностью встречать каждый новый день. Пусть рядом всегда будут дети, внуки и все, кто любит и дорожит вами. Хочется на память оставить слова из Священного Писания. Первая книга Царств, 7 глава, 12 стих. До сего места помог нам Господь. Пусть тот, кто помог вам пройти эти 50 лет вместе, ведет вас и дальше своей доброй рукой. Золотой свадьбой вас! С любовью и благодарностью вас, Вячеслав и Надежда, поздравляют дети и внуки. Мы также вас сердечно поздравляем с юбилеем вашей совместной жизни, с золотой свадьбой. Да благословит обильно вашу семью Господь. И прямо сейчас для вас, Вячеслав и Надежда, прозвучит в подарок песня родителям в исполнении Григория и Нелли Ягольниковых.

Друзья, мы продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас прозвучала песня «Дорогие наши родители» в подарок для Вячеслава и Надежды Никитиных в честь их юбилея совместной жизни. А далее озвучу два поздравления, которые оставлены заказом на песню «Благословляем именем Создателя». И первая заявка – это поздравление звучит для человека, чье служение непосредственно связано с музыкой и прославлением Господа. Сердечно поздравляем нашего дорогого брата Виталия Сыровога с днем рождения, который он отмечает 29 августа. Дорогой Виталий, благодарим Господа за то, что Он поставил тебя нашим регентом, мудрым, терпеливым и вдохновленным руководителем. Желаем тебе крепкого здоровья, духовной радости, Божьей благодати и неиссякаемой любви к делу, которым ты служишь Богу и Церкви. Да наполнит Господь твою жизнь своим светом, миром и вдохновением, а каждый день будет песней хвалы Ему. Также на память оставляем слова из Священного Писания, Псалом 103, стихи 33 и 34. «Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе». С любовью вас, Виталий, поздравляют хористы. И в музыкальный подарок они оставляют песню «Благословляем именем Создателя» в исполнении группы «Левит». И еще одна заявка, также с заказом на эту музыкальную композицию. Сегодня поздравление с днем рождения принимает Наталья Гура. Самые теплые пожелания вам передают ваш муж Вадим и ваши дети Марк, Адина, Джеймс и Рувим. Дорогая Наталья, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья и обильных Божьих благословений. Пусть Господь хранит тебя, укрепляет твои силы и наполняет сердце своим миром. Пусть в семье всегда будет любовь и взаимопонимание, а все добро, забота и тепло, которое ты отдаешь своим близким, возвращаются к тебе их любовью и благодарностью. На память оставляем прекрасные слова из Священного Писания, Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Пусть Господь слышит твои молитвы, ведет тебя своей рукой и благословляет каждый Новый год твоей жизни. С днем рождения тебя!» Мы также вас, Наталья, сердечно желаем поздравить с днем рождения. Пусть эти добрые слова пожеланий будут исполнены в вашей жизни. И также поздравляем вас, Виталий. Пусть Бог и вас обильно благословит и исполнит желание вашего сердца. Еще больше помогает вам в вашем труде в хоре. И прямо сейчас для вас, именинники, прозвучит музыкальная композиция группы «Левит. Благословляем именем Создателя».

Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас прозвучала благословляющая песня «Благословляем именем Создателя» в подарок для Виталия Сырового и Натальи Гура. А далее следующее поздравление пришло к нам из штата Теннесси. Сегодня у Надежды Мельник сразу два прекрасных повода к празднику. День рождения и 43-я годовщина совместной жизни с супругом Анатолием. Дорогая Надежда, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения, а вас с Анатолием с 43-летием семейной жизни. Пусть Господь хранит вас, укрепляет вашу семью и дарует еще много добрых лет вместе. И пусть на твоей жизни всегда пребывает это Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Книга Числа, 6 глава, с 24 по 26 стихи. С любовью вас поздравляют папа, сестры и брат из штата Теннесси. И в музыкальный подарок они желают, чтобы прозвучала песня «Твое лицо освечено». Мы также вас поздравляем, Надежда, с днем рождения и вас, Надежда и Анатолий, с годовщиной вашей совместной жизни. Пусть Господь благословит вашу семью, дарует ответ на ваши молитвы, счастье, любви, взаимопонимания и всех благ в жизни. И следующая музыкальная композиция прозвучит для вас в подарок.

уважаемые радиослушатели, подошло время к завершению в нашем прямом эфире программы «Встреча друзей». И спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. И прежде чем завершу наш прямой эфир, озвучу еще два поздравления, и мы прослушаем песню. Лидия Мохнар желает поздравить свою дорогую подругу Люду Попович с днем рождения, который у ней был 23 августа. Дорогая Людочка, прими самое сердечное поздравление с прошедшим днем рождения. Пусть Господь хранит тебя, ведет по жизни своей рукой и окружает своей милостью. Желаю тебе мира в сердце, крепости веры, в вере, здоровья и еще многих добрых и благословенных лет. Пусть дружба, которую Господь подарил нам, остается такой же теплой и драгоценной. С любовью и самыми добрыми пожеланиями вас, Люда, поздравляет ваша подруга Лидия Мохнар. И она желает, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Я возлюбил тебя» в исполнении Дарины Качанджи. Прежде чем для вас, Люда, прозвучит эта песня, я озвучу еще одно поздравление. Сегодня свое 13-летие отмечает Матвей. Его сердечно поздравляют родители, братья и сестры. Дорогой Матвейка, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе здоровья, радости, мудрости и успехов. Пусть Господь обильно благословляет и хранит тебя, помогает делать правильный выбор и всегда ведет своим путем. С 13-летием, Матвей, будь благословен и храним Господом. С любовью, родители, братья и сестры. Мы также поздравляем тебя, Матвей, и вас, Люда Попович, с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас. И в подарок для вас прозвучит следующая песня «Я возлюбил тебя». Ну а я на этом с вами прощаюсь. Дорогие радиослушатели, спасибо, что вы этот час провели вместе с нами. Пусть Господь обильно благословит каждого из вас, хранит ваши семьи. Желаю каждому из вас хороших выходных в общении с вашими родными, друзьями и, конечно же, благословенных служений. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Сотворение первых людей. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Имя мужчины было Адам, а женщины — Ева. Господь создал их красивыми и счастливыми. Они очень любили своего Творца, и Бог любил их. Господь отдал им всю созданную тварь, чтобы они заботились о ней. Благословив Адама и Еву, посадил Господь рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Господь поручил им возделывать и хранить этот сад. Адам и Ева постоянно пребывали в общении со своим Создателем.

Изгнание Адама и Евы из рая. Адам и Ева не послушались Бога, и Он изгнал их из рая. Это случилось так. Господь разрешил им есть плоды от всякого дерева в саду, кроме плодов от дерева, которое называлось деревом познания добра и зла. Бог сказал, что если они ослушаются этой заповеди, то умрут. Но сатана, враг Бога и людей, решил погубить Адама и Еву. Однажды он подошел к Еве в облике змея и сказал: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева ответила: «Плоды от всех деревьев мы можем есть, но только плодов с дерева, которое находится посреди рая, Бог не велел нам есть, чтобы нам не умереть». Тогда змей, желая посеять в сердце Евы сомнения в искренности Божьей любви, стал обманывать ее, говоря: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Когда Ева после слов змея посмотрела на дерево, оно показалось ей хорошим для пищи, приятным для глаз и вожделенным, потому что давала знания. Она сорвала с него плод и съела его, и дала есть также мужу своему Адаму. И сказал Бог Адаму: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, то проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб до тех пор, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Господь изгнал Адама и Еву из прекрасного сада, и они не могли больше возвратиться. Так произошло грехопадение первых людей. По слову Бога, они умерли духовной смертью, а затем и физической. Духовная смерть значит, что прерывается духовное общение с Богом-творцом. Но Бог уже тогда обещает спасение всему человечеству от греха через Его Сына Иисуса Христа. Об этом вы услышите позже. Каин и Авель. У Адама и Евы родились два сына. Один из них, Авель, пас овец, а брат его, Каин, был земледелец. Однажды Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных овец своих и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Тогда сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Однако Каин не преодолел греха и продолжал завидовать брату. Однажды, когда оба брата были в поле, Каин напал на Авеля и убил его. Кровь первого умершего на земле человека обогрела землю. Господь наказал Каина за грех и сделал его изгнанником и скитальцем на земле. К какому ужасному греху может привести таящаяся в сердце зависть? Поэтому, чтобы избежать греха, нужно бодрствовать, молиться и побеждать грех силой Господа.

Неужели меня ты так любишь? Боже мой, как ты благ и велик! Неужели ты сердце разбудишь, дверь пробудишь и там, где тупик? Это все на тебя так похоже, удивляешь меня, мой отец. Ты даешь мне с избытком, за что же? Неужели достойно чудес? Пронеслись искушения тучей, только свет и сквозь тучи проник. Ты сберег для меня этот случай, ты хранил для меня этот миг. В тупике этом долго стояла, умывая слезами вопрос. Мое сердце от боли стонало, а ты взял и надежду принес. Неужели так любишь и помнишь, неужели даешь мне ответ? Ты из праха такое возводишь, хотя прах пролежал столько лет. На тебя уповала, спотыкалась, но вновь шла к тебе. И ты видел, как я изнывала, и восполнил все нужды двойне. Без тебя мне неволя, неволя, без тебя все счета и ничто. Без тебя не найти мне покоя, в этом мире по мне все не то. Неужели даешь, не отнимаешь, на колени к тебе заберусь. Буду верить, что ты не покинешь, ты проси, я по-детски молюсь. Ты желание сердца исполнил, и решение вопросов найдешь. Нехорошее мне приготовил, то, что лучшее мне отдаешь. Это все на тебя так похоже, из осколков любовь соберешь. Соверши то, что начал, о Боже, ты подарков назад не берешь.

0: Грейси и Норма были сестрами в возрасте 14 и 12 лет. Но, наверное, не было столь непохожих сестер, как эти. Норма была младшей и была очень аккуратной маленькой леди, какой только можно было быть, а Грейси как раз наоборот. Часто мама с отчаянием в голосе говорила: «Грейси, я бы хотела, чтобы ты заботилась о своей комнате и о платьях, как Норма заботится о своих. Ты часто ходишь с расстегнутыми пуговицами, неопрятно одетая и в одежде с дырками. Я уже не говорю о беспорядке в твоей комнате. Если бы ты проявляла интерес к таким вещам, я была бы очень довольна тобой. Без того, чтобы быть аккуратной, ни одна девушка не может стать полезной в обществе». Грейси все пыталась оправдать свои недостатки, ссылаясь на вещи, которые вроде бы были причиной ее небрежности. Бедная мама не могла придумать способ, с помощью которого Грейси могла бы пробудиться к чувству долга. Она качала головой и говорила: «Дорогое дитя, нет никакого оправдания тому, что ты пренебрегаешь своей работой, как в одежде, так и в своей комнате. У тебя вполне достаточно времени на все, и ты должна заставить себя выполнять свою долю работы». Пока миссис Вилсон убеждала и заставляла свою старшую дочь выполнять свои совершенно незначительные обязанности, Норма была занята. Она прибирала комнату или шила летнее платье, пришивала кружево, ленточки или пуговицы и крючки. Она была очень веселая рукодельница, так что на фоне ее лень Грейси вырисовывалась еще сильнее. Однажды, во второй половине дня, пока Грейси лениво качалась в гамаке на широкой веранде под крышей, зазвонил телефон. Норма побежала, чтобы ответить. Услышав новость, она счастливо улыбнулась и ответила: «О, да, конечно, мы будем рады поехать! И спасибо большое от нас обоих! Во сколько мы должны быть готовы? Сегодня? В 4 часа? Хорошо! И мы должны приготовить что-то покушать? Да, конечно, мы будем рады это сделать! До свидания!» Норма бросилась на веранду Грейси с радостной новостью. «О, Грейси, миссис Джексон приглашает нас, тебя и меня, чтобы поехать с ней, с Флорой и Томой покататься на машине. Мы остановимся на пляже на Черном острове, и там у нас будет пикник под луной. Домой мы должны вернуться часам к 9. Как будет здорово! Я знаю, что мама будет очень рада, что мы поедем, так что я приняла приглашение от нас обоих. Мама еще больше часа не будет дома, а мы уедем в 4. Сейчас 2 часа. Мы должны поторопиться, чтобы быть готовыми к тому времени, когда подъедет миссис Джексон. Мы не должны ее задерживать».
1: «Мы должны что-то взять для пикника?» — лениво спросила Грейси, даже не пытаясь вылезти из гамака.
0: «Да, миссис Джексон сказала, чтобы мы взяли с собой что-нибудь.

0: Она сказала, что возьмет бутерброды, печенье и желе. Мы можем взять что-то еще. Может быть, возьмем вареные яйца? Я побегу к нашему любимому пекарю и куплю хороший тортик, белый, самый вкусный. Вот будет здорово!»
1: «А что ты наденешь?» – спросила Грейси, немного приподнимаясь.
0: «Мое розовое платье», – ответила Норма. «Но я должна поторопиться, потому что яйца нужно сварить сейчас, чтобы они остыли, и потом положить их в сумку со льдом. В другом случае они не будут годиться для корзинки с продуктами».
2: Норма убежала на кухню, чтобы поставить варить яйца. Через время яйца были готовы. Норма положила их в сумку со льдом и стала приготавливать себе платье, туфли и шляпку и другие необходимые вещи, чтобы быть готовой к поездке. Все это она аккуратно положила, чтобы потом переодеться. Но Грейси была не такой энергичной. Она оставила гамак и пошла в свою комнату, чтобы пересмотреть платье, какое бы больше подходило. Она выбрала голубое, потому что оно было в более приличном состоянии. Но присмотревшись, она заметила, что юбка порвана и не было двух пуговиц.
1: «Ох, как всегда мне везет!» – раздраженно проговорила она. «Никогда нет платья, чтобы надеть, когда необходимо. Наверное, попрошу маму, если только она вернулась, чтобы пришили пуговицы и зашили юбку. Так, что еще? На белом платье кружева кое-где оборваны. На батистовом клетчатом тоже пуговиц нет. Да, все-таки голубое будет самым подходящим».
2: Взяв платье, она спустилась вниз в гостиную. Миссис Вилсон как раз вернулась домой и слушала взволнованную речь Нормы о том, что ждет их с Грейси сегодня вечером.
0: «Мамочка, я знала, что ты не будешь против того, чтобы мы поехали», — сказала Норма. «Поэтому я сразу согласилась».
1: «Нет, конечно, я не против», — ответила миссис Вилсон. «Я даже рада, что миссис Джексон пригласила вас, чтобы вы поехали с ее замечательными детками. Я знаю, вам будет очень интересно». «А как насчет обеда? Ты уже все приготовила?»
0: «Я как раз собиралась приготовить яйца», — сказала Норма.
2: Повернувшись к Грейси, она попросила.
0: «Не сбегаешь ли ты за тортиком и фруктами, сестра?»
2: Грейси нахмурилась.
1: «У меня не будет времени»,
2: — обернувшись к матери, она попросила.
0: «Мама, не будешь ли ты так добра, чтобы приготовить для меня это платье? Мне нужно еще умыться и причесаться, и сделать еще много других вещей».
2: Миссис Вилсон покачала головой.
1: «Грейси, ты в конце концов должна усвоить свой урок. Теперь очень подходящий для этого момент. Дитя мое, ты должна сама починить свое платье. Я снова и снова повторяла тебе, чтобы ты заботилась вовремя о своей одежде, чтобы она была готова. И если ты этого не сделала, ну что ж, ты должна страдать от последствий. Ты также должна помочь Норме в приготовлении обеда. Совсем нечестно, что она одна должна брать на себя все обязанности по приготовлению. Ты должна разделить с ней обязанности».
2: Лицо Грейси покраснело от стыда, и она пошла наверх, чтобы починить платье. Едва она начала, как ее позвала мама.
1: «Доченька, вначале ты лучше сбегай за тортом, а потом займешься шитьем. Если вдруг ты не будешь готова к тому времени, когда подъедет миссис Джексон, то Норма не должна страдать от того, что корзинка с обедом не готова».
2: Грейси стала упрашивать, но мама стояла твердо.
1: «Делай, как я сказала, доченька, и сейчас же отправляйся в пекарню за тортом. На обратном пути купи пакет хороших фруктов».
2: Грейси должна была послушаться, но делала это очень неохотно. Она боялась, что не будет готова к 4 часам. К этому времени нужно было очень много сделать. Она поспешила к пекарю, купила торт, затем забежала в магазин и купила пакет фруктов. На городских часах она видела, что до отъезда остается только 45 минут. Вначале ей было очень неприятно, что она должна была пойти за тортом и фруктами, но чем дольше она об этом думала, тем яснее видела свою собственную вину. Да, она всегда пренебрегала своей работой. И если она пропустит эту поездку, ну что ж, это будет для нее урок. Как только Грейси подала фрукты и торт в руки Нормы, она сразу помчалась наверх, чтобы починить свое платье. Норма была готова и выглядела вполне довольной и свежей, как ее розовое платье. Корзинка с обедом была готова и накрыта чистой белой салфеткой. В корзинку Норма положила 10 вареных яиц, аккуратно завернутых в белую бумагу. Затем апельсины, ароматные персики и желтые груши.
0: торт поставила сверху. Без 4:10 Норман стояла на веранде и ждала. Ровно в 4 автомобиль миссис Джексон выскочил из-за угла. Флора и Томми сидели на заднем сиденье, а на переднем рядом с водителем сидела миссис Джексон. Для Нормы и Грейси место было на большом заднем сиденье, рядом с Флорой и Томми. «Все готовы?» – крикнула миссис Джексон. Как раз, когда Норма собиралась извиниться за задержку сестры, на веранду вышла ее мама. Поговорив немного с миссис Джексон, она сказала Норме взять корзинку и сесть в автомобиль. Грейси сама виновата, что опоздала. Сегодня она усвоит урок, который ей пойдет на пользу. Я уверена, что она не пропустит больше ни одного пикника из-за своей лени. Пока Норма садилась в машину, миссис Вилсон тихонько объяснила миссис Джексон причину, почему Грейси не сможет сегодня поехать. Хотя все выражали сожаление, что Грейси остается, они знали, что для нее это будет самым лучшим, чтобы через разочарование она усвоила урок. Когда автомобиль поехал по дороге в сторону Черного озера, увозя с собой счастливых путешественников, Грейси стояла у окна и провожала их со слезами на глазах. Она знала, что разочарование постигло ее из-за ее собственной неаккуратности. Здесь она дала себе слово, что с этого дня она начнет новую страницу.

0: «На кого быть похожим ты хочешь?» Задал в классе учитель вопрос. «Я на папу, он самый хороший», сразу мальчик один произнес. «Я хочу», друг его отвечает, «походить на героя того, кто всегда и везде побеждает. Его часто я видел в кино. У меня идеал есть получше», отвечает другой ученик. «Робин Гуд такой сильный, могучий. Все боялись его богачи. На актрису, на добрую фею, на хороших, порой на плохих. Выбирали детишки примеры, походить им хотелось на них. Ну а ты что молчишь, Ангелина? Выбирай идеал для себя».
1: «Иисуса Христа, Божья Сына, я хочу быть похожа всегда».
0: Удивление было на лицах, класс затих, объяснение ждал.
1: «Ко Христу нужно всем обратиться, он на свете один идеал, могучий, великий и сильный, любит всех, и друзей, и врагов, милость всем посылает, Альбина, и спасает людей от грехов».
0: «С кем теперь Иисуса сравните? Узнаете, где жизнь, а где сон? На Христа, Божьего Сына, взгляните. Подражания достоин лишь Он».

0: Живые страницы Библии. Мы поговорим о грехе, зле и страданиях. Но вначале мы послушаем рассказ, который называется «Ловушка».
1: Как-то раз охотник поставил в джунглях ловушку. Она была очень простой. Он взял пустой бочонок из-под масла и прорезал в нем отверстие. На дно бочонка положил камни, а сверху земляные орехи. Поставил его под большим деревом баобабом и спрятался в зарослях. Ждать пришлось совсем недолго. Громко болтая, так что их было слышно за 3 версты, на ветках баобаба появились обезьяны. Их привлек запах орехов. Самая любопытная из обезьян, Гуку, ловко спрыгнула с дерева и подошла к бочонку. Она начала трясти его, с умным видом заглядывала внутрь и даже засунула свой любопытный нос в отверстие.
2: Ах, запах! Запах-то какой!
1: Маленький обезьяне Умишка подсказывал ей.
2: Засунь лапу внутрь, и все орехи будут твои.
1: Гуку оглянулась и, не заметив ничего подозрительного, быстро сунула лапу в бочонок. Набрав горсть орехов, она попыталась их вытащить. Но что это? Лапка не проходила через отверстие. И кроме того, Гуку было очень больно. Она заплакала. Охотник был очень опытным. Он точно знал, какой величины должно быть отверстие. Вдруг над зарослями показалась голова жирафа. Увидев обезьянку плачущую, он сказал:
3: «Оставь орехи, Гуку, иначе ты не сможешь освободиться!»
1: Но у обезьян не принято выпускать из лап добычу.
3: «Ты что, не понимаешь? Орехи мешают тебе! Оставь их!»
1: Вновь посоветовал мудрый жираф. А охотник с мешком и палкой в руках уже бежал к обезьянке. Гуку, увидев его, сильно испугалась, кинулась бежать, но лапу не разжимала. Бежать ей было трудно, ведь ей приходилось тащить тяжелый бочонок с камнями. Все обезьяны бросились в рассыпную и спрятались в высокой кроне баобаба.
3: «Глупая! Оставь, наконец, орехи!»
1: — крикнул ей след жираф. Но Гуку ни за что на свете не хотела разжать лапу. Она так любила орехи. Охотник же был уже совсем близко. Он ударил обезьянку палкой по голове, пальцы ее разжались, орешки выпали, и лапка свободно прошла через отверстие. Но было уже поздно.
4: Может объяснить историю с Гуку и как называется эта ловушка?
5: Я знаю, как она называется. Грех.
4: Правильно. Тот, кто будет поступать как эта глупая обезьянка, обязательно попадет в ловушку. Из нее он не сможет освободиться и должен будет погибнуть. Мы уже знаем, что в Библии сказано: наказание за грех – смерть.
0: Грех вошел в мир через одного из ангелов Божиих, который возгордился своей силой и красотой и захотел стать как Бог. Это было давным-давно, когда еще не было людей. Потом, когда Бог создал людей, этот падший ангел, имя которому Сатана, дьявол, внушил первым людям ослушаться Бога. Он обещал им, что если они не послушаются Бога, то станут сами такими же мудрыми и сильными, как Бог. Но вместо этого непослушание стало первым грехом, разделяющим людей с их Творцом. Этот грех повлек за собой следующие. Так в мир вошел грех, а с ним и всякое зло. Теперь все люди наследуют греховную природу, греховный характер от своих предков. Грех охватывает всех людей и все творение.
5: Про грех понятно, но почему Бог допускает злые страдания?
4: Причина страданий заключается в том, что все люди грешники и что весь мир лежит во зле. Бог дал людям свободу выбора, и не его вина, что люди избрали зло. Бог создал всех, и ангелов, и людей свободными. Он дал им свободу выбора. Бог насильно никого не заставляет что-либо делать. Он желает быть окруженным, любящими и свободными существами. Бог дал нам возможность жить в Его свете, то есть исполнять Слово Божье.
6: Но Бог же может только слово сказать, и не будет ни зла, ни страдания.
4: Конечно, может.
7: Почему же и для чего страдают люди?
4: Представьте себе, что Бог дал людям возможность жить во грехе, не испытывая его последствий. Как вы думаете, искали бы люди Бога?
5: Наверное, нет.
4: Правильно, не искали бы. Они бы не имели в нем нужды. Но тогда бы в вечности они оказались бы без Бога. А это самое страшное. Это ад. Поэтому Бог допускает зло и страдания, чтобы мы, видя последствия греха, искали Бога и, веруя в Него, имели дар вечной жизни.
0: Бог, зная, что сам человек не может сделать себя свободным от греха, решил и эту проблему. Он послал Иисуса Христа, своего единственного Сына, на землю, и Он взял на Себя все совершенные нами грехи. Всякий, теперь верующий в Него, становится чадом Божьим, Его сыном или дочерью.
4: Быть Детем Божьим или не быть – этот выбор остается за каждым из вас, наши маленькие дорогие друзья, как и для каждого человека. А теперь поблагодарим Бога за данную нам возможность быть детьми Его.
5: Дорогой Иисус, благодарим Тебя за Твой дар – быть детьми Божьими. Помоги нам не огорчать Тебя. Аминь.
4: А сейчас выучим стих.
5: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1:12.
2: Родился в наш мир Спаситель, к нам на землю сошла благодать. Иисус приготовил обитель, чтобы нас на небо забрать. Тот, кто в мире Его прославляет, по Его наставлениям живет, Христа в сердце свое принимает, тот в обитель Его войдет. Дай Христу в твоем сердце родиться, сердце двери скорее распахни, и Иисус к тебе тихо стучится, поскорее Его впусти.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: И спасению, как горящий светильник. И увидят народы правду твою. Не просто кто-то один, а народы увидят правду твою. А это в одном человеке нельзя увидеть правду. Один из один. А когда все вот этой правдой горят, это целый народ, то, что надо, происходит. Они на должном уровне. Потому и на сегодня, как говорят, есть такое пословица, один в поле не воин. И когда один из церкви что-то делает, что-то, а остальные, знаете, это ненормальное явление. Надо, чтобы в этой церкви увидели все вот то, что надо увидеть. Я, допустим, понимаю, приходят люди новые, люди, не знающие чего-то. Это один вопрос. Но сколько еще? Насколько? Дмитрий, наверное, 1366 человек, да? Ну, допустим, 10 человек пришли, не на должном уровне. Но только что пришли, что с них возьмешь? Остальные-то должны быть на должном уровне стоять. Или как вы думаете, половина так, половина так? Нет. Это ж понятно. От ребенка ж не потребуешь поведения, как у взрослого человека. А если и я сегодня 65 лет веду себя как ребенок, вы что скажете? Сдетинил. Что можно сказать? Если я сегодня начну себя вести так, как 5-летний ребенок, ну что вы можете сказать обо мне тогда? В детство упал, это более культурное такое слово, упал в детство. Я не хочу впадать в детство. Может, было время, я по-другому что-то делал, по-другому говорил, по-другому. Но, наконец же, приходит время, ты уже взрослый человек, ты веди себя как взрослый. И не делай это осознанно, который, может быть, был у тебя или где-то в прошлое время. Пришлось время освобождаться, чтобы не было так, как раздувальный мех обгорел, свинец и сел от огня, плавивших плавил напрасно. Злые не отделились, отверженным серебром назовет их Господь. Почему? Потому что все ноль. Работал, никак не поддавай. Все свое, что-то свои взгляды, свои намерения, свои ценности, и все свое, и свое. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы, чтобы народы увидели правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. Бог назовет новым именем. Но когда люди видят нас перемену, они сами дадут нам новое имя. Новый человек, не такой, как все. Уже что-то новое увидели. А если не увидели, тогда какая польза с этого? Но я обращаю внимание вот на что. Назову тебя новым именем. Вы знаете, что Господь всегда людям в определенный период времени давал новые имена. Но когда новое имя было дано, когда была перестройка была произведена внутри. Помните, сколько Якова перестраивал? 20 лет у Лавана он там служил. И последний момент был, последний рубеж был, когда переходили брод Иавок, кажется, Иавок, если я хорошо помню. И последнее, что надо было переделать его сердце в Якова. Как вы думаете, что? Вы помните, что? Примириться с братом надо было. С Исавом надо было примириться. Последнее. И что ему это стоило? Должен был ангел выйти, воевать им, чтобы он с братом примирился. Это проблема номер один, когда у нас мира нет, когда обиды есть друг на друга. И покуда это не исчезнет, ничего не получится. Можем проигнорировать это явление. Ну и что? Меня Бог благословляет. Да, благословляет. Поддерживает, растит. Но однажды будет рубеж такой, когда нужно будет что-то сделать с тобой, чтобы примирился. А иначе, вы представляете, что было бы, если бы Господь не благословил Якова? И сам шел против него навстречу 400 человек с ним. Я не раз говорил, когда ему сообщили, идет и сам навстречу тебе, с ним 400 человек. Там задрожали коленки у него. И дары послал перед собой, и все послал. А Исав, помните, что сказал? Брат мой, мне не надо, у меня своего много. Мне надо было, чтобы ты признал свою ошибку. И он после вот этой сражения с ангелом там у брода Иовока. Вы помните, как он шел? И поклонился всем радостям, господином его назвал. А до этого времени он не считал его господином. Вообще-то не знаю, что он думал Яков в своем сердце. Но надо было это сделать все. И тогда уже Исав, когда увидел все это, побежал навстречу ему, обнялись, целовались и плакали. Вот насколько трудно переломать наш характер для того, чтобы мы имели мир друг с другом. А что тебе больше надо, Яков? Тебе Бог любит. От руки Лавана избавил, по сути дела. Он тебя обокрал, по сути дела. Он тебе стада дал, все дал тебе. Что тебе больше надо? Бог говорит, я знаю, что тебе надо, Яков. Самое главное, тебе мира не с твоим братом. Ты в него незаконно. Законно благословение тебе принадлежит, но ты незаконно его забрал. Незаконно его забрал. Вот в чем дело. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы правда Божия, она была в нашей жизни, чтобы мы исполняли Слово Божие, и чтобы не только для нас это было светом, но и для всех остальных людей. И назову тебя новым именем. Это новое имя сплошь и рядом в Библии есть. Вы помните? Ты кто? Кифа? Ты будешь кто? Петр. Новое имя. Как твое имя? Яков. Ты был Яковом до этого мгновения. А с этого мгновения ты уже будешь кто? Израиль. А потом был кто ты? Авраам. А теперь кто ты будешь? Авраам. Уже два А. Одно только А добавил, совсем другое имя. А сколько надо было работы произвести, чтобы дать новое имя? А мы сегодня поем псалом, дал нам новое имя, нас зовут как? Христианин нас зовут. Новое? Новое. В индивидуальном порядке, вот еще и старого много. Но придет время, Бог даст и в этом вопросе новое имя. А мы знаем, какое у нас имя. Посмотрите, о чем вы больше всего думаете днем. И дайте себе имя. Вот оно новое. Вот вас только одно направление к Господу, искать его, заботиться о церкви, это новое имя. А если что-то в голове, вот, ну, сами подумайте, что в голове есть. Ну, вы скажете, кто вы есть. Сребролюбивы или блудник, или кто? Какие мысли в голове, какие мысли вот такой он? Помните это местописание? Каковы мысли в сердце его, таков, что и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сейчас его не с тобой. Это написано о человеке завистливом. Ну, стандарт такой. Какие мысли, таков и ты. Я понимаю, мысли могут приходить разные. Дьявол – это помойная яма. Он таких мыслей наприносит. Но если мы их не принимаем, значит, дело не у нас уже. Но он их приносит с нашей слабой стороны. С сильной стороны он их не приносит. Согласны со мной? С сильной стороны он не приносит, он слабинки наши знает. И с этой стороны он нас и бомбардирует этими мыслями. Поэтому мы сегодня можем себе дать имя, какое есть. Но вообще-то мы христиане. Это надо помнить очень хорошо, чтобы нам не упасть куда-то в какое-то заблуждение или в сторону не уйти. Ну, христиане, но Бог нас растит все-таки. Он приводит нас к определенному духовному возрасту. «Увидит царь славу твою, назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа, и царской диадемой на длани Бога твоего». То есть будешь украшением. Вы знаете, что люди украшают общество, да? И мы тоже должны быть украшением учению Господа нашего Иисуса Христа. Если я сегодня у вас проповедую какую-то ересь, скажите, я украшение или нет? Нет. Если я истину говорю, значит, украшение. И каждый из вас то же самое. Если вы живете со своим соседом, не умирая, то украшение учения или не украшение? Какое же это украшение? Никакого украшения. А если вы умеете что-то, уступить свое что-то, украшение учению. И ты будешь царской диадемою на длани Бога твоего. И следующий текст, на который я обращу внимание. «Не будут уже», 4 стих читаю, «не будут уже называть тебя», то есть кого тебя, Иерусалим имеется в виду, «оставленным, и землю твою не будут называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, и землю твою замужнею». Вот интересный текст Писания. «Тебя не будут называть оставленным. Землю твою не будут называть пустыней, но будут называть тебя замужнею». Что такое замужнею? «Иду за мужем». Куда муж идет, туда и я. Бог, написано, сочетается с землею. Этот народ будет идти за ним, как за мужем, исполнять его слово. Потому что если сегодня жена в доме командует, то уже не замужняя, а заженаты. Заженаты. Не замужняя, а заженаты. Надо правильно тоже все на свое место поставить. Но уже здесь не получится. Было время, когда этот народ был заженатый. Такого выражения нет. Я по-своему объясню. Заженатый. Он шел впереди, Бога бежал. И к чему они добежали? Были рассеяны по всем землям. Иерусалим был оставленным. Оставили. Оставили его, и уже были незамужние. Поэтому я обращаю на то, что у меня самое серьезное внимание. Почему? Земля была не засеяна. Я недавно на браке говорил именно вот эту тему. Когда человек не женатый или не замужняя, то вот эта часть земли будет пустая. Нельзя незамужней женщине заполнить свою жизнь делами, которые присущи замужним и женатым. Этот участок пустой. Как бы я хорошо не понимал все эти вещи, как бы хорошо не разбирался, но если я не женатый, я не могу заполнить этот участок. Земля не женатая или не замужняя там названа была. Вот они жили по-своему, поступали как хотели, и потому и земля и не давала им плода. Жена, которая идет впереди, она плода не даст нормального для семьи. Очень часто будет пустота на этом месте, потому что не все так. Может быть, я не четко выражаю свои мысли, что я хотел сказать. Пожалуйста, задайте мне вопрос тогда, что ты имеешь в виду? Я имею в виду вот что. Человек, который не женатый и не замужний, его участок земли, один участок земли, останется незасеянным. Невозможно засеять его одному. Одна не засеет участок, и один не засеет этот участок. А двое вместе заполняешь участок, который к семейным относится. Вот поэтому вот эта земля, которая оставила своего Творца, она была как незамужняя все равно, оставленная была, вернее, не замужняя, оставленная. А это уже, наверное, гораздо труднее, чем вообще не женатый или незамужний. Жена оставила или муж оставил, это уже гораздо более сложно что-то произошло. Потому и пустая осталась эта земля. Потому и плодов она не давала тех нужных. Но когда вы станете замужней, тогда эта земля будет очень плодовитой у них. Особенно во время тысячелетнего царства. Когда Господь вернется сюда, на землю, благословит их. И не будут называть тебя уже оставленным. И землю твою не будут более называть пустынею. Она будет защищаться добрыми делами. Как защищается земля, как принадлежит семейным людям. А так она пустынная была. Но будут называть себя мое благоволение к нему. Кому? Мое благоволение к Иерусалиму. А землю твою замужнюю. Раньше ходили, как хотели, а уже замужние уже идут за мужем. Уже не будут смотреть по сторонам, не будут искать себе мужа. Уже есть все. Какой он неплохой, но он уже муж, все. Там уже иди за ним тогда. А если это не так, то это же нарушаются все законы, все стандарты нарушаются. Я когда-то сказал, когда муж очень, так сказать, против жены говорил, она плохая, я его спрашиваю, а что ты обижаешься? Кто кому предложение делал? Ты ей или она тебе? Говорит, я. А что ты тогда переживаешь? А что ты тогда на нее, так сказать, ну, простым языком таким, бочки катишь? Если бы она тебе сделала предложение, и ты вышел за нее, то виноват, зачем ты делала? Ну, ты же делала, ты взял, то что ты тогда проблемы строишь? А у жены тоже спрашиваю, хорошо, а ты он что тебе насильно взял или что? Говорит, нет, так что ты тогда его винишь? Мы ж могла отказаться, да не выйти, да и все проблемы были бы. Ну, если уже пошла, что тебе насильно, что ли, заставил? Нет, уговорил. Ну, уговорил, ну, уговорил, да, значит. Кто виноват, что тебя уговорил? Вы ж оба виноваты. Один не тому сделал предложение, а ты не за того вышла. А кто теперь виноват из вас двоих? Оба одинаково, говорят, два сапога пара. Так в чем проблема на сегодняшний день? Давайте уж разбирайтесь как-нибудь. Поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание. И землю твою замужнею. Потому если мы сегодня, ну как? Сердце наше часто употребляется в почве, земле. То есть она уже замужняя, уже подчиняйся Слову Божию, что оно тебе говорит, приятно тебе, неприятно. Да иди за ним. А если вырываешься вперед, то что это значит? Что-то ненормально происходит? Значит, не то, что надо, происходит? Поэтому пусть Господь благословит нас, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Конечно, здесь Господь говорил тогда, когда еще не навел порядок на земле, на будущее время. Говорит, она сочетается. Вот сочетается. Вот как сегодня мы ждем сочетания с Господом, но в некоторой мере мы же уже его невеста. И если мы будем капризничать, то он будет нас брать за себя или нет? Обычно жених и невеста, они прячут свои настоящие сердца друг от друга. Уже когда они замуж вышли или женились, тогда открывают настоящее лицо. То от Бога мы свое лицо не скроем, какие мы хорошие. Он знает не только то, что мы делаем, а и то, что мы думаем. Знает мысли наши, знает намерения наши. И поэтому у него ошибок не будет. Будут идти 10 навстречу жениху, и 5 что? Возьмутся, а 5 останутся. Если сегодня жених может обмануть невесту, невеста обманет жениха, скажет, что внутреннее состояние свое, то у Бога так не получится, так не будет. Он хорошо понимает нашу сущность, наши стремления. О чем мы сегодня заботимся? О чем сегодня беспокоишься? О чем не умолкаем, не успокоишь? От чего не успокоишь? Молодежь может не успокоиться, покуда замуж не выйдет. Такое бывает. А потом уже успокоиться, уже и мужа нет в собрании, и жены нет, уже успокоились. Успокоили друг друга, но не на том уровне, на котором надо, успокоили. Поэтому вот здесь написано, что «Ибо Господь благоволит тебя, и земля твоя сочетается». Вот сегодня мы сочетаны, живем семейной жизнью. Двое как одно. Но иногда это только наружное. А на самом деле далеко не одно. Разные взгляды, разные требования, разные, как сочетывали. Но, оказывается, не сочетаны. Иногда я не один раз эту тему говорил, сегодня просто напомню. Самый высший уровень взаимоотношений семейных – это дружеские отношения. Отношения друзей. А друзья приобретаются. Вы со мной согласитесь, наверное, что иногда муж и жена являются мужем и женой, но они не дружат друг с другом. Если у них разные кошельки, если каждый на свою книжку ложит зарплату, скажите, это сочетанное или не сочетанное? Снаружи – да, а внутри там нет единства. Почему нету? Уже другой вопрос, почему нету. Но его нету. Очень часто, я об этом говорю тоже не один раз, когда дочь не дружит с мамой, сын не дружит с отцом. Такое бывало? А почему? А вот почему. Не приобретали друг друга. Друзья приобретаются. Когда делаешь доброе, написано так, приобретайте себе друзей богатством каким? Неправильным, то есть земным этим. Чтобы когда вы обнищаете, они вас приняли в вечные обители. А если не друзья, значит, между ними что-то чужое есть. Нечистое что-то есть, а ничто нечистое туда что не войдет. Поэтому думайте, все думайте. Сочитывать сочитывали, а есть у вас одно. Если нет, значит, надо думать. И одному, и другому. Надо приобретать друг друга. А это уже надо своим чем-то пожертвовать. Я уже эту тему не раскрываю на сегодняшний день. Это особая тема. Но на сегодняшний день сочетается земля твоя с тобою. И я помню, я недавно этот пример приводил. Надо же думать о себе, что ты ж виноват, если... Или ты виновата, что в семье непорядок. И я помню, где-то в Сиэтле есть такой там пастор. Зашел однажды в кабинет один молодой человек, которого он где-то полгода назад сочетал. Вынул нож, ему вложил в сердце и сказал, это тебе за то, что ты нас неправильно сочетал. Мы мира не имеем друг с другом. Закрыл дверь на ключ, а ты умирай. Хорошо, что попал ему в ребро. Он как-то по телефону вызвал скорую помощь, сумел открыть, все нормально, жив остался. Поэтому в этом вопросе искать вины в ком-то не надо, надо самих себе искать. Я могу считать очень хорошо, но это не значит, что вы будете жить хорошо. Если вы имеете свои направления, свои намерения, не согласны с Писанием, то что я тогда вам вложу свое, что ли? Я же не вложу вам свое. А сегодня такое время. Это никогда такого не было, как сегодня. Бессмысленные убийства жестокие и так далее, и так далее. Такое время настало. И где можно скрыться, как не в церкви, которая крепостью является? А вторая крепость, да, дом свой. Дом свой. Там должен быть порядок, потому что написано «сочетаюсь с тобою». Сочетаны, не сочетаны – это уже наш вопрос на сегодняшний день. Можно 40 лет прожить, и оказалось, и так и не сочетались. Все время друг против друга, все время что-то не то, и то не то, и то не то. и все не то. Потому что в самих проблема лежит, в нас самих лежит проблема. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобой сыновья твои. Я уже об этом говорил. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой. Как жених радуется о невесте. Я немножко знаю. Я исповедь принимаю и так далее, и так далее. Радуется пока еще невеста. Один из братьев сказал так. Когда я вот ее возьму, я ее истирать буду. И все за нее делать буду. Все буду делать. А потом как пожили, пару раз как бзыкнуло не то, что надо. Им все уже не радует так, как о невесте радовался. Радовался невеста, но он не знал, что ее что внутри есть. Он готов был это делать. Вы понимаете, что самое сильное чувство можно разрушить, да? Самое сильное чувство надо растить. Если даже оставить на том же самом уровне, они, по сути, не будут работать. Ну, что на сегодняшний день молодость нас привлекает? Внешность наша. Наша внешность. А потом уже характер выходит на первый план. А внешность, она стирает свою привлекательность. Потому что мы не те, которые были раньше. И когда она не растет, эта любовь, когда ее не взращивать, то она, наоборот, может еще растирать ее можно. Растирать можно ее. И тогда уже крах происходит, уже не то, что надо. И как радуется жених о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой. Ну, если Бог устроит сочетается со своей землей, со своим народом, то он уже не такой, как мы. Нам один раз закапризничает жена, и все теряется. Он никогда не будет так поступать с нами, как мы поступаем с женами, и жены наши с нами. Бог не такой. Он в себе сочетает качества и мужского, и женского. И мать о тебе, и отец, помните? Мать забудет дитя, я не забуду. Отец наставляет сына, и я наставлю. У него вообще качество есть у Бога. Поэтому, если он сочетается, это будет очень надежное все. Это будет благословение большое.

Когда нам что-то неприятное преподносит, мы иногда не знаем почему. Но принимаем это, что вредят нам, не любят нас и так далее, и так далее. Но не всегда так бывает. Просто неуклюже что-то сделал или сделал, не подумавши сказал. Я помню, однажды один из братьев, я просто вспомню, я не называю его имени. Тоже какое-то что-то высказал, а потом его папа спросил, ну, прости, я же просто шутя, не подумавши это сказал. Ну, он сказал, значит, поздравил меня с днем рождения и сказал, пусть тебе будет здоровье, все. А я сказал, ну, а Царство Небесное пусть приложится. Потом, ну, что я ляпнул вот такое. Он от всего сердца, от всей души сказал, я такой ему, ну, понимаете меня, поставил, не так поздравил меня, как надо. Вот что подумал, ну, зачем это было надо так сказать, ну, зачем это надо было. Потом второй брат тоже, ну, такой тоже, на язык острый, но не то, что, допустим, ехидный. Но я помню, пусть он просит меня, еще смотрит сегодня по интернету. Стоит один, значит, брат в столовой, его фамилия Бурак, он берет морковку, он говорит, ну, первый раз вижу, что Бурак морковку ест. Потом думаю, ну, зачем я такое ляп, зачем я такое сказал, ну? Зачем я так обидел человека? Ну, вот бывает же такое. Ну, совсем не подумаешь, скажет что-то, а его рисуется, он как вообще унижает или так далее, и так далее. Но также не надо спешить на эти все вопросы. Вот так вот болезненно реагировать. Надо же, наверное, подумать сперва. Поэтому, но Бог так никогда не делает, конечно. Потому что Он знает, что мы думали. Он знает, что мы хотели, чтобы было. Вот что Он знает. А уже что получилось так? Ну что ж, получилось, ну что ж делаешь? Мы ж люди, и у нас не все в совершенстве. Владеем языком своим, не всегда владеем в совершенстве. И так далее, и так далее. Поэтому Господь говорит, будет радовать тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, 6 стих читаю. Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господи, не умолкайте до этого места. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей. Вы знаете, стена – это не оружие, с которым защищаться можем от врага, но это все-таки очень крепкая защита стены. И такими стенами, во-первых, могут быть и люди сами. Вы помните, однажды невеста сказала своему жениху, песня Соломона, «Я стена». Жена очень часто как стена для своего дома. И уют она делает дома. Мы, мужчины, не умеем такого уюта наводить. Мы умеем только разбрасывать все. А они умеют наводить порядок постоянно. Убирать за нами, если так вот бывает такое. Она как стена. И для мужа как стена. О нем могут говорить лишь бы что. Могут слухи различные распускать. Она на себя принимает, она никогда не будет передавать разумная жена, если видит, что этого у него нету. Понимаете, что я говорю? И мы как камни в этой стене. Мы живые камни, правда? И мы тоже можем быть стеною, а можем быть чем пробоиной очень большой. Что не услышал, то и передал. Правда это, неправда, оно и пошло. Вы знаете, а это работает. Это работает. Передаем не так, как надо. Я провожу один из примеров. Я его не один раз проводил. Тот же самый пример. Когда однажды мы сидим с одним из братьев, он мне рассказывает, вот, говорит, я знаю одного брата, который вот такое откровение получил. И он такое выдал, я говорю, не может такого быть откровения. Это не Божье. Он говорит, да ты что, говорит, это от Бога. Мне, говорит, сказали точно, это знаешь, что это так было. Я говорю, да не мог он такое получить откровение. Нет, мог. Я говорю, я это получил. А что тебе передали? Я ж не знаю, что тебе передали. Я никогда такого не получал. Неужели я забыл, что я получил? Вот такое вот ходит. Если бы узнали впоследствии, все сказали бы. Ну, Куркаев откровение навыдавал. Он что-то взял, перевернул все, пустил у свет. Хорошо, что я как раз там был. Он же перед

0: давал, то ни одному. Вот знаю. Не может такого быть. Точно? Говорили. Я говорю, это ж я получил. Неужели я не получал никогда такого, что ты говоришь на сегодняшний день? Вот должна быть стена вот эта. Но, с другой стороны, на стенах и сторожа есть. Я поставил сторожей. Я поставил или сам стал сторож? Вот в чем дело на сегодняшний день. Если Бог поставил, это тот сторож, который знает, от чего сторожить надо. Когда человек сам стал сторожем, он же не знает, от чего сторожить надо. Собственное мнение у него есть, собственные взгляды, собственные доктрины, собственный опыт. Он вроде бы как сторож, но он сторожит и не знает, о чем он предупреждает. А сторож чем занимается? Он предупреждает об опасности. Сам сторож не имеет власти что-то делать, но немножко, наверное, отбиться от кого-то одного может. Но когда он по стенам ходил, он должен был дать сигнал тем, которые обладают властью, которые армией командуют, чтобы она защитила. Вот и вся его работа была. И я понимаю, что сторож, у которого нет глаз, он мог и что-то принять за врага, и ложный сигнал подать, всех на ноги поставить. На что вы думаете, такого не было? Было не один раз, когда мир был сдвинут на грань катастрофы где-то. Вы помните эти времена? Я уже обо всем не говорю, что было. Оказалось, ложный сигнал тревоги выдал компьютер. Ядерное нападение. Но американцы со своей стороны промедлили, не ответили ударом назад. Поняли, ложный сигнал был дан. Вот что значит сторож, который не бодрствует, который не понимает, какой сигнал тревоги подает. Ложный сигнал. И тогда начинается опять брожение в народе. А человек, который настоящий сторож от Господа, он знает, что он говорит. Он знает, о чем он предупреждает. И на Иерусалим я поставил сторожей, написано. Вот как важно, чтобы мы были сторожами, именно поставлены от Господа. А сам что сторож может сделать? Ни глаз нету, не понимать, может, многие вещи. Я помню однажды, я уже рассказывал, на молодежном этот пример проводил. Я не то, что сторож, я себя не рисую там каким-то особенным, но я сегодня понимаю, что это значит. Что это значит? Я просто расскажу этот пример еще. Когда, значит, я был пастором, 85-й год был, 86-й год был, ну, и я всегда сидел, внимательно слушал, что говорят, что проповедуют. И однажды пришел сам настоящий страх. Замечаю, кто не то говорит, и все. Замечаю. Потом думаю, в чем я занимаюсь, интересно, что мне больше нечем заняться. Вы знаете, есть люди, которые специально караулят кого-то, чтобы укусить или что-то. Думаю, может, и я такой на сегодня, знаете что? Это же серьезный вопрос. Я помню, молился, Господи, ну ответь мне, что со мной происходит. Ну я же боюсь этого, что мне других вопросов нету, что мне нечем заниматься больше. И приходит время, поехали мы в одну церковь, есть такая церковь в Минской области, Садовичи. Вы, наверное, знаете, там Толик Бушило тоже. Я туда, я помню, куда я и приехал. Приехал туда с молодежью. А в то время я очень мало выезжал, потому что в своей церкви нельзя же выезжать все время. Приехал туда, идет один из братьев, я уже не называю, я его хорошо помню. Видел меня, говорит, ну вот, говорит, и народный контроль появился. Когда он сказал эти слова, мне сразу как-то стало неприятно, думаю, что, думаю, может быть, потому что я на КГБ работаю или что? Я же никогда не работал на них, и думаю, ну что такое, что это за слова? Я так посмотрел на него, пожал плечами, а он мне после рассказывает. Оказалось, что он такой же сон приснил, что и я. Но я себе-то не мог поверить. Точно, один к одному. И рассказываю, мне уже снился такой сон. Идем мы, говорит, по железной дороге, по прямой насыпи кругом, идем к столовой. И, значит, идем, чтобы зайти в столовую вот эту. Идем, он говорит, мы опаздываем уже. По времени поглядели. Вы знаете, есть же срок, когда столовая закрывается на обед. Говорит, мы опоздаем. Я ему отвечаю, говорю, не опоздаем, нас пропустят. Он поглядел, подходим дальше. Правда? Осталось несколько метров, смотрю, раз, вот этот закрывают. Закрывают, открывайте обед. Я вынимаю удостоверение, народный контроль открывайте. Забегали, говорит, ну, помните, когда народный контроль был, проверяли. А что, народный контроль, открывайте. Они открывают. А куда денешься? Народный контроль. Он мне и сказал, народный контроль. Говорит, давайте, калькуляцию свою давайте. Давайте я буду проверять, что вы ложите, как вы готовите. Взвешивать буду. Они мне дают весы. Я говорю, мне ваших весов не надо, у меня свои весы. Их вынимаю из кармана. Вы знаете, как можно в кармане такой агрегат здоровый? Там и шестеронки, там и какие-то лампочки мигают, там еще. Ну как можно? Я его из кармана вынимаю. Говорю, пожалуйста, у меня свои, мне ваших весов не надо. Давайте сюда. Я спрашиваю, почему здесь столько не доложили? Почему здесь вот такой должен быть состав, а у вас совсем другой? Почему? Они забегали, но ничего же делать не могут. Потом я говорю им, а теперь я буду проверять, как вы сеете. Опять достаю такой, знаете, на такой, как с плекса вот такая большая, как лист какой-то с плексигласа. Там какие-то и щетки нанесены, и графики. Я их вообще не мог понять, эти графики. Я беру так, зачерпываю. Говорю, здесь 20 зерен всего лишь, должно быть 100, где остальные 80? Чего не отвечают? А я отвечаю, пожимаю. Где остальные будут? Поверхностные учения. Поверхностные проповеди. Вот что значит. Да это должно быть 100, а у вас всего 20. Где остальные 80? Я тогда уже успокоился. Ну, раз народный контроль, значит, народный контроль. От своих, может быть, я и не принял бы этого. Свои, можно и бояться сказать в глаза что-то. И думают, а может, что-нибудь чужое что-то пришло. Когда посторонний человек совершенно не знает, о чем идет речь, вот тогда, я тогда понял все. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы в действительности были теми сторожами. Я не себя хвалю, поймите меня правильно. И я всегда молюсь, говорю, Господи, я не все знаю. Может быть, я и знаю что-нибудь не так, как надо. Помоги, чтобы я никогда этого не проповедовал и не говорил. А вот то, что я буду говорить, пусть это будет то, что знаю так, как надо, знаю. А то, что не знаю так, как надо, сделай так, чтобы мне твою голову не пришло говорить. И, наверное, Бог так и делает, за что слава Богу и благодарение. Я помню один из примеров тоже. Этот брат сейчас тоже в Америке уже. Тоже ехали мы с ним в машине. Он стал не то что жаловаться, а как-то говорит, ну не понимаю, вот приготовил проповедь такую, вроде нормальную, сильную. Заехал в церковь, говорит, ну извини, времени не хватило. Поехал в другой раз, говорит, извини, у нас гости. Опять, не, потом третий раз, опять. Что такое? А что ты хотел проповедовать? Он мне как раз сказал, слушай, так хорошо, что тебе не дали. Это уже не так все. Он говорит, правда, говорит, я ему объясню. Как? Вот, говорит, слава Богу, что мне не дали. Когда вот наговорил что-то, а после надо же поправлять. А вы знаете, как это неприятно. Тут один сказал, то ты выходишь, начинаешь поперек его говорить. Ну что это за работа такая? Ну, так же не делается. Но тем не менее, такое бывает иногда. Поэтому я просто и напоминаю, если не дали, значит, слава Богу, что не дали. Это уже их проблема. И, может быть, и моя даже. Не все же хотят, чтобы я где-то проповедовал то, что я понимаю. Говорят, это неправильно, и так далее, и так далее. Ну, это же ваша проблема уже тогда. Понимаете, что неправильно, понимаете, как правильно. Ну, то работайте раз так. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Сторож не должен спать ни днем, ни ночью. Ну, правда, они, наверное, меняются. Сутки каждый не может устоять. Но иногда они и спят. сторожа. Я помню, однажды приехал в одну церковь маленькую в Ацевицком районе. Ну, и, значит, Ася Садка зарадовалась, говорит, о, ты, говорит, а я знала, что ты приедешь. Ну, она говорит, вы называете, обычно называют ты. Я знала, что вы приедете. Я, говорит, сторожем работаю. И когда я ночью спала, я приснила сон. Я думаю, ну, зачем ты говоришь, что ты ночью сторожем работала и спала? Ну, твое начальство будет слышать, ну, что оно о тебе подумает? Вот. Ну, она, знаете, с простоты, ну, правда спала. Может, там не особенно объект какой-то очень такой, ну, сложный или ответственный. Но, когда я работаю сторожем, когда я ночью спала, говорит, я приснила сон, что ты приехал и говорил вот то и то. Ну, зачем, думаю, ты говоришь это услуг всех? Ну, донесут твоему начальству. Ну, что тогда? Ну, прорычивки лишат. Но я не знаю, что там дальше было. Но я ночью спала. А сторож, если ночью поставлен сторож, он уже не должен спать. Опасности бывают. И дневные опасности сторож стоит. Ну и ночью своего рода опасно, но есть опасности. Он не может спать ни днем, ни ночью. Я опять повторяю, конечно же, и днем, и ночью, и каждый день. Ну кто может так сторожить? Ну, наверное, сменяется на ночь, потому что он даже не спи, ночь хочется спать. Но тебе ты сторож. Ты же отвечаешь за многое. Знаете, сторож, кажется, незначительная личность. Наверное, мы ее и не ценим. Но за спиной этого сторожа стоят и начальства еще большие, да? От его бодрства не зависит. Уже остальное – это их проблемы, что делать надо. Вы знаете, сегодня нажал кнопочку тревожи, тут же милиция примчится. Сегодня все это поставлено на более высокий уровень. Но тем не менее, а если ты проспал, ну то ж все. Тогда и что-то будет неприятно произойти с начальником, и с тем, и с тем. Ты же отвечаешь за это, ты сторожа поставил. Поэтому Господь поставил сторожей. Поэтому я никогда не хотел быть сторожем самодеятельным. Зачем это надо? Что я могу тогда видеть? Что я могу тогда слышать? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не умолкали ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие Господи, не умолкайте. Как вы думаете? Когда человек не умолкает ни днем, ни ночью, но все ропщет, все ему не так, все молится о чем-то своем. Скажите, это напоминание о Господе, это просто ропот. Это ропот. А вот и днем, и ночью не умолкать о Господе, это две разные вещи. Это не одно и то же. Ни днем, ни ночью нельзя умолкать. Если мы отдали часть, это ропот на какой-то. Ну, какие у нас молитвы часто бывают? Я не один раз говорил. Ну, мы молимся так. Господи Боже, а как мне этот Степан уже надоел? Понимаешь, какой он человек негодный. Да каких ты пор его терпеть будешь? Ну, что то, это разве молитва? Это ропот. Если Бог сказал, слушай, я разве не знаю характер Степана? Что ты мне рассказываешь, какой он есть? Что я не знаю? Вместо того, чтобы молиться за него, Господи, благослови его, открой ему глаза, дай ему милость твою, то ты восстанавливаешь меня против него. Зачем нужны такие молитвы? Это уже не относится к этому. О, вы, напоминаешь, Господи, не умолкайте. Это две разные вещи. Вот когда ходатай идет за народ, Господь, благослови этот народ, спаси, это да. Перед Господом не умолкай, покуда не восстановит что-то. Ну, восстанови его. Когда накажи его, ну, вы знаете, что тот уже суд вынес. Ты уже вынес суд. Бог сам знает, когда вмешаться и как вмешаться. Ему не надо подсказывать. Вот, Господи, ты опаздываешь, ты то и другое делаешь, ты третье, четвертое делаешь. Ну, зачем? Разве мы лучше Бога можем разобраться, что надо ему сделать с ним или с ней? Конечно, нет. И такие молитвы, они не принимаются. Это уже ропот. Это не напоминание, это напоминание о том, какие мы есть. И Бог будет терпеть, терпеть, потом и к нам же будет применять меры. Будет к нам применять меры. Скажет, что, слушай, ты наконец должен же понять, что значит напоминать о Господе, и что значит о себе все время напоминать. А о других что-то негативное говорит. Бог же знает этот негатив весь. И она знает все. И о тем, которым мы недовольны, тоже знает все. Пусть Господь поможет нам с сегодняшнего дня поменять свое мнение, свои взгляды на эти вещи. И напоминать о Господе. Если меня сегодня Бог посылает кому-то, напомнить о Господе, это будет напоминание о Господе. А если он молчит, я сам иду. Не знаю, что это будет уже. Не знаю. Я уверен в том, что не всегда то, что мы делаем, Бог от нас требует, чтобы мы так сделали. Мы часто выскакиваем вперед от Него. О вы, напоминающие Господи, не умолкайте. Не умолкайте перед Ним. Доколе Он не восстановит и не сделает Иерусалима славою на земле. Вы знаете, насколько важно видеть работу Божию, когда Он восстанавливает кого-то. Когда Он не восстанавливает, означает, Он бессильно восстановить. А когда Он восстанавливает, вот о Его любви большой. Не просто пошел с другим работать. Бог нашел бы много людей вместо нас на сегодняшний день. Но если мы пали, Он хочет нас восстановить. Это уже особое отношение к нам. А восстановить иногда труднее, чем на новом месте построить. Вы согласны со мной? Восстановить разрушенное. Это значит, сколько мусора, сколько лома. Да легче на другом месте выкопал фундамент, этого не трогать. А Бог всегда пытается и восстановить разрушенное. В этом проявлять свою славу. У Него лишних людей нету. У Него лишних церквей нету. У Него не было лишнего никого, кто бы Он призвал, чтобы пошутить с Ним. Нет. Он готов и сегодня восстанавливает. Но для этого надо Ему молиться об этом. Напоминать. Что такое напоминать? И здесь речь не о том, что Бог забывать может что-то. Но Ему нужны наши молитвы. Потому что если мы о ком-то не молимся, Бог не будет с ним совершать работу. Из-за своей святости. В чем она выражается? Дьявол тогда право будет говорить, что ты вмешиваешься, он и мне служит. Он тебя не просит. Он мой. Бог тогда не может этого делать. А когда кто-то молится, он говорит так, за него молятся, имея полное право. Вот для чего нам нужны ходатайственные молитвы за других. Молитесь, будите, зовите, стучите. Такой псалом мы поем, да? Поем такой псалом. Будите, зовите, стучите. Как будто Бог спит. Не спит Он. Но Он требует наших молитв на законном основании. Он никогда не грешил и не может грешить ни против кого. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не умолкали перед Ним. Доколе Он не восстановит разрушенное и не сделает его славою. Вот нам иногда удивительно, как такой человек, такой пашек, такой грози был, а теперь он пророк. И восстановил до конца, и дал еще что-то. Мы бы, наверное, никогда так не поступили, мы бы другого нашли бы. А он так не делает. Он восстанавливает, потому что пострадал за всех нас, и за тех, которые пали на сегодняшний день, и за тех, которые и вставать не хотят на сегодняшний день. Но когда мы будем молиться, Бог восстановит это разрушенное все, поднимет. Сколько сегодня отступников есть у нас, которые были, но почему-то их угнал дьявол. За них сегодня нужны особые молитвы, чтобы Господь призвал их опять на путь спасения. Пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, пусть положит это слово в наши сердца, и пусть благословение Господне сопровождает нас в нашей жизни. Аминь.
1: Со дна поднимала всю грязь, ревела, бурлила, спешила. Как будто с собою борясь, река не текла, а крушила. Сплетая потоки воды, течением камни мешала. с лицом неизбежной беды, силищей своей увлекала. Несла на кипящей спине и бревна, и мусор, и баржи, и в мутной ее глубине тонули уже не однажды. И падала речка в обрыв, летящим фонтаном взрываясь. Он был несомненно красив, на тысячи брызг рассыпаясь. И в реку Буту не входить, но вот парадокс. Сотни лодок спешат по течению плыть, не слыша ничьих отговорок. За лодками шли корабли, на борт захватив шик и праздность. И многие б люди могли в бинокли увидеть опасность. Но логике всей вопреки, подобно безумному стаду, любуясь пейзажем реки, неслись корабли к водопаду. Но речь не о них, а о том, кто в лодке, почти обессилев, но видя поток за бортом, концовку маршрута предвидев, гребет день и ночь. Год и два, и против течения весла гребет, и молитвы слова твердит то победно, то слезно. А с палуб больших кораблей, к себе зазывая в удобство, кричало немало людей: «К чему этот цирк и упорство? Смени направление, шут! Зачем тебе зря напрягаться? Ты выбрал неверный маршрут. Да что с чудаком объясняться?» Так в гуще враждебной среды один против тысячи мнений, один против силы воды, под резкость чужих изречений он плыл и в своем убежден, насмешки терпел и смирялся. На маленьком судне своем пусть медленно, но продвигался. И вот стало легче грести, течение вдруг стало тише, река перестала нести, как будто пришла помощь свыше. И здесь, разжимая кулак, герой наш решил: получилось. И, выпустив весла, обмяк, на грудь голова наклонилась, а мысли шептали: «Ты смог! Смотри, тихо лодку качает, а ты изнемог и промок. Поспи, ведь река позволяет. Всего лишь минутку и в путь», и вторило мыслям все тело: «Позволь хоть чуть-чуть отдохнуть, а после возьмемся за дело». И словно свинцом рассеклась с плечей и до пят злая дрема. Уснул. Ну а лодка, кружась, и ветра дождалась, и грома. И к разным плыла берегам, на камни не раз натыкалась, навстречу зовущим ветрам течением вновь увлекалась. Один за один поворот, но спит человек непробудно, и весла упали за борт, и вам догадаться нетрудно о том, что прошел целый час минутного сна перерыва, а лодка неслась и неслась, пока не упала с обрыва. И нам ли в пути отдыхать? Река вырвет весла и сбросит. Нам время грести, а не спать. Течение быстро уносит. Ты рук своих не расслабляй. И если вокруг все спокойно, прошу тебя, плыть продолжай. Пусть трудно порою и больно. И сколько б ни плыли мы дней, ты помни, от Господа сила. И в лодке надежной своей греби против целого мира. Не зря нам дана благодать, чтобы нас укрепить в водах мутных. И я вам осмелюсь сказать, средь суетных дней и распутных. Неважно, как кто начинал, как верно кто шел или неверно, венчает нас только финал. Начало же будет неважно. Венчает нас только финал. Начало же будет неважно. Слава Богу.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». В 79 году от рождения Христа население Помпеи составляло от 10 до 20 тысяч человек. Здесь жили представители всех сословий римского общества, от самых богатых до самых бедных, от богатых землевладельцев и купцов до гладиаторов и рабов. Другими словами, Помпея представлял собой типичный римский город времен Паркс Романа, римского мира. Гибель Помпеи – кара за нравственную деградацию. По крайней мере, так думали некоторые историки и философы. Жители Помпеи считались самыми распущенными в Римской империи. Праздник Вулканалий, посвященный богу Вулкану, отмечался в Римской империи 23 августа, а извержение началось 24 августа. Поклонение чему-либо, кроме Бога, является грехом и идолослужением. У римлян не было слова «вулкан» в нашем современном понимании. Вулкан был бог, а извержения были слишком редки, чтобы получить собственный термин. Внезапно постигнет их пагуба. Примерно в полдень 24 августа 79 года от рождения Христа в городе Помпеи послышался оглушительный взрыв. Земля сильно затряслась. Испуганные жители Помпеи выбежали на улицы. Все смотрели на Везувий. Страшное черное облако возвышалось над вершиной взорвавшейся горы. Молния сверкала в облаке, в то время как оно неумолимо приближалось к городу. На следующее утро гора опять начала извергать вредные газы и пепел, которые погубили большинство уцелевших в городе людей, а также тех, кто находился вдали от дома, спасаясь бегством. Когда извержение прекратилось, город Помпеи оказался покрытым 6-7-метровым слоем пепла с заживо похороненными жителями. Тепловая энергия, выделенная Везувием во время извержения, была в 100 тысяч раз больше энергии от бомбы, сброшенной на Хиросиму. После сейсмической активности и прибрежных изменений Помпеи в настоящее время расположены на 2 километра вглубь суши. В древности они стояли гораздо ближе к морю и устью реки Сарно. Если бы извержение произошло в любой другой день, у жителей Помпеи было бы больше шансов на спасение. Обычно ветер дул в юго-западном направлении, которое бы снесло вулканическое облако и волну в направлении Неаполитанского залива. Но в тот роковой день ветер внезапно изменил направление в северо-западное, прямо на Помпеи. Жители Помпеи любили расписывать стены и тротуары. Эти картины и надписи называются граффити. Граффити Помпеи сообщают разное – случаи жизни людей, распорядок работы рынков, оскорбления, обвинения, письма влюбленных, цитаты из Вергилия, римского поэта, и даже алфавит, нацарапанный детьми на стене. Одна надпись обратила на себя особое внимание. Это были латинские слова «Содома Гоморра», то есть «Содом и Гоморра». Написавший эти слова, возможно, был иудеем или христианином, жившим в Помпеях, который сравнивал нечестие Помпеи с нечестием двух библейских городов Содома и Гоморры. Вполне возможно, что он ожидал совершения Божьего суда и над городом Помпеи. Одним из важных доказательств присутствия христианской общины были найдены в 1962 году на стене одного из зданий, которая стала известна как «Гостиница христиан». Далеко не все жители погибли во время извержения. По некоторым подсчетам, из населения в 20 тысяч человек во время извержения погибло от 2 до 10 тысяч человек. При раскопках города Помпеи была найдена женщина,
которая судорожно прижимала к себе во время страшного извержения вулкана шкатулку с золотыми вещами. Вместо того, чтобы бежать из погибающего города, она стала заботиться о том, что было ей всего дороже и что ее погубило. Не делают ли многие из нас ту же ошибку? Мы хотим наследовать Царство Небесное, но не хотим расстаться с земными сокровищами. Во время извержения погибла Друзила вместе со своим сыном Марком Антонием, дочь Ирода Агриппы и жена прокурора Иудеи Антония Феликса. Она была внучкой самого Ирода Великого, того самого Ирода, который пытался найти и казнить Иисуса Христа. Кстати, она сама тоже упоминается в Библии. Если говорить о людях современности, сегодня у подножия горы Везувий живет более 3 миллионов человек, а сам вулкан последний раз извергался в 1944 году, хотя в XVII веке он извергался 6 раз, в XIX — 8 раз, а в XX — 3. В то же время, когда город Помпеи был разрушен, по всей Римской империи прокатилась волна стихийных бедствий. Империю сотрясали землетрясения, страшные бури, засухи и голод. Многие люди были уверены, что наступает конец света. Вполне возможно, что эти катаклизмы были проявлением Божьего суда над городом Помпеи, а также Средиземноморьем в целом, за грехи проживавших там людей. Как нам известно, Бог часто использует стихийные бедствия, чтобы обратить к себе сердца людей. Без сомнения, такие трагедии побуждают многих людей покаяться перед Богом. В это время христиане проповедовали Евангелие во всей Римской империи, призывая людей прийти ко Христу и найти в нем избавление от греха, страха и смерти, а также Божьего суда. В те дни многие люди искали именно это, и христиане могли бы им сказать: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Псалом 45:2-4.

сегодня воспринимается как одна из исламских стран. У каждого свои представления об этой стране. Однако очень тяжело себе представить, что и там есть очень много христиан, большинство из которых обращенные из исламской веры. Число христиан в Иране за последнее время значительно выросло. И этому, как ни странно, помогли гонения, которые воздвигают мусульманские лидеры. Если человек переходит из ислама в какую-либо другую религию, такого человека начинают преследовать власти. Он подвергается либо сильному избиению, либо иным методам воздействия на него, даже смертной казни. Все происходит открыто, и никто это не скрывает. Иранские христиане испытывают большие трудности. Многие вынуждены скрываться от властей. Многие миссионеры и проповедники уже поплатились жизнью за свою деятельность. Человека могут легко лишить жизни только за то, что у него дома или в машине нашли Библию. Ниже описывается история одного из проповедников Евангелия в Иране, брата Хусейна. «Я могу с уверенностью сказать, что был момент моей жизни, когда я конкретно чувствовал прикосновение смерти. Я всем своим естеством понимал, что скоро умру». Хусейна глаза расширились, когда он с ужасом вспоминал то, что он пережил, когда находился в морской пучине. Это произошло несколько лет назад, когда этот молодой человек находился на отдыхе у моря. Плавать он совершенно не умел. Впрочем, он никогда бы и не стал учиться этому. Он стоял на берегу и думал о своем. И его ноги немного покрывала вода. Морские волны были маленькими. Он вошел в воду поглубже, и тут что-то случилось. Песок начал уходить у него из-под ног. Хусейн уже был слишком далеко от берега. Волны полностью покрывали его, и он тонул. Он чувствовал, что смерть уже совсем рядом. И тогда он начал молиться. И я сказал: «Боже, дай мне еще один шанс. Я не трудился для Тебя, а теперь я полностью отдамся служению Тебе, если только Ты дашь мне еще один шанс». В течение долгого времени Хусейн чувствовал зов к проповеди Евангелия, но не отвечал на него. Проповедовать Евангелие в Иране очень опасно. Хусейн не хотел жертвовать своей хорошей работой, домом или своей свободой. И сейчас его комфортная жизнь вся уплывала от него. И он тонул. Вдруг, откуда ни возьмись, я начал подниматься все выше и выше из глубины морской. Три спасателя вытащили меня из воды на берег. Позже они сказали, что увидели и вытащили меня, потому что я им показался хорошим пловцом, и они знали, что я не потяну их на дно вместе с собой. Но Хусейн лучше знал, чья сила сохранила его. Он знал, кто дал ему силы удержаться на воде. Он был вытащен из воды с новой целью в жизни — трудиться для Бога. Он был готов для этого. Другие иранские руководители церквей уговаривали его еще раз подумать, прежде чем принимать такое решение. «Ты был близок к смерти», — говорили они ему. «Сейчас ты просто слишком эмоционально реагируешь на эту ситуацию. Ты знаешь, как тяжело проповедовать Евангелие в Иране». «Мне все равно», — отвечал Хусейн. «Иисус дал мне еще один шанс, и я должен его использовать. Я все равно буду это делать, даже если мне придется пожертвовать всем, что я имею. Для меня это не важно». В течение следующего месяца Хусейн рассчитался с работы, несмотря на то, что его босс предложил ему повышение в должности, если он останется. Продал свою машину и оплатил все свои долги. Его стремление к труду победило церковных руководителей, и Хусейн был направлен на обучение к одному пастору и его жене.
течение 30 дней Хусейн мог обозревать, каков на самом деле труд евангелиста в Иране. Он видел, как его новые наставники, пастор и его жена, с большой осторожностью выбирали людей и места в Иране, кому и где можно было бы проповедовать о Христе, а кому и нельзя. Он также бывал с ними на тайных собраниях, которые проводились по домам по всей территории Ирана. Также Бог чудесами подтвердил свой призыв Хусейна на труд. После месяцев обучения Хусейн был направлен на труд вместе с одной женщиной-христианкой. Задача которой заключалась в том, чтобы приводить женщин Ирана к Богу. Хусейн был поражен резкими переменами в своей жизни. Из простого рядового члена церкви он стал миссионером и проповедником Евангелия. Всего несколько лет назад, как и многие иранцы, он был потерянным человеком. Наркозависимость, девочки легкого поведения, отчаяние и безвыходность — вот главные приоритеты в его жизни. Находясь в сильной депрессии, он даже составил свой план самоубийства — принять расслабляющий наркотик и спрыгнуть с высокого здания. Найти здание было легко. А вот с наркотиком было немножко посложнее. Он решил попросить его у своего старого друга, с которым еще служил в армии и который распространял наркотики. Когда этот друг позвонил, Хусейн выложил ему свою просьбу. «Да у меня есть для тебя кое-что получше», — сказал друг. «О, наверное, у него появился какой-то новый вид наркотика», — подумал Хусейн. Встретившись в ресторанчике, друг Хусейна рассказал ему, что то новое, что он сейчас имеет, — это Иисус Христос. Несколько часов он свидетельствовал Хусейну о том, как Бог изменил его жизнь. Через некоторое время после их встречи этот друг позвонил ему и сказал, что он выслал ему посылку, в которой был Новый Завет. Хусейн прочитал эту книгу, ничего в ней не понимая. Вскоре его друг познакомил его с группой христиан. Они встретились в парке. Падина, христианка из этой группы, рассказала Хусейну, что она планировала самоубийство, прежде чем встретилась со Христом. «Ты не хотел бы отдать всю свою душевную боль Христу?» — спросила она его просто. «А почему бы и нет?» — подумал он и решил попробовать. «Тогда я еще до конца не осознавал, что со мной происходит. Но я чувствовал, что моя жизнь меняется. Христос сказал, что Он хочет, чтобы я тоже стал Его детем. И это меня очень сильно ободрило. В этот момент я почувствовал какую-то легкость внутри себя и неописуемую радость без какой-либо на то причины. С того времени, как Хусейн стал на путь миссионерства, прошло несколько лет. Хусейн все свое время посвящал служению Богу. И я чувствовал Божье помазание на себе. Все, кому я свидетельствовал о Христе, приходили к Нему. Я знал, что Бог выбрал меня быть Его свидетелем. Я рассказывал людям, что Бог сделал для меня и как я пришел к Нему. Сам Бог говорил через меня. Но миссионерская деятельность в Иране не проходит незамеченной. Вскоре Хусейну пришлось заплатить большую цену за послушание Богу. Но даже в тех обстоятельствах Божья рука сама делала свою работу. Один брат-христианин пригласил Хусейна и его партнера по миссионерской работе в свою квартиру в Курдише, район Ирана. 10 молодых женщин, мусульманок, пришло туда послушать о Христе. Также в этом помещении стояли упаковки, в которых было 500 Евангелий. Книги были сложены в трех больших коробках на видном месте, в центре одной из комнат. Взяв свои Библии в руки, эта группа собравшихся здесь людей начала собрание. Неожиданно в квартиру ворвалось 8 членов иранской секретной полиции.
Они не показали никакого ордера на обыск, на арест или каких-либо других документов, объясняющих причину их появления здесь. Наоборот, ничего не сказав вразумительного, они начали переворачивать все в квартире вверх дном. Один из офицеров, ударив Хусейна, взял и оттащил его в одну из комнат, где надел на него наручники. Другие офицеры занялись разгромом квартиры. Они снимали фотографии со стен, сбрасывали христианскую литературу на одну кучу, обыскивали все комнаты, не пропустив даже иголки на полу. Сфотографировали каждого из собравшихся там верующих и сняли все на видеокамеру. После этого они вытащили все книги, диски и другие вещи из квартиры. Но Евангелия так и остались стоять на месте незамеченными. Сам Бог сохранил их. Это было явное чудо. Хусейн и еще три женщины были арестованы и увезены на микроавтобусе с затемненными стеклами и без каких-либо полицейских знаков на нем. Хусейна посадили на сиденье, впереди женщин. Он старался молчать и не отвечать на вопросы, которые полицейские задавали. В этот момент он переживал о другом. Он знал, что даже за одну из книг, изъятых у них в квартире,

приветственный парад для тебя». Хусейна с горбью всунули в машину и сели рядом с ним. Всякий раз, когда он делал какие-либо движения, чтобы хоть немного сменить положение, его полицейские били по спине и приказывали сидеть неподвижно. «Боже, дай мне мудрости, что им отвечать и как себя вести», — молился про себя Хусейн. Он знал, что если он им хоть что-то расскажет, маленькая церковь, которой он помогал, сразу же будет уничтожена. «Если из меня не получится быть апостолом Иоанном, то хотя бы не стать Иудой. Я не хочу быть Иудой», — молился Хусейн. 20 минут спустя машина остановилась. Хусейна ввели в здание. Полицейские притянули его вниз по ступенькам в подвальное помещение. Охранник разговаривал на курдском языке, которого Хусейн не понимал. Ввел его в камеру. Позже Хусейн узнал, что это был карцер, камера-одиночка. Полицейские сняли с него повязку с глаз, сняли кандалы, наручники и одежду. Они дали ему серый комбинезон и ушли. Хусейн оглянулся вокруг. Камера была размером с ванную комнату. Там не было ни кровати, ни туалета, ни умывальника. Но зато там были две ярко горящие лампы, одна из которых была постоянно включена. Этот свет слепил Хусейна, но сильнее донимали его мысли. Что те две женщины, арестованные вместе с ним, сказали полиции? Узнает ли полиция имена других служителей церкви? Как предупредить их об этом? Такие и подобные вопросы донимали его. Он услышал чей-то нежный голос, который сказал ему: «Давай вместе помолимся». Хусейн это так четко слышал, как он мог слышать звук текущей воды или чего-либо подобного. В тот момент я понимал, что Иисус пришел в эту камеру. Он пришел только ради меня, чтобы успокоить меня и прошептать мне на ухо эти слова. Я сейчас не могу дословно передать его слова, но он научал меня, как я должен молиться и что я должен говорить. Я начал молиться, и неземной, неописуемый мир пришел в мое сердце. В тот момент я так близко был с Богом и ощущал Его присутствие, как никогда раньше. Иисус сказал мне: «Тебе не нужно обдумывать, что говорить, ибо Я буду говорить через тебя. Почему ты боишься? В конце концов, ты все равно умрешь, не так ли? Так почему же тебе просто не служить мне? Неужели ты не веришь, что, закрыв глаза в этом мире, ты откроешь их в ином мире передо мной? И когда ты откроешь свои глаза, ты будешь в моих руках. Ты что, не читал в Писании, что гонимые получат свою награду на небесах? Тогда почему ты все еще боишься и все это говоришь?» И я думаю, что если бы я не оказался в той ситуации, я бы никогда не услышал голос Бога настолько четко, насколько я это слышал тогда. Я чувствовал присутствие Божье, страх покинул меня. Я уже ни за что не переживал, потому что Иисус сказал: «Не беспокойся ни о чем, позволь мне всем управлять. Возложи все свои заботы на меня. Только подумай, когда ты выйдешь отсюда, как ты меня будешь славить и сколько еще людей обратятся ко мне, узнав о случившемся». Божий мир наполнил Хусейна и оставался с ним многие дни, пока он проходил через предлежащее ему испытание веры. Его привели в маленькую комнату, где стены и пол были обшиты серым карпетом. Охранники оставили его там одного на несколько часов. Он мог слышать глухие звуки, доносящиеся

донесся из соседних комнат, где проходили допросы и пытки. Когда он жаловался охранникам, что он не может слушать это, то те специально подталкивали его ближе к стене. Один из следователей с невинно детским лицом и кудрявыми волосами бил Хусейна в живот каждый раз, когда ему не нравился ответ Хусейна на какой-то вопрос. Те, кто допрашивали Хусейна, сказали, чтобы он написал все о себе. Полицейские принесли литературу, забранную с квартиры, и спрашивали Хусейна об этом. Он говорил им правду, что эта литература не его. Через 3 дня он был доставлен в суд. «Почему ты хочешь уничтожить ислам?» — спросил Хусейна судья. Хусейн только сказал ему, что литература, конфискованная на квартире, не его. Отведя его назад в комнату для допросов, издевательства и оскорбления продолжались. Они спрашивали его о членах его церкви, о книгах, найденных на квартире, и задавали другие подобные вопросы. Хусейн отвечал одно и то же. В камере одиночки охранники обливали пол водой, чтобы было холодно, и Хусейн не мог уснуть на полу. Но он даже не замечал эти условия. Ему даже нравилось, что он мог столько времени проводить в молитве наедине с Богом. После 10 дней, проведенных в карцере, Хусейна перевели в главный корпус тюрьмы. Официально ему было предъявлено обвинение в богохульстве и отступничестве от веры. В Иране за такие нарушения приговаривают к смертной казни. Один из охранников, увидев обвинение в деле Хусейна, сказал: «Только Бог тебе может помочь в этой ситуации». «Да», — ответил Хусейн, — «Он и так мне уже помогает». Так и случилось. Хусейн был приговорен к смертной казни. В этом корпусе тюрьмы содержалось под стражей 250 заключенных. Каждый из них дожидался своего времени для приведения приговора в действие. Вместо охранников они подчинялись главарям из таких же заключенных, как и сами. «Я начал молиться», — рассказывал Хусейн. «Я не знал, что я должен делать, но я был уверен, что Бог сам что-то совершит». Той же ночью главные из заключенных назначили Хусейну встречу в туалете в полночь. Хусейн боялся этого, но вместо ожидаемых им издевательств они завели дружелюбную беседу. «Мы слышали, что твои друзья также сидят в тюрьме в Америке. Расскажи нам, как там они и что с ними?» — попросили они. Хусейн понятия не имел, о чем они говорят. У него не было никаких друзей в Америке. Единственное, что он им мог сказать — так это то, что он попробует узнать что-нибудь об этом. С тех пор отношение к нему изменилось в лучшую сторону. Заключенные его не трогали, а наоборот, предоставили ему одно из лучших мест в камере. Он не знал, как ему благодарить Бога, ведь это все его чудеса. Через какое-то время семья Хусейна подала прошение о пересмотрении его дела. Один из судей взялся за это дело и нашел, что было много неправильных действий со стороны правительства по отношению к Хусейну. Вскоре его выпустили из тюрьмы. Очень много различных чудес Господь сотворил для Хусейна, пока тот находился в тюрьме и после. До сих пор Хусейн находится под впечатлением всего увиденного и пережитого им там. «Как для апостола Павла Бог сделал землетрясение и открыл двери темницы», — сказал Хусейн, — «так и для меня. Посмотрите, сколько дверей он открыл. Я хочу служить и рассказывать людям о таком Господе, потому что я знаю, Он со мною. И я научился принимать то, что в различных ситуациях жизни главное, а не то, что я хочу, а то, что хочет Он, потому что это намного лучше. Я не знаю, что будет в следующий раз, когда меня снова арестуют,
Может быть, они убьют меня? Или опять Бог явит свои чудеса? И то, и другое для меня хорошо. Есть тысячи людей, таких как Хусейн, кто стал в ряды воинов Божьих. Они сражаются не с правителями мира сего за власть или финансы, но они борются с силами злобы Поднебесной за души неспасенных людей, чтобы приобрести их для Царствия Божия. Им известно, что за то, что они делают, в любой момент их могут лишить жизни, но они смотрят в будущее, когда они предстанут перед престолом Акца, где получат награды за свои труды здесь, на земле. Давайте и мы будем молиться за тех, кто в наши дни терпят гонения и лишения, в то время, пока мы еще имеем свободу и можем беспрепятственно служить Богу.

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

0: Бытие, глава 13. «И пошел Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гайем, до места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова, и хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности, и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и очень грешны перед Господом. И сказал Господь Аврааму: «После того, как Лот отделился от него, возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле этой в долготу и в ширину ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Глава 14 книги Моисея, Бытие. «И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елласарского, Кедорлаомера, царя Иламского, и Фидала, царя Гаимского, пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморрского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Севаимского, и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сиддим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ними, и поразили Рефаимов в Аштеров, Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве Кариафаиме, и Хареев в горе их Сеире до Эл-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян и также амореев, живущих в Хацат-Цон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Севаимский и царь Белый, который есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сиддим. С Кедорлаомером, царем Иламским,
1: Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Синнарским, Ариохом, царем Елласарским, четыре царя против пяти. В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившиеся в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры, и весь запас их, и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амаррянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзниками Авраамовы. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская. И Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю».
0: Бытие, глава 15. После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю эту во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай,
2: что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю эту от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». Бытие, глава 16. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь, и сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары, и взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою, и сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, этим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Поэтому источник тот называется Беэр-Лахай-Рои, источник живого видящего меня. Он находится между Кадесом и между Баредом. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Библия не только не возражает против рабства, а наоборот, содержит ряд законов о рабстве и даже поощряет его. Однако, читая фразу из исторической летописи, прежде чем делать выводы, мы должны разобраться, не изменилось ли значение слов за время, прошедшее с момента написания документа. Например, слово «муж» всего несколько сотен лет тому назад в русском языке означало взрослого мужчину, как женатого, так и неженатого. Фраза «мужи древности» подразумевала мужчин в целом. Однако сегодня слово «муж» означает женатого мужчину. Несмотря на то, что оно все так же описывает мужчин, его значение изменилось. Поэтому нам нужно сначала выяснить, что имелось в виду под словом «рабство», в то время, когда писался текст Библии, чтобы и самим разобраться и дать ответ скептикам. Несомненно, рабство в Европе и Америке имело разрушительное действие. Человек, попадавший в рабство, терял все свои права и становился марионеткой в руках хозяина. Последний мог сделать с ним все, что захочет. Однако, когда Библия говорит о рабстве, то в ней не подразумевается то же самое, что происходило в Европе и Америке. Те социальные отношения, о которых говорит Библия, сегодня называются сервитут. Сервитут — это ограниченное право пользования вещью или в данном случае человеческим трудом. Каким образом человек мог попасть в такой сервитут? Происходило это по нескольким причинам. Первое. Должник не был способен уплатить свои долги. Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет он должен быть тебе рабом, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Второзаконие, 15 глава. Если продастся, кто в здравом уме стал бы продаваться в рабство? Боди Ходж объясняет. По сути, это был первый закон о банкротстве. Моисей писал о том, что если человек много задолжал, то он мог пойти к тому, кому он должен, или просто к какому-то богатому человеку и сказать: «Я хочу продать себя в рабство». Это был выбор задолжавшего. И если тот человек согласится, то он покрыл бы его долг, дал бы место для жилья, обучил бы его определенному ремеслу, например, плотничеству или укладке кирпича, и платил бы ему определенную зарплату, чтобы он мог скопить необходимые финансы. Через 6 лет таких работ человека отпускали. В таком случае получалось, что кто-то брал человека с долгами и обучал его, чтобы тот, выйдя в общество, смог существовать. Это нечто похожее на сервитут. И именно так его переводят некоторые переводчики. Далее в законе Моисеевом было сказано, что на 7-й год раб должен быть отпущен. Если купишь раба-еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Все это не имеет ничего общего с рабством в Европе или Америке. Должника, продавшегося в рабы, не отпускали с пустыми руками. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой. Потому я сегодня и заповедую тебе сие. Кроме того, хозяин, продавшего себя в сервитут человека, не должен был наносить ему никаких увечий. Если это случилось, то работника нужно было отпустить. Таким образом, человек мог попасть в рабы, если только он сам себя продал,
чтобы заплатить за долги, что само по себе не имеет ничего общего с жестокой работорговлей, которой мы знакомы из учебников по истории. Более того, Библия запрещает такое рабство под страхом смертной казни. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Такой закон не позволил бы жестоким работорговцам действовать на территории израильского народа. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Как мы решаем сейчас вопрос наказания? В наши дни за неуплату долга можно попасть в тюрьму во многих странах, например, в США, Великобритании и России, однако это происходит крайне редко. Обычно должников заставляют отрабатывать долг, взимая из заработной платы или на обязательных работах. Ветхий Завет позволял вору, неспособному заплатить за то, что он украл, продаться как раб до тех пор, пока он не заплатил бы. Это рабство было временным, существующим до тех пор, пока за украденное не будет заплачено. Этот способ наказания более эффективен, чем тюрьма, поскольку, во-первых, пока вор отрабатывал бы свой долг, он мог научиться делать что-нибудь своими руками и потом содержать себя. Во-вторых, тот, у кого украли, получал компенсацию. Новый Завет является продолжением Ветхого Завета и не противоречит ему. В Ветхом Завете запрещалась работорговля в современном значении слова, то есть когда кто-то украдет человека и продаст его. Однако Библия не запрещает того рабства, о котором идет речь в Ветхом Завете, поскольку оно не является жестоким рабством. Это форма сервитута. Следовательно, когда Писание говорит рабам повиноваться своим господам, то речь не идет о жестокой работорговле, когда у раба не было никаких прав вообще. Несмотря на это, Писание призывает воспользоваться возможностью стать свободным. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. 1 Коринфянам 7 глава. Подводя итог, стоит отметить, что библейский закон о рабстве или сервитуте решает проблему долгов посредством того, что задолжавший человек отрабатывает свой долг и таким образом компенсирует потерпевшую сторону. Из библейского закона можно вывести следующие тезисы. В рабство человек продавал себя добровольно, чтобы заплатить за свои долги, либо попадал как военнопленный или отрабатывающий украденное вор. В год юбилейный рабы должны были быть отпущены, и каждый должен был вернуться в свой дом. Беглого раба не нужно было возвращать господину, в отличие от убежавших животных или собственности хозяина. В случае плохого обращения это позволяло человеку убежать и найти укрытие у кого-то другого. Раб был частью семьи господина. Раб должен был отдыхать в субботу. У раба могла быть его собственность. Раб мог руководить всем хозяйством. Через 6 лет такой человек выходил на свободу. Выкупивший раба не мог его продавать, а также наносить увечья. Раба обучали ремеслу, которое

избрал на небеса, к жизни вечной. Бога и Божьих детей любит и всем угождает. В радости среди скорбей свято всегда поступает. Раб Иисуса Христа служит прилежно, охотно. Жизнь его скромна, проста. Жизни не ищет вольготной. Богом искупленный раб, кроткий, послушный, смиренный, немощен духом и слаб. Богу он весь посвященный. Все интересы свои он предпочел лишь Господним. Среди друзей и семьи он всегда Богу угодный. Бог удостоит венца тех, кто проявит старание. Раб Иисуса Христа — самое высшее звание.

Однажды сон приснился мне. Плыву на крепком корабле. Но почему одна здесь я? Где все друзья и где семья? Вдруг лодка начала тонуть. Сошла на сушу быстро я. Стою по сторонам, глядя. Но где же вы, мои друзья? Стоять опасно, это да, кругом тревога и беда. Должна бежать, чтобы укрыться от стрел врага я, но куда? Везде немая тишина, дорог так много, я одна. Сказала тихо, пропаду, как правильный я путь найду? Вдруг подошел ко мне мужчина, откуда он пришел, не знаю. Беги скорее в ту лощину, лишь этот путь оберегает. Я посмотрела с подозрением, но почему должна я верить? Наверное, правильней проверить. Но властен был его приказ: беги, нет времени у нас. Стоять в неверии, колебаясь, и поняла я, не смущаясь, ему-то можно доверять. Как только начало движение, заговорил он с наставлением: «Придешь, когда ты в ту лощину увидишь дивную картину. Овцу одну среди волков. Не бойся их, они хоть страшны, но на цепи и не опасны. Поймай овцу и заколи, тук внутренний с нее возьми. Часть съешь одну, другую тело свое скорее разотри. Тот тук в дороге обогреет и исцелит тебя от ран, пока ты не дойдешь до двери с названием «Отдых христиан». Бежала я, чтоб все исполнить, хоть страшно слышать вой волков, но жаждала я исцеления, тепла, покоя от врагов. Вот он, тот дом желанный, чудный, осталось несколько шагов. Вот дверь тихонько распахнулась, от дома веяло теплом. Хозяйка ласково встречает и шаль на плечи мне дает. Здесь каждый путник отдыхает и нежно к лавочке ведет. О, Боже, сколько здесь народа! Я ж думала, что я одна. Какой же шли они дорогой, что не заметила их я? Хозяйка тихо улыбнулась. Кругом царила тишина. У каждого своя дорога. Ты видишь, ты не одинока. Ты на дороге не одна. А тот мужчина на дороге, ты знаешь, кто он? Проводник. Заметила, как он внезапно, чтобы помочь тебе, возник. Я знаю, я не одинока, теперь я много поняла. Божественное чудо ока и мощь его меня вела. Ну что ж, пришла, теперь я буду здесь бесконечно отдыхать. Вдруг вижу, встал какой-то путник, к двери направился опять. «Куда же ты хотела крикнуть? Зачем опять туда идешь? Здесь так приятно и уютно, там же опасность, зло и ложь. Ты здесь на время, дорогая», — сказала кротко мне сестра. «Мы все здесь просто отдыхаем. Ах, вот уже и мне пора». Поднялась, выпрямившись к двери, навстречу трудностям пошла. На небе только отдых вечный. Я ей кивнула, поняла. Проснувшись, долго рассуждала: «О, Боже, как ты милостив! Моей больной души терзания во сне так ясно изъяснил».

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мир вам, дорогие друзья!
2: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
1: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
3: Слава Богу, братья и сестры! У нас сегодня самое ответственное служение за весь месяц, можно сказать.
4: We have the most important service of the month today.
3: Мы будем говорить сегодня о страданиях Иисуса Христа.
4: We will talk about the suffering of the Christ today.
3: Что мы будем говорить о самом страшном сражении, которое было когда-то на земле, это Гефсимания.
4: And we will talk about the battle, the most fierce battle on this earth, it's Gethsemane.
3: Самая большая битва на земле.
4: The most important battle on this earth.
3: Итак, Матфея 26:36 и ниже.
4: 26.
3: Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час пободрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Христос говорит: «Посидите тут, пока я помолюсь там».
4: And Christ asked them to be here until I'm going to go pray over there.
3: Я думаю, что вы представляете немного картину расположения учеников и Христа.
4: Maybe you can imagine this, how the disciples were located and with respect to Jesus.
3: Написано, что он отошел на ввержение камня. Это примерно на 50-60-40 метров.
4: It says he went away about the distance of the thrown stone, about 40-50 meters.
3: Он взял учеников, но отделил отдельно Петра, Иоанна и Иакова.
4: He took all of his disciples, but he split away Peter, Jacob, and John.
3: И там он общался с отцом.
4: And then he had a fellowship with his father.
3: Это очень сложная, тяжелая борьба.
4: It was very difficult and fierce battle.
3: А все силы тьмы сгустились в Гефсимании.
4: Powers of the darkness have thickened up in Gethsemane.
3: Само по себе слово Гефсимания означает место для выжимания масла.
4: The Gethsemane means that it's the place where the olive oil was pressed out of the fruits.
3: У каждого из нас есть своя Гефсимания и своя Голгофа.
4: And every one of us has his own Gethsemane and his own Calvary.
3: Это место, когда вы находитесь в тоске, переживании и в одиночестве.
4: It's the place where you are in sorrow and when you're alone.
3: Только Богу можете рассказать то, что у вас в сердце.
4: It's the place where you reveal to God what's on your heart and in your soul.
3: Я обратил внимание на расстояние, что ученики находились дальше, чем Иисус в том месте, где он общался с отцом.
4: If you pay attention to the distance, the disciples were located a slight distance away from the place where Jesus had a fellowship with his father.
3: Обратите внимание, что ученики, даже трое, которых он взял с собой, они не могли помочь ему.
4: If you can see that those three disciples that he separated, they were not able to assist him.
3: В молитве он был один в борении.
4: In his prayer, in his battle, he was alone.
3: Это значит, что ученики Иисуса, они уснули от печали.
4: Those disciples, they were so tired, they fell asleep.
3: Но, может, Иисус даже не рассчитывал на то, что они будут молиться. Он говорит: «Просто побудьте здесь, а я там помолюсь».
4: Maybe Jesus did not even count on their assistance or help, because he said, "You'll please wait for me here, and I'll walk away and pray."
3: Хорошо, когда находитесь в печали И кто-то рядом с вами сопереживает, молча, даже, может быть, не молясь, но сочувствуя вам.
4: It is wonderful when you go through the hard times and through sorrows.
3: Это расстояние навело меня на одну мысль.
4: This distance that separated them brought me up to one thought.
3: Мы можем быть не на самой передней части борьбы и встречи с Богом, но на расстоянии.
4: May not be on the very front of the battle, but we could be some distance away from the front lines.
3: Представляя по Слову Божьему, я обратил внимание, что есть расстояние, как общий двор, святилище, святое святых.
4: If you read the Bible and we see the distances, there is a distance between the Holy of Holies.
3: Есть место на земле, а есть место вверху с Богом, со Христом.
4: This is the distances and places on earth, but it's also at distances and locations with Christ.
3: Господь нас любит всех.
4: Jesus loves all of us.
3: Бог слышит наши молитвы.
4: God hears all of our prayers.
3: Но приходит час, когда в молитве нам хочется большего, чем просто изливать свою душу.
4: But the time we want to do more than just pour our soul before God.
3: Нам хочется иметь ответ от Бога.
4: We want to hear the answer from God.
3: И вот Иисус говорит или обращается к ученикам: не могли вы один час пободрствовать со мною?
4: When Jesus talks to his disciples, he says, "You could not stay awake with me for one hour."
3: Бодрствовать — это не спать.
4: Awake, to be aware, is not to be sleepy.
3: В Откровении Иисус говорит Иоанну: «Взойди сюда, и я покажу тебе».
4: In Revelation, God talks to John and says, "Come up to me, and I'll show you these things."
3: Образно это говорит об отверстии на небо, где Он хочет с ним говорить и показать там.
4: It's virtually like being called to heaven, that ascended to be able to see, because He is not able to see things when He's on this earth.
3: Я был вчера в Портленде, мы имели хорошее молитвенное служение, братья-служители были.
4: I was in Portland yesterday, and we had a brothers' prayer meeting.
3: Час молитвы.
4: It was one hour of praying.
3: Не слышать проповедь, не читать Библию, просто один час находиться в молитве.
4: What is noticed is for one hour we did not read the Bible, we did not listen to sermons, but we were just praying.
3: Я обратил внимание между началом молитвы и заключением через час.
4: The difference between the when the prayer began and when it was ended at in an hour.
3: Произошло преображение не только у меня, но и у других людей, братьев, которые молились.
4: I saw that like a transformation happened, not just with me, but with other brothers who were praying.
3: То есть в молитве есть какой-то барьер, который нужно преодолеть.
4: There's like a barrier in the prayer that you need to overcome.
3: Перейти через него.
4: It needs to be taken over.
3: Ученики Христа, они остались, не преодолев этот барьер.
4: And Jesus' disciples were left on the side without even overcoming this barrier.
3: Может быть, ты тоже проходишь через свою Гефсиманию, тоскуешь, переживаешь, скорбишь.
4: Maybe you're also going through your own Gethsemane, and you're going through the sorrows and through the pains.
3: Но Бог хочет открыть тебе второе дыхание.
4: But God wants to open you the second breath.
3: Чтобы, преодолев препятствия, ты мог соединиться с Богом.
4: So you can overcome this obstacle and be joined with God.
3: Чтобы все тревоги и переживания канули в этой атмосфере Божьего присутствия.
4: So all of our worries and all of our pains would disappear in the presence of God.
3: И твой ответ придет вместе с Богом.
4: And the answer will come to you together with God's presence.
3: Бог слышит нашу молитву.
4: You know, we understand that God hears our prayer.
3: Но у нас нет иногда от Бога слова, откровения, что Бог нам скажет.
4: Sometimes don't have the answer or revelation from God. What does God want to say, tell us?
3: Ответа нету, который получил Иисус там в Гефсимании.
4: The answer that Jesus received in Gethsemane.
3: И мы даже с молитвы можем уйти неудовлетворенные.
4: And even going, being in a prayer, we can leave without being satisfied.
3: Соединение с Богом.
4: And this is not just how loud we pray or what is the position of our body. This is where we joined with God.
3: Аввакум говорит: «Я на башню стал, на стражу мою, наблюдая, что скажет он во мне, чтобы знать, что мне отвечать по жалобе моей».
4: Habakkuk, prophet says in the chapter 2, verse 1, says, "I will stand guard on a tower, and I'll wait. What will he say? Will he reply in me, so I can know what to say?"
3: Он говорит, что он скажет во мне.
4: He said, "Whatever he will tell within me."
3: Нам нужен голос Божий в нас, в сердце нашем.
4: We need to hear a voice of God inside of us, inside of our heart.
3: И для этого у тебя есть башня своя, стража молитвенная.
4: And then you should have your own guard, your own tower where you pray.
3: Где ты можешь знать, что отвечать.
4: Where you can receive and know what to answer.
3: У нас много неразрешенных вопросов.
4: We have many unsolved questions.
3: И вместо того, чтобы задать Богу, услышать от Бога ответ, мы спрашиваем у людей, а люди немощные, как и мы, не могут нам ответить, потому что они спят.
4: And instead of asking God for advice and help to resolve these questions, we go to people, but they are not able to advise us because they're in the same condition as we are.
3: Между святилищем, общим двором, где мы часто можем находиться среди язычества, в христианстве мы тоже не всегда удовлетворены ответом, который люди нам дают.
4: And we look at the construction of the temple, the holy of holy, and the yard where all the other people could be, that distance, we sometimes could be located into that yard. We're not coming close to God in the holy of holy.
3: Когда мы находимся на общем дворе, мы слышим политические новости, какие-то слухи. Мы слышим какие-то проблемы, которые нас также затрагивают.
4: When we're located in a common yard, we hear all this political news, all these rumors and people talking about things that are basically touching us and distracting us.
3: Такое случилось с Асафом в свое время.
4: This happened to Asaph in one time.
3: Он сильно переживал. Он говорит, почему даже в народе Божьем верующие люди, образно говоря, так же обращаются, живут как язычники.
4: He was questioning why the people of God live in the same style, in the same way as the Gentiles.
3: И он говорит, это было трудно для меня уразуметь.
4: And he says it was hard for me to comprehend.
3: Пока не вошел во святилище я.
4: Until I came into the temple.
3: И там все ясно стало мне.
4: And then everything became clear to me.
3: Если ты хочешь, чтобы тебе стало ясно, ответы на твои вопросы, они готовы уже, и ответит тебе сам Господь.
4: And if you want to have the clear answers, that God himself will answer your questions.
3: Находясь в Гефсимании, Господь получил ответ. Ангел подкрепил его.
4: Jesus was in Gethsemane. He received the answer from God. The angel came and assisted and helped him.
3: Это была борьба.
4: That was a fierce battle.
3: После того, когда Асаф пережил встречу с Богом во святилище и открытие сделал для себя.
4: When the prophet Asaph has went into the temple and his eyes opened up, he made a revelation to himself.
3: Он говорит, кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле.
4: He says, who is it for me in heaven? And I don't want anything else on this earth when I'm with you.
3: Он говорит, мне благо приближаться к Богу.
4: He says, it's pleasing to me to get closer to God.
3: Как некогда Иов сказал, кому ты бы из святых обратился в трудное время?
4: As Job said one time, to whom of holy people would you ask advice on in the hard times?
3: И он сам отвечает на этот вопрос. Я бы к Богу обратился, я к Вседержителю бы обратил внимание и сердце свое.
4: And he answers that himself. He says, I would turn my heart, I would turn it to God, to my Almighty God.
3: Когда мы говорим, что мы идем по следам Иисуса Христа,
4: when we say we follow in the steps of Jesus Christ,
3: что мы имеем в виду?
4: What do we mean by that?
3: Мы имеем в виду прежде всего Гефсимания, Голгофа, пустыня и другие места, которыми шел Иисус на земле.
4: The first thing that comes to mind is the places that Jesus went through, the Gethsemane, the Calvary, the desert that he was tempted at.
3: Иисус шел по Гефсимании, ты, может, тоже идешь сегодня по твоей Гефсимании, и никто не может помочь тебе.
4: Maybe you are going through the same style of circumstances, and nobody is able to help you.
3: Ты приглашаешь друзей молиться, передаешь молитвенную нужду. Все молятся, и на радио, и здесь молятся за тебя.
4: You're asking your friends to pray. You may be writing needs to the church to pray for you. Maybe other people on the radio are praying for you.
3: Знаете, сколько нужд я получаю каждый день о молитве, о поддержке? Я молюсь, я переживаю, но с другой стороны, Господь иногда специально нам не дает ответ на молитву.
4: I receive many requests for prayer from many people. And people ask for assistance and help and pray, but maybe God sometimes purposely is not answering our requests.
3: И душа наша скорбит смертельно, потому что нам должно пройти через этот огонь.
4: And our soul suffers significantly, but it's for the purpose that we need to go through this fire.
3: Он говорит, Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, а как ты.
4: He was saying, my father, if it's possible, let this cup bypass me, but may your will be, not mine.
3: Христос три раза плакал.
4: The New Testament says that Christ cried for three times.
3: Первый раз в Новом Завете у могилы Лазаря написано, Иисус прослезился.
4: In the first place was at the tomb of the Lazarus when he died. It says Jesus shed his tears.
3: Второе место в 19 Луки написано, что когда Иисус приблизился к городу Иерусалиму, заплакал о нем, о городе.
4: Second place says in the Gospel of Luke says when Christ approached the Jerusalem, he started crying about that town.
3: И третий раз мы читаем Евреям 5 глава 7 стих. Он в дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Евреям 5 глава.
4: The Christ has left us an example. That's an example of him.
3: Во второй главе Филиппийцам слово апостола Павла о том, как Христос пострадал за нас.
4: In Philippians chapter 5, the Paul writes in details how Christ suffered for us.
3: В чем он смирил себя?
4: How he humbled himself and in what?
3: Я читаю с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Иисус смирил себя.
4: Look, that Jesus has humbled himself.
3: Есть второе положение, когда Бог смиряет людей.
4: There is a second variant where God has humbling people.
3: Навуходоносора Бог смирил на определенное время.
4: There's many places in Bible, for example, the King Nebuchadnezzar, that God has humbled him in for a period of time.
3: Есть время, когда нас смиряют, и мы не можем освободиться.
4: There are times that other circumstances are humbling us, and we're not able to free ourselves up from that.
3: Но есть момент, когда ты можешь сказать, я виноват. Момент, когда ты страдаешь сам, когда ты берешь чужую вину на себя, хотя ты не виноват.
4: But there are times when you're not guilty in this suffering, and you take this suffering upon yourself willingly.
3: Ты мог бы оправдаться, как все остальные люди.
4: You have an excuse, just like other people.
3: И никто бы тебя не упрекнул.
4: And nobody would bug you about it.
3: Но когда ты видишь, что это не помогает, оправдание твое не работает, и ты берешь на себя бремя твоего ближнего.
4: But when you see that your excuses are not working, then you take this yoke of your neighbor on yourself.
3: Ты сознательно идешь второе поприще, хотя мог бы и не идти туда.
4: You're consciously suffering and going the second distance that you could have not have to do that.
3: Ты служишь, когда тебя не заставляют.
4: You're serving when you're not made to serve.
3: Ты делаешь это во имя Иисуса, ты делаешь это со слезами, но ты делаешь, потому что ты идешь по следам Иисуса Христа.
4: You do this in the name of Jesus with tears, but tears of joy, because you're following in the footsteps of Christ.
3: Иисус был как человек, он взял на себя человеческую плоть, и он страдал в Гефсимании, как страдает любой человек.
4: Jesus was God in human flesh. He willingly took human flesh on himself, and he was suffering just like any human being would.
3: Это ужасная борьба.
4: It's a very fierce suffering.
3: Он обращается к ученикам, не могли ли вы один час пободрствовать со мною?
4: He's calling to his disciple. He says, you could not stay awake, aware with me for one hour.
3: Друзья, попробуйте помолиться вместо 10 минут один час. Испытайте себя.
4: My friends, try to test yourself and pray instead of 10 minutes for one hour.
3: А вы увидите, что что-то произойдет в вас.
4: You will see that something will happen within you.
3: Мысли будут побеждены благодатью Божьей.
4: The thoughts that you had in your head, in your mind, will be overcome by the grace of God.
3: И мы можем заставить молиться, но это не есть молитва.
4: We sometimes force and we can pray for a long time, but it's not the prayer.
3: Ведь вы не можете заставить человека дышать.
4: You cannot force somebody to breathe.
3: Живой человек дышит, но если он не дышит, вы не можете его заставить или помочь ему дышать.
4: The human being, when it's alive, it's breathing naturally, but if he's not breathing, you cannot force him to start breathing.
3: Если ты рожден свыше, ты не можешь не молиться, ты не можешь не искать Бога.
4: If you're born again, you cannot not seek God and not be praying.
3: Уровень место, положение молитвы до того и после того, когда мы преодолеваем это расстояние.
4: But we talk about the level of intensity of before and after, after we overcome this distance.
3: Это расстояние борьбы, это туман, неопределенность, это силы зла нападают на тебя, и ты связан как бы, но ты борешься.
4: It's this distance, unclearness of kind of foggy situation where you're going through the battle into that distance of measure.
3: Враг человеческих душ хочет, чтобы ты сошел с дистанции, чтобы ты не дошел до конца, чтобы ты перестал молиться, ложись спать, утро вечера мудренее.
4: The enemy wants you to basically stop praying, to get off of this distance, and he says, you know, the morning is wiser than the evening, so just go to sleep.
3: Мне нравится место Писания, где написано «твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя уповает Он».
4: I like this place in the scripture that says that those who are solid in spirit, you are guarding them because they're putting their hope on you.
3: Это 26 глава Исаии.
4: It's Isaiah chapter 26.
3: Бог любит людей, уповающих на Него, концентрированных внимание на Господа.
4: God loves the people who concentrate their attention and who are firm and standing in God.
3: И он помогает им.
4: And he's helping them.
3: Написано, ты оказал помощь мужественному.
4: And he says in the scripture, it says that you have shown assistance to the brave one.
3: Думали ли мы с вами, друзья мои, что такое мужественность, твердость, о чем наставляет Моисея Иисуса Навина, в чем твердость и мужественность?
4: Thought about the meaning of this bravery that Joshua was talking to people after the Moses left.
3: Помните, когда строилась Вавилонская башня, и написано, они не отстанут от того, что задумали, то есть построить себе башню.
4: In the early times, when people agreed upon to build the Babylon Tower, and God said they will not stop in their intention, they will continue to be building this tower.
3: Они хотели увековечить себе имя, построить себе имя, они не отстанут от этого.
4: They put in a goal that to build themselves a name, and they will not stop, no matter what, of achieving this goal.
3: И Господь говорит, сойдем и остановим в данном случае.
4: And God says, decided, let's come down and stop this work.
3: Бог иногда останавливает людей, упорно идущих в никуда.
4: God sometimes stops people who are stubbornly going nowhere.
3: Из верующего народа.
4: From the believers.
3: А здесь, когда Господь видит, что ты не отстанешь от того, что ты принял на себя, Он называет тебя героем веры, Он называет тебя как Давида, муж по сердцу, который исполнит мои хотение, желание.
4: Here, God, when God sees you being very goal-oriented and be with Him, He says, "This is the one I'm going to bless because this is the person of my desires."
3: У нас у всех была Гефсимания в свое время.
4: We all had Gethsemane in our lives.
3: Но не все успешно дошли до финиша.
4: But not everybody successfully went through the finish.
3: Господь Иисус введен был духом в пустыню.
4: Lord was taken by the Spirit into the desert.
3: И написано в 4 главе Луки и исполненный духа возвратился на служение с пустыни.
4: In Luke chapter 4 it says from that wilderness where he was tempted he came back victoriously.
3: Именно там он победил дьявола, пустыня.
4: In that wilderness in the desert that's when he overcame the devil.
3: И он отошел от него до времени.
4: And devil left him for time.
3: Но вот здесь в Гефсимании последнее сражение и дьявол подходит очень близко.
4: And in this Gethsemane the very last battle and the devil comes very close.
3: И здесь он пытается его остановить.
4: And that he's trying to stop him in his battle.
3: Я думаю, друзья мои, что эти слова Христа, «Отче мой, если может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, но да будет воля твоя».
4: And he said to his father, let this cup bypass me, but let your will be done.
3: Именно там он говорит, не как я хочу, а как хочешь ты.
4: At this place, he said, at this time, he said, not as I desire, but let your will be.
3: Друзья мои, очень часто мы остаемся на том месте, где мы пришли, потому что предстоит отказаться от своей воли.
4: Oftentimes, we believers, we achieve a certain spot and we don't go beyond that because that would mean we have to decline or deny our own will and we want to be with it.
3: Мы всегда что-то хотим, и эти желания, эти хотения свои лично мы не готовы уступить.
4: With our desires, we're not willing to sacrifice those desires to be moving ahead.
3: Но когда наступает критический момент, вот тогда уже мы говорим, Господи, Все, я сдаюсь.
4: But when a critical moment comes, like it happened in the life of Christ in Gethsemane, we end up saying, "My God, I give up."
3: Да будет воля твоя.
4: Let your will be.
3: Не как я хочу.
4: Not as I desire.
3: Пока ты хочешь, пока у тебя желания, и ты даже не замечаешь, что они против воли Божьей, ты не имеешь в сердце мира, ты не имеешь свободы.
4: Until you have your own desires, you may not even pay attention that what you want is not by will of God. You have those desires are them locking you up. You have no freedom.
3: Ты должен выйти из этого языческого двора, этих мыслей земных.
4: You have to leave this common yard of this Gentile style of thinking.
3: 12 главе Римлянам: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву живую для разумного служения. Не сообразуйтесь с веком сим, но познавайте, что есть воля Божья, святая, угодная и совершенная». Умоляет нас апостол Павел, чтобы нам не смешивать свои мысли с земными, чтобы не втягивать их во святилище, потому что они не пустят нас туда.
4: Apostle Paul says that we should not mix our earthly thoughts and godly thoughts together, and not to bring our earthly things into the holy of holy, because they will not let us go into that.
3: В заключение хочу сказать, что если у нас так много мыслей сегодня в жизни,
4: and at the end I want to say if we have many thoughts in our life today,
3: так много переживаний,
4: and so many worries.
3: Нужно, друзья мои, как Асаф, войти во святилище.
4: We need to do like prophet Asaph did. He went into the temple.
3: Это взойти на стражу свою, на башню.
4: Is to get up on your tower and stand guard.
3: Это выключить свой телефон. Это выключить все, что в доме напоминает звуками, что вам нужно выйти оттуда.
4: Is to turn maybe your phone off and turn off all the distraction that distracts you by noises or any other means that basically takes your concentration away.
3: Это нужно закрыть двери за собой.
4: And maybe you need to lock the door behind yourself.
3: И соединиться с Богом.
4: And join God.
3: И получить от Него откровение.
4: And you will receive revelation from Him.
3: Расставшись своими желаниями.
4: And to leave your desires behind.
3: И со своей волей.
4: And with your own will.
3: Господи, да будет воля Твоя.
4: Lord, let Your will be done.
3: И тогда мы будем утешаться Господом, потому что Он исполнит наши желания, а наше желание утешаться в Господе.
4: Then we will find comfort in Him, because His desire is to for us to be comfortable in Him.
3: Благодаря этой Гефсимании Иисус победил на Голгофе.
4: Thanks to this Gethsemane, the Christ was able to win the battle on Calvary cross.
3: Я хотел бы, чтобы мы также обратили внимание, что Голгофа – это уже акцент, последняя точка, где Иисус отдал свою душу, свою жизнь за тебя и за меня.
4: The Calvary is like the last exclamation mark or a point at the end of this, where Christ has given His life, His soul for me and you.
3: Попросим, чтобы Господь в этой молитве дал нам вдохновение, силу, веру преодолеть те трудности, с которыми мы встречаемся в нашей жизни, во имя Иисуса, как сделал это Он.
4: Let's in this prayer ask God that He would give us strength and give us the desire, so we would be like Him and able to overcome these things.
3: Будем молиться.
4: Let's pray.
3: Аминь.
4: Amen.

сердце матери. Кто его видел глубины? В этом сердце живут вместе боль и любовь. Как ей больно за дочь, как ей больно за сына. Материнское сердце поймет только Бог. Она стояла у креста, ей все казалось странным. Лицо распятого Христа и этот крест, и раны, горячих слез, соленый вкус и черная одежда. Сын на кресте, ее Иисус, любовь ее, надежда. И опустилась в сердце ночь. Темнее не бывает. О, эту боль не превозмочь! За что мой сын страдает? Зачем, о Господи, за что? Кто дать ответ ей сможет? Не иссякает слез поток. Сын был всего дороже. Иисус, кровиночка моя, дитя мое родное, могла ли об этом думать я? Что сделали с тобою? Стояла у распятия мать, от горя чуть живая. Видна была седая прядь под черным покрывалом, и не было конца слезам. Мария вспоминала, как росы на ее глазах, как на руках качала, как помогал отцу во всем, был кроток и послушен, как в 30 лет оставил дом, и меч прошел ей душу. Мой сын, слетала с уст, но я же знала, что ты мне Богом дан, Иисус. И снова вспоминала, как ангел Божий ей сказал о неземном ребенке, о будущем он промолчал, все скрыл вуалью тонкой. О, если б знала я тогда, что буду здесь стоять я, что сына краткие года закончится распятьем, я не сказала бы слов тех, твоя да будет воля. Увидеть сына на кресте страшнее нету доли. Я знала, не от плоти плоть был сын, рожденный мною, тем тяжелее, о Господь, и тем больнее ноет душа моя. Мне не понять твоих небесных планов, я только мать. Перед глазами ран. Я видела, как он служил вот этим падшим, грешным. Не для себя, для них он жил, каким был добрым, нежным. Он исцелял больных детей, слепых и прокаженных. И вот висит он на кресте, Иисус мой, пригвожденный. Стояла у Голгофы мать, рыдая безутешно. Ах, если б мне ее обнять и подарить надежду! Друг друга не услышим мы, столетия между нами. Мать плачет, можно бы омыть весь крест ее слезами. И не стихает боль в груди, сын умер смертью крестной. Не плачь, Мария, подожди, он в третий день воскреснет. Твой сын Иисус был в мир рожден обычным человеком. Но как Господь воскреснет он и будет жить вовеки, я точно знаю, царь царей, рожденный нам Мессия, воскреснет утром на заре. Не плачь, Мария!

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

В один из субботних вечеров 1821 года я решил позаботиться о своей душе и в ближайшее время примириться с Богом. Но я понимал, что если не приложить определенных усилий, то, будучи слишком занят делами в офисе, никогда не смогу сделать этого. А потому твердо решил, что насколько это будет возможно, стану избегать излишнего посвящения своего времени бизнесу и всему тому, что отвлекает мое внимание от дела спасения моей души. Я внутренне настроился на то, что очень тщательно подойду к этому вопросу. Однако на тот момент был просто загружен работой в офисе. Но, похоже, Бог был милостив ко мне, потому что в понедельник и вторник работы стало меньше, и я имел возможность читать Библию, посвящать большую часть времени молитве. Как только я принял решение приблизиться к Богу, то обнаружил, что был очень горд, даже не подозревая о том. Я полагал, что мне абсолютно не важно мнение других обо мне в том или другом вопросе. Но когда стал делать первые шаги на пути спасения души, то осознал, что не хотел бы, чтобы кто-либо знал об этом. Я молился шепотом, закрыв двери на замок, чтобы никто не увидел меня молящимся. До этого времени на моем столе Библия лежала рядом с юридической литературой, и мне никогда не приходило в голову стыдиться того, что меня увидят читающим ее. А вот теперь я как только мог прятал свою Библию из виду. Если кто-то входил, я сразу же клал на нее юридические книги, чтобы создать впечатление, будто кроме деловой литературы ничего в руках не держал. Я заметил, что вместо того, чтобы откровенно поговорить с кем-то на эту тему, как делал раньше, теперь я предпочитал ни с кем ничего не обсуждать. Я не хотел видеть своего служителя, поскольку не желал, чтобы он знал о моем внутреннем состоянии. Да, впрочем, и не был уверен, что он поймет меня и даст тот совет, в котором я нуждался. По тем же самым причинам избегал разговоров со старейшинами церкви или с другими христианами. С одной стороны, мне было стыдно, что они узнают о моих переживаниях, а с другой — боялся, что они мне дадут неверные наставления. Таким образом, я просто замкнулся и сам читал Библию. За понедельник и вторник мои убеждения укрепились, но все же казалось, будто мое сердце черствело. Я не мог прослезиться и не мог молиться. У меня не было возможности для громкой молитвы. Я чувствовал, что если бы находился один, где мог бы громко помолиться, то нашел бы облегчение. Я стеснялся, всеми силами избегал разговоров на эту тему и усердно пытался делать все так, чтобы ни в ком не возбудить подозрений в том, что я искал спасения своей души. Во вторник вечером у меня возникли очень сильные переживания, а ночью испытал странное чувство. Казалось, будто вот-вот умру. Я знал, что если так и произойдет, то обязательно попаду в ад. Но до самого утра, как только мог, успокаивал себя. Рано утром я направился в офис. По дороге внутри меня начало что-то происходить. В моем сердце звучал внутренний голос. «Чего ты ждешь? Разве ты не обещал отдать свое сердце Богу? И что ты пытаешься сделать? Сам стараешься заслужить спасение?» Именно в тот момент мне чудесным образом открылась вся глубина Евангелия. Я очень ясно осознал всю реальность и полноту того искупления, которое совершил Христос. Я понял, что Его дело завершено. И вместо того, чтобы стремиться к самоправедности, с которой я мог бы предстать пред Творцом, нужно принять Божью праведность через Иисуса Христа. Иного пути просто нет,
потому что спасение, о котором говорит Евангелие, это дар, который нужно просто принять. А от меня лишь требуется, склонив колени перед Иисусом Христом, покаяться в своих грехах. Я ясно понял, что спасение невозможно заслужить своими делами. Его можно обрести лишь в Иисусе Христе, который предстал передо мной как мой Бог и мой Спаситель. Не осознавая того, я остановился прямо посреди улицы, там, где ко мне проговорил внутренний голос. Сколько оставался в таком положении, не могу сказать. Но после этого откровения снова услышал внутренний голос. «Примешь ли ты этот дар сегодня?» Я сказал: «Да, я приму его сегодня или умру, пытаясь это сделать». Севернее деревни, за холмом, был небольшой лес, где я иногда гулял, когда была хорошая погода. Уже был октябрь, и время моих прогулок прошло. Тем не менее, вместо того, чтобы идти в офис, я повернул в сторону леса, чувствуя, что должен побыть один, вдали от людских глаз и ушей, чтобы излить свою молитву перед Богом. Но все же моя зависимость от чужого мнения дала о себе знать. Поднимаясь на холм, подумал, что кто-то может меня увидеть и предположить, что я пошел молиться. Хотя ни один человек на земле, вероятно, не догадался бы, что я шел молиться. Но моя гордость была настолько велика, и я так сильно боялся мнения людей, что тайком пробирался вдоль заборов, пока не появилась уверенность, что никто из деревни меня не мог уже увидеть. Тогда я вошел в лес. Думаю, на четверть мили перешел на другую сторону холма и нашел место, где большие деревья близко подступали друг к другу, оставляя лишь малый промежуток между собой. Здесь можно было устроить своего рода тайную комнату. Я протиснулся среди деревьев и склонился в молитве. Поднимаясь на холм, помню, сказал: «Или я отдам свое сердце Богу, или никогда не спущусь с этого холма». Я повторял это снова и снова. «Я отдам свое сердце Богу, прежде чем спущусь». Но когда попытался молиться, то почувствовал, что мое сердце молчит. До этого мне казалось, что если бы я находился там, где можно молиться вслух и где меня не услышат, то я почувствовал бы себя свободным. Но нет. Когда я начинал молиться, то не мог найти нужных слов. Мне нечего было сказать Богу. Или, по крайней мере, я мог сказать всего лишь несколько слов, которые не были даже искренними. Пытаясь сосредоточиться на молитве, я все же слышал шелест листьев и прерывал свое обращение к Богу, чтобы посмотреть вверх, не идет ли кто-нибудь. Так повторилось несколько раз. Наконец, я почувствовал себя на грани отчаяния, и потому сказал себе: «Не могу молиться, мое сердце мертво для Бога, я отказываюсь молиться». Потом начал укорять себя за обещание отдать свое сердце Богу. Все попытки добиться чего-то в этом направлении терпели неудачу. Душа не могла раскрыться, и потому Бог сокрыт от меня. Пришла мысль, что уже поздно искать Бога, и я очень переживал по этому поводу. Щемило сердце от того, что, должно быть, пропустил свое время, и надежда была потеряна. Вновь и вновь не давала покоя мысль о поспешности обещания отдать свое сердце Богу в тот день или умереть, пытаясь это сделать. Мне казалось, что именно это связывало мою душу, и я готов был нарушить свое обещание. Меня охватили уныние и внезапная слабость, так что трудно было стоять на коленях. Как раз в тот момент показалось, что кто-то приближается ко мне, и я открыл глаза.
для того, чтобы посмотреть, правда ли это. И тогда отчетливо понял, что гордыня, поселившаяся в моем сердце, есть великое препятствие на пути к Богу. Ошеломляющее чувство негодования по отношению к самому себе за то, что стыжусь показаться кому-то молящимся на коленях, овладело мной с огромной силой. Я вдруг, рыдая, громко закричал, что не покину это место, даже если все люди на земле и все адские силы окружат меня. «Разве это правильно?» — говорил я. «Когда такой великий грешник, как я, склонив колени перед великим и святым Богом, вдруг устыдится этого всего лишь потому, что какой-то человек или подобный грешник найдет меня молящегося в попытке примириться с Богом?» Грех предстал предо мной бесконечно ужасным. Это осознание сломило меня пред Господом. А потом слова из Священного Писания потоком света пролились в мое сердце. «И вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Я сразу ободрился. Умом я верил Библии и раньше, но никогда не осознавал, что вера — это волевое доверие, а не интеллектуальное состояние разума. В тот момент стало совершенно понятно, что можно не только считать Божьи слова правдивыми, но и полностью им доверять. Каким-то образом я знал, что это был отрывок из Писания, хотя не думаю, что когда-либо его читал. И еще знал, что это было Божье Слово, и именно Божий голос проговорил ко мне. Я воззвал к Нему: «Господи, я принимаю Тебя по Слову Твоему. Теперь Ты знаешь, что я ищу Тебя всем сердцем, и что я пришел сюда молиться Тебе, и Ты пообещал ответить мне». Это, вероятно, и решило исход дела. В тот день я выполнил свое обещание. Дух Святой, казалось, сделал акцент на слова «Если взыщете меня всем сердцем вашим». Они глубоко запали в мое сердце. Я сказал Господу, что ловлю Его на слове, ведь Он никогда не обманывает. Поэтому был уверен, что моя молитва услышана, и Бог вышел мне навстречу. Затем Он дал мне много обетований из Ветхого и Нового Завета, особенно самые драгоценные обещания относительно нашего Господа Иисуса Христа. Я никогда не смогу словами выразить то, насколько драгоценными и истинными казались мне они. Я принимал их одно за другим, как непогрешимую истину, как утверждение Бога, который не может обманывать. Они не столько падали в мой разум, сколько в мое сердце. И я присвоил их, ухватился за них, подобно утопающему человеку. Так я продолжал молиться и получать соответствующие обетования на протяжении долгого времени. Даже не знаю, как долго это длилось. Я молился, пока моя душа не наполнилась, и прежде чем пришел в себя, мои ноги уже шли по тропинке, ведущей к деревне. Вопрос обращения к Богу перестал мучить меня. Поднимаясь вверх по тропинке, задевая ветви деревьев и кусты, я сказал с особым значением: «Если я смогу обратиться к Господу, то буду проповедовать Евангелие». Вскоре я вышел на дорогу, которая вела в деревню, и стал размышлять над тем, что со мной произошло. Я обнаружил, что моя душа обрела чудесный мир и покой. Я спросил себя: «Что это?» Я, должно быть, сильно огорчил Святого Духа и потому потерял сознание своей греховности. Я нисколько не переживаю за свою душу.
Должно быть, Дух Святой меня оставил. Почему это произошло? Думал я. Я никогда в своей жизни не был так далек от переживаний за спасение своей души. Вот тут я и вспомнил, что сказал Богу, стоя на коленях, что я ловлю его на слове. Я припомнил, как много тогда наговорил, и пришел к выводу, что неудивительно, что Дух Святой меня оставил. Для такого грешника, как я, ловить Бога на слове было, если не вершиной самонадеянности, то богохульством. Придя в сильное волнение, сделал вывод, что огорчил Святого Духа и, возможно, совершил непростительный грех. Я шел в деревню. В душе был такой совершенный покой, что, казалось, вся природа притихла, чтобы не нарушить его. Это было 10 октября, прекрасный памятный день. Я пошел в лес сразу после раннего завтрака, а когда вернулся в деревню, то обнаружил, что уже пора обедать. Я совершенно не заметил, как пролетело время, и был уверен, что ушел совсем недавно. Но чем можно было объяснить мой душевный покой? Я пытался вспомнить свое прежнее осознание греховности, чтобы возвратить тот духовный груз, который меня угнетал. Но чувство греха и осознание вины оставили меня. Я задался вопросом, почему не получается пробудить чувство вины в своей душе? Ведь я великий грешник и напрасно старался обеспокоить себя. Мне было очень спокойно, но я пытался чувствовать себя взволнованным, боясь, что этот душевный комфорт является результатом того, что я огорчил Святого Духа. Я больше не беспокоился о своей душе или о своем духовном состоянии. Переживаемый мною покой был настолько великим, что невозможно описать словами. Мысли от Бога услаждали мое сознание, и глубочайшее духовное спокойствие овладело моей душой. Это было необъяснимо, но тем не менее не смущало и не озадачивало. Я вернулся к обеду, но обнаружил, что совсем не хочу есть. Потом пошел в офис, но местного адвоката У там не было, потому что он обедал. Я взял свою виолончель и начал играть некоторые отрывки духовной музыки. Но как только запел те священные слова, у меня вырвались рыдания. Казалось, мое сердце таяло. Я был в таком состоянии, что не мог слышать собственного пения из-за переполняющих меня чувств. Изумляясь этому, пытался сдерживать слезы, но не мог. После безуспешных попыток успокоиться, я отложил инструмент и перестал петь. После обеда мы были заняты перемещением нашей литературы и мебели в другой офис. Мы были так поглощены этим занятием, что до вечера почти не разговаривали, и все это время моя душа оставалась в состоянии покоя. Я просто наслаждался своими мыслями и чувствами. Все, казалось, шло правильно. Ничто меня не раздражало и не возмущало. Ближе к вечеру мною овладела мысль, что как только я останусь один в новом офисе, снова попытаюсь молиться. Я не оставлю своей веры и не сдамся ни в коем случае. И пусть у меня больше нет беспокойства о своей душе, я все равно буду продолжать молиться. Вечером, когда мы поставили мебель на свои места и сложили книги, я развел в камине сильный огонь, надеясь провести вечер в одиночестве. Когда уже было темно, местный адвокат, видя, что все улажено, пожелал мне спокойной ночи и пошел домой. Я проводил его до двери, и когда вернулся, мое сердце радостно забилось. Меня переполняли чувства. Сердце будто говорило: «Я хочу полностью раскрыться перед Богом». Я так расчувствовался,
что сразу побежал в дальнюю комнату офиса для того, чтобы помолиться. В комнате не было ни огня, ни света. Тем не менее, она мне казалась идеально освещенной. Когда я зашел и закрыл за собой дверь, мне показалось, что я встретился лицом к лицу с Иисусом Христом. Мне тогда не приходило на ум, что это было духовное видение, особое состояние моего духа и разума. Напротив, мне показалось, что я видел его как любого другого человека. Он ничего не говорил, но смотрел на меня так, что я упал на колени прямо у его ног. До сих пор считаю, что это было самое выдающееся переживание в моей жизни. Его присутствие было настолько реально, что я склонился у его ног и изливал свою душу. Рыдая, как ребенок, сознавался во всех своих погрешениях, заливаясь слезами. Мне казалось, что я умыл его ноги слезами. Хотя у меня не было отчетливого впечатления, что я прикасался к нему. Должно быть, я продолжал находиться в таком состоянии очень долго, но мой разум был так поглощен этой личной встречей с Богом, что не помню уже, о чем молился. Помню только, что когда закончилось это прекрасное общение, я вернулся в центральную часть офиса и обнаружил, что огонь в камине, куда я бросил большое количество дров, уже почти затух. Когда же я сел в кресло, стоящее у камина, то получил мощное крещение Святым Духом. И я никогда не ожидал и не предполагал, что такое со мной может произойти. Не припоминаю даже, чтобы когда-либо слышал о подобном. Дух Святой сошел на меня так, что это прошло через мое тело и душу. Мне казалось, что волна электричества проходила через меня вновь и вновь. А точнее сказать, как будто волны любви пронизывали мою душу и тело. Я не могу объяснить по-другому. Это было похоже на дыхание Бога. Я отчетливо помню, как оно повеяло на меня, будто поток воздуха, гонимый огромными крыльями. Никакими словами невозможно описать ту чудесную любовь, которая была пролита в мое сердце. Я громко рыдал, переполненный чувствами радости и любви. Не будет преувеличением сказать, что я буквально вопил, не в силах сдержать те чувства, что шли от сердца. Эти волны накатывались на меня одна за другой, и я помню, закричал: «Я умру, если это будет продолжаться! Господь, я больше не могу этого выдержать!» Но как бы там ни было, у меня не было страха смерти. Сколько времени я находился в таком состоянии с крещением, которое накрывало меня и проходило насквозь, я не знаю. Но знаю, что уже был поздний вечер, когда один из участников хора, которым я руководил, пришел ко мне в офис. Он увидел меня громко рыдающего и сказал: «Мистер Финей, что причинило вам боль?» Я не мог ему ответить какое-то время. Потом он спросил: «Вам больно?» Собравшись с мыслями, я ответил: «Нет, но я настолько счастлив, что не могу жить». Он развернулся и вышел из офиса, а через несколько минут вернулся с одним из старейшин церкви, чей магазин находился почти напротив нашего офиса. Этот старец был человеком очень серьезным, а в моем присутствии вел себя особенно осторожно. И потому я почти никогда не видел, как он смеется. Когда он вошел, я все еще находился в том блаженном состоянии. Старец спросил меня, как я себя чувствую, и я ему начал рассказывать. В нашем районе жил один юноша, который готовился к поступлению в колледж. Мы с ним были очень близки. Наш служитель, как я позже узнал,
постоянно беседовал с ним о вере и предупреждал быть осторожным, общаясь со мной, чтобы ему не впасть в заблуждение. Он говорил, что я легкомысленно отношусь к христианству, а общение со мной собьет его с истинного пути и удержит от покаяния. После того, как я обратился к Богу, и этот молодой человек покаялся, он мне рассказал, что несколько раз мистер Гейл наставлял его насчет общения со мной. И каждый раз этот молодой человек отвечал, что наши с ним беседы больше повлияли на его духовность, нежели проповеди уважаемого мистера Гейла. И действительно, я столько раз раскрывал свою душу перед этим юношей. И как раз в тот момент, когда я стал рассказывать о своих переживаниях старейшине и второму члену церкви, в офис вошел тот молодой человек. Я сидел спиной к двери и едва видел, что он вошел. Он слушал мой рассказ, находясь в полном изумлении, а потом упал на пол и закричал в душевной агонии: «Помолитесь за меня!» Старейшина и тот другой член церкви стали на колени и начали за него молиться. Вместе с ними молился и я. Вскоре после этого они все ушли и оставили меня одного. Старейшина вел себя очень странно. Мне пришли мысли, что он подумал, что я находился под влиянием иллюзий. Такое предположение породило во мне сомнение относительно того, имеет ли право такой грешник, как я, молиться за этого юношу. Меня как будто накрыла туча. Я просто не мог успокоиться. Немного позже отправился спать. И хотя меня уже не терзали такие мысли, все же недоумевал, что делать с таким состоянием. Несмотря на то, что я получил крещение, это искушение настолько выбило меня из колеи, что, ложась спать, совсем не чувствовал радости от того, что заключил мир с Богом. Вскоре я уснул, но почти сразу же проснулся от того, что большой поток Божьей любви наполнял мое сердце. И я был настолько переполнен этой любовью,

Тление на меня произвел солнечный свет. В тот же момент чувства, которые наполняли меня при крещении прошлым вечером, вернулись ко мне. Я стал на колени возле кровати и рыдал от радости. Какое-то время я был настолько потрясен своим духовным крещением, что ничего не мог делать, кроме как изливать свою душу перед Богом. Казалось, это утреннее крещение сопровождалось нежным упреком, и Дух говорил: «Ты так и будешь сомневаться? Будешь ли ты продолжать сомневаться?» Я закричал: «Нет, я не буду сомневаться! Я не могу сомневаться!» Затем он открыл мой разум для понимания того, что происходит, и уже невозможно было сомневаться в том, что Дух Божий овладел моей душой. Таким образом, я на личном опыте познал доктрину оправдания по вере. Она стала для меня фундаментальной в Евангелии. Теперь я понимал, что значат слова «оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Я увидел, что в момент, когда я поверил, еще там, в лесу, чувство осуждения полностью меня оставило. И я сразу же перестал испытывать чувство вины или осуждения, даже прилагая усилия для того, чтобы их ощутить. Вины просто больше не было. Мои грехи прощены. Я себя чувствовал так, как будто бы никогда не грешил. Именно в таком откровении я и нуждался. Я чувствовал себя оправданным верою и находящимся в состоянии, в котором нет греха. Вместо того, чтобы чувствовать, что постоянно грешу, мое сердце было переполнено любовью. Чаша моей души переполнялась любовью и благословениями. И я не чувствовал за собой греха, не ощущал хотя бы капли вины за прошлые грехи. В то время я никому не рассказывал о своем переживании, оправдании.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему. Иакова 3:9. Позитивные слова, казалось бы, не требуют такой осторожности, но их сила не менее удивительна. Доброе слово может научить чему-то важному. Оно может утвердить человека в его способностях, умениях и даже жизненном курсе. Ведь часто нам не хватает лишь капельки ободрения, чтобы двигаться дальше. Оно может украсить чей-то день, что, в свою очередь, задаст настроение целой неделе, месяцу или даже году. Эффект снежного кома имеет место как в конструктивном, так и в деструктивном направлении. Так стоит ли пренебрегать таким мощным орудием? Наши уста могут не только благословлять других людей, но и привлекать внимание к Божьей славе. Они могут возвещать Его великие дела, непостижимую милость, неисповедимые пути. Наши слова могут доноситься в самые темные уголки этого мира, в собрания святых и в небесные обители. В них мы благодарим Бога, рассказываем о Его величии, торжествуем победу и провозглашаем Его милость всем народам. Ведь для этого нам и дана речь. Когда же мы оскорбляем, унижаем или ущемляем других, этим мы извращаем предназначение языка. Неправильно также злоупотреблять более мягкими формами, критикой и жалобами. Язык предназначен только для того, во всяком случае, преимущественно для того, чтобы благословлять. Он дан нам, чтобы мы благословляли других людей и Бога, а тем самым и самих себя. Не пропадает ли у вас без дела этот чудесный инструмент? Не забываете ли пользоваться им, чтобы благословлять? Если с ваших уст чаще срывается плохое, чем хорошее, смените эту тенденцию на противоположную. Благословляйте своими устами везде и всегда. Вы заметите, что ваши жизненные потоки устремятся в том же направлении. Если вы делитесь благословением, Бог непременно даст вам еще. Предоставьте языку делать то, для чего он предназначен. Доброе слово также накладывает отпечаток на человеческую душу. И это прекрасный отпечаток.

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Один известный американский атлет спрашивает, почему в такой стране, как Соединенные Штаты, сравнительно немного чемпионов на дальних дистанциях? И он же отвечает на этот вопрос. Причина тому – недостаток дисциплины у оставшейся половины. Что он хочет этим сказать? У атлетов нет последовательности в тренировках. Спортсмен не подготовлен ко второй половине состязания, к триумфальному финишу из-за недостатка последовательности в дисциплине при тренировках. Вот почему во время соревнований при большом напряжении у финиша у спортсменов не хватает выдержки. Но бывает и так, что во время тренировок соблюдалась дисциплина. Приближаясь же к финишу, у спортсмена как бы истощаются силы, и дальше он не выдерживает. Пускас, известный венгерский футболист, давал спортсменам такой совет. Когда вам кажется, что вы больше не выдержите, вам обязательно нужно продержаться еще 10 минут. Начального энтузиазма недостаточно. Чтобы быть победителем у финиша, необходима выдержка до самого конца. Апостол Павел не раз прибегает к примеру из спорта, чтобы проиллюстрировать, как христианину следует программировать свою духовную жизнь. Своему молодому сотруднику Тимофею Павел пишет, «Если же кто подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться». Тут апостол Павел имеет в виду спортивное соревнование. Слово «подвизаться» в подлиннике «атлео». От этого слова и произошло слово «атлет». В другом месте апостол Павел говорит, что бегущий на ристалище должен бежать так, чтобы получить награду. При встрече с первыми же трудностями и сопротивлением мы готовы сдаться. Сосредоточив свое внимание на награде, мы забыли, что надо считаться и с трудностями. А мы к ним не готовы из-за недостатка последовательной дисциплины. Дисциплина необходима для окончательной выдержки и получения награды. В своем послании к евреям апостол Павел поощряет верующих евреев, которые находились под постоянным обстрелом врага, чтобы они не сдавались. Некоторые из них готовы были возвратиться в иудейство. «Вспомните, — говорит им апостол, — прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страдания». И дальше он напоминает им, как они его узом сострадали и расхищение имени своего приняли с радостью, зная, что имеется у них на небесах имущество лучшее и непреходящее. И так увещевает он, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. И в следующей главе, то есть в 11, он приводит целый ряд примеров тех, которые уповали на Господа, верой преодолели все препятствия и испытания. В 12 главе апостол Павел приводит высший пример – самого Господа нашего Иисуса Христа. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха. И вот в основу нашего очередного разбора книги «Деяния» мы положили стихи с 4 по 13 из 13 главы. Я прочитаю это место. «Сии, то есть Варнава и Савел, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. И бывшие в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же и Иоанна для служения. Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вар-Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие, а Илима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савел, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Отплывший из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилию, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Дорогие друзья, все мы делали и продолжаем делать большую ошибку, думая, что жизнь христианина должна быть полна удачами. Нам также присуще думать, что чем преданней христианин своему Господу, тем больше у него основания рассчитывать на успех. Возлюбленные, ничто не может быть более ошибочным понятием о христианской жизни, чем мысль, что, будучи чадом Божьим, мы имеем гарантию на спокойную, беспечную жизнь и успех. Библия этому не учит. Такое понятие было создано самим человеком, и оно ложно, оно не соответствует истине. Слово Божие говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. А сам Спаситель напомнил своим ученикам, говоря: «В мире будете иметь скорбь». Однако это не все. Он добавил эти чудные слова: «Но мужайтесь, я победил мир». Помните, как прореагировал народ израильский, когда Господь пообещал вывести их из Египта, где они жили в рабстве, в землю обетованную? С какой радостью они приняли это обетование? Да, они правильно поступили, приняв слово Господне с радостью. Сказано, что народ поверил, преклонил колени и поклонился Господу. Но они допустили ошибку, которую и мы часто допускаем. Они думали, что избавление последует немедленно. Раз Бог обещал, значит, успех обеспечен. Завтра же спасение, завтра победа. Мы свободны от рабства египетского. Мы знаем, что Бог вывел их из Египта, но через многие скорби и испытания. И когда желаемое не пришло так легко, как они ожидали, то они вообще потеряли всякую надежду на избавление. И начался ропот на Моисея и на Бога. Заметьте, что первая миссионерская поездка Варнавы и Савла и Марка начинается при самых благоприятных условиях. Начинается она постом и молитвой. И когда они так служили Господу, Дух Святой ясно и определенно указывает на Варнаву и Савла, что Он их избрал на это первое миссионерское служение. Дальше мы увидим, как церковь в Антиохии единодушно, благословляя, отпускает их в путь. Итак, избранные Духом Святым, посланные им, с благословением церкви, наши миссионеры отправляются в портовый город Селевкию, а оттуда отплывает на Кипр. Что кроме успеха, благословения в новых территориях, завоеванных для Царствия Божия, можно было ожидать после такого благословенного начала и торжественных проводов? Прибыв на Кипр, они остановились в Саламине. И что же? Разве население города приветствовало их с распростертыми объятиями, желая услышать от них Слово Божие? Разве так мы читаем? Ничего подобного. Никто их тут не знал, никто их не ожидал и никто не встречал. Они были просто тремя иностранцами. Кто бы обратил на них внимание? Никому они не были нужны. Однако в первый же субботний день они посетили синагогу и сели на свои места, как остальные богомольцы. По иудейскому обычаю, так как они были новыми людьми, их расспросили, кто они, и представили им возможность сказать слово. В пятом стихе сказано, что они проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Судя по следующему, шестому стиху, то есть, где сказано, что прошедший весь остров до Пафа, они во всех синагогах проповедовали слово. Но вы заметили, что Лука не указывает ни на один положительный результат за весь этот период из служения. А разве Дух Святой не избрал их, чтобы они евангелизировали эти края? Разве они не были посланы им? Разве община не дала им своего благословения на этот благородный труд? Почему тогда нет видимых успехов и результатов? Почему души не обращаются к Господу? Возможно, это была ошибка, и Господь их не посылал. Может быть, они на самом деле ошиблись. Ведь часто и мы так думаем. Не потому ли мы бываем разочарованы и сдаемся, что не вышло так, как мы предполагали? Но Варнава и Савел продолжали свой миссионерский маршрут. Они не собирались складывать свое оружие. Заметьте, что сказано дальше в нашем тексте, в стихе 6. «Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка и иудеянина, именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». Тут, наконец, виден первый проблеск. Первая душа заинтересована в Слове Божьем. До этого момента мы не видим ни одного обращения, по крайней мере, тут не сказано. Полное безразличие тех, которым наши миссионеры проповедовали Слово Божие. И вдруг в городе Паф, после того, как они пересекли весь остров Кипр, нашлась одна жаждущая душа. Вы думаете, что сатана так легко отдаст и эту душу? О, нет! Ни за что! Вот поэтому в 8 стихе сказано: «А Илима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры». Возлюбленные, это и есть задача врага. Коль скоро душа начнет жаждать жизнь вечную, захочет услышать Слово Божие, дьявол сразу же воздвигает стену. Он увидел в этих свидетелях Божьих угрозу своему царству и забил тревогу. Как поступили Варнава и Савел? Видите ли, дорогие мои, они не руководствовались видимым, они руководствовались верой в Бога. Их ничуть не обескуражило то, что до сих пор не было видимых результатов, и что восстал сатана при первом же их возможности приобрести душу для Христа. Нет. И причина в том, что они были постоянно под водительством Духа Святого. В этом, дорогие мои, и весь секрет. Успех или неудача. Не это было руководящим фактором в их жизни. Нет, они руководились пребывающим в них Духом Святым. Вот почему они не сдавались удручающим обстоятельствам, а продолжали сеять благое семя. Как встретил апостол Павел сопротивление дьявола? Он не допустил мысли о том, что Бог закрывает здесь двери, и поэтому нужно со смирением принять эту оппозицию. Именно этого дьявол и хотел бы. К сожалению, таких смирняк среди детей Божьих хоть отбавляй. Малейший отпор, и они сдаются, под предлогом глубокого смирения. О, значит, мы не удостоились. Но как поступает человек, руководимый Духа Святым? В 9 стихе, то есть в следующем стихе, мы читаем: «Но Савел, он же и Павел». Заметьте, что тут апостол впервые назван Павлом, и с этого момента он уже не Савел, а Павел, исполнившись Духа Святого. Дорогие мои, когда человек исполнен Духа Святого, можно ожидать чего-то невероятного. В этом человеке по имени Вар-Иисус Павел узнал лжепророка, агента сатаны, противника Евангелия, и, устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Да, сказал этот человек, исполненный Духа Святого. Вместо того, чтобы отдать душу, жаждущую спасения, в руки врага, Павел, устремив свой взор на этого колдуна, назвал его так, как его следовало назвать. Он был коварным, злым, сыном дьявола, врагом всякой правды. Дальше Павел ему говорит: «И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Но кто-нибудь все же спросит: правильно ли поступил апостол Павел? Неужели мы должны брать с него пример и поступать так с теми, кто противится Слову Божьему? Дорогие мои, тут дело не в подражании. Тут важно обратить внимание на определенный принцип. В этом коротеньком отрывке 3 раза упомянуто третье лицо Святой Троицы, то есть Дух Святой. Во 2 стихе, в 4 и 9. Эти служители были отделены Духом Святым, они были посланы Духом Святым, и в 9 стихе мы прочли о том, что Павел был исполнен Духа Святого. Поэтому тот, кто находится под полным контролем и влиянием Духа Святого, может сделать и сказать такое, что с человеческой точки зрения порой может показаться вызывающим, крутым и вообще резким. Но и тут я подчеркиваю «но». Но он должен быть исполнен Духа Святого. Вот что важно – быть уверенным, что ты поступаешь не по духу своему, а по Духу Божьему. Можно очень просто узнать, поступает ли человек по своему духу или по духу святому. Узнать это всегда можно по плодам, по результатам. Сразу после этого происшествия мы читаем: «Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню». Обращение проконсула было результатом того, что сделал апостол Павел под влиянием Духа Святого, будучи исполнены им. Есть люди, которые делают и говорят разные глупости под предлогом того, что Дух Святой их побуждает. Но каковы результаты? Вот что важно. В данном случае обратилась душа. Пусть результаты покажут, исполнен ли ты Духа Святого или нет. Человек, исполненный Духа Святого, как мы уже видели из нашего текста, не руководствуется обстоятельствами и видимыми результатами. Признаком того, что человек исполнен Духа Святого, является тот факт, что он послушен Духу Святому. Дух Святой послал их, и они пошли, проповедуя везде, где только могли, Слово Божие. Человек, исполненный Духа Святого, смел и не сдается при первом же сопротивлении. Он не сдается и при втором, и при 10-м. Нет. Кроме того, человек, исполнен Духа Святого, невозможно напугать. Он может смотреть противнику прямо в глаза и противостоять ему во имя Господа Иисуса Христа. Да, такой человек посрамлен не будет. Таковых Бог ищет. Они ему нужны для расширения Царствия Божия. Но заметьте, эти миссионеры пробивают дорогу евангельской вести все дальше и дальше. Они не остаются на месте их первой победы. Это всегда является искушением для служителя Божия. Остаться на месте победы и успеха. Помните, как после чудного служения в Капернауме Симон просит Господа остаться в этом городе? «Все ищут тебя», — говорит он Иисусу. Но как ответил ему Господь? «Пойдем в ближние селения и города, чтобы еще и там проповедовать, ибо я для того пришел». Не без значения и тот факт, что как раз перед тем, как Симон просил Иисуса остаться, сказано, что Иисус, утром встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. В общении со своим отцом он получил указание от отца. Он руководствовался невидимым, не человеческой мудростью, но волей своего небесного отца. Дух велит Павлу, Варнаве и Марку оставить Пав и отправиться в путь. Как сказано в 13 стихе, отплывший из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилию. Они покидают прекрасный остров Кипр и отправляются в новую землю, в новую территорию, ничуть не похожую на Кипр. Этот остров был населен полудикарями. Притом тут царила малярия. Все удобства Кипра остались позади. Некоторые историки считают, что тут Павел заболел малярией, и это причинило ему много физических страданий. Как бы оно ни было, но тут по человеческому расчету следовало бы поставить точку и вернуться домой. И, увы, так поступил один из спутников Павла. Он не выдержал и решил вернуться в Иерусалим. В конце 13 стиха сказано, но Иоанн, то есть Марк, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Марк не выдержал, не доставало дисциплины, и, упаковав свои вещи, он едет домой. Да, по-видимому, у него были свои представления о том, какой будет эта миссионерская поездка с такими гигантами веры, с такими мужьями Божьими, как его дядя Варнава и апостол Павел. Разве можно рассчитывать на меньше, чем большой успех? И бедный Марк был разочарован. Возлюбленные, Господь не гарантирует успеха. Но Он гарантирует свое присутствие, когда мы идем по Его повелению. И что может быть лучше, дорогие мои? Когда Он приглашает нас к себе, Он говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Что мы можем дать взамен за мир и покой, который обещает нам Господь? Когда Господь с нами, тогда и иго Его превращается в благословение, и бремя Его легко. Почему? Потому что фактически Он сам его несет. Вот что пишет нам одна наша слушательница, ищущая душа. Слушайте, я сейчас какая-то опустошенная. У меня все есть, я живу материально прекрасно, у меня хорошая пенсия, у меня есть свой дом, у меня есть автомашина, все есть. Но нет душевного покоя, и все время болит душа. Может быть, мой дорогой друг, ты тоже в таком состоянии. Если так, то приди к Иисусу Христу. Он один может удовлетворить жажду твоей души. Он даст покой и мир, который всегда сопровождает душу, прощенную Господом. А наша самая большая нужда, дорогие мои, получить прощение наших грехов. А простить может только Бог по заслугам Сына Своего Иисуса Христа.

в жаркий день, дотла прожженный солнцем, взяв себе на плечи водонос, самарянка подошла к колодцу, где усталый отдыхал Христос. «Дай мне пить!» — спросил он. С удивлением заявила женщина в ответ. «Просишь ты, но ведь у иудеев с самарянами общения нет». Ей простой, земной и небезгрешной, жизнь которой мчалась под откос, в суете пустой и безуспешной, многое в тот час открыл Христос. Самарянке Иисус поведал, что при нем такая есть вода. Если кто хоть раз ее отведал, тот не будет жаждать никогда. Женщину догадка осенила. Это ожидаемый Христос, и она в селение устремилась, в попыхах забыв про водонос. Весть неслась по городу, как птица, облетев жилища и сады. Многие смогли тогда напиться драгоценной той живой воды. Для Христа различий нету в расах. Будь ты русский, немец или грек, важно здесь не принадлежность к классу, а любой и каждый человек. Тем дает он чудный дар спасения и большую радость жизни новой, кто его приемлет без сомнения, свято верит истинности слова. Пейте, люди, все живую воду, будьте светом в жизни для других, чтобы каждый мир, покой, свободу и блаженство вечно

забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели. Нам легко предаваться сожалениям. Некоторым удается жить без оглядки. Однако большинство из нас могли бы указать на несколько эпизодов из своего прошлого, которые до сих пор терзают ум догадками. Как сложилась бы наша жизнь, если бы мы тогда поступили иначе? Эти мысли преследуют нас, заставляют жить прошлым и порой даже парализуют наши теперешние действия. Есть две истины, которые не дадут прошлому похитить у нас сегодняшнюю радость. Отождествление с Христом и вера в Божью премудрость. Враг пользуется любой возможностью, чтобы напомнить нам о наших ошибках и обвинить в непослушании. Возможно, что касается внешних фактов, он и прав. Но основа нашей жизни — не наши заслуги или ошибки. В нас живет Христос. Мы предстаем перед Богом на основании того, что совершил Он. Твердое убеждение в Божьей премудрости также убережет нас от излишних сожалений. Даже если мы оступились, Бог предвидел это еще до сотворения мира и давно придумал, как это компенсировать. Нашими промахами Его не удивишь. Он давно знает, как вернуть нас на свой путь, даже если мы сильно от Него отклонились. Нам не велено постоянно смотреть в зеркало заднего вида и сокрушаться о своих ошибках. Встретившись со Христом, мы исповедовали свои грехи, и Он нас простил и спас. Пора идти дальше. Возможно, вас преследуют воспоминания. Дайте им твердый отпор. Скажите врагу, что ваша праведность — Иисус, а значит, Его обвинения беспочвенны. Ведь вы теперь одно с совершенным Божьим Сыном. И не забывайте о Божьей премудрости. Читая Библию, обращайте внимание на людей, допустивших серьезные ошибки, а таких найти несложно, и на то, как Бог вы

привел их к своей цели вопреки всем ошибкам. Живите настоящим и с надеждой смотрите в будущее. Никакие прошлые события не могут расстроить Божьи планы.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Матфея 7 глава 13 стих и Исаия 5 глава 20 стих. Мораль и большинство. Некий философ начала 20 века определил мораль как то, что нравится большинству. Солженицын, известный российский борец за свободу, был возмущен этим. Он писал, что зло в таком случае может стать добром, если завоюет большинство, а добро может стать злом, если окажется в меньшинстве. То есть такая концепция дает повод для ослабления морали, открывая двери для самого плохого и в конечном итоге приводя к уничтожению любого различия между злом и добром. Слово Бога не оставляет сомнений относительно того, что ожидает человечество. Оно говорит, что в последние дни люди будут эгоистичны, горды, не имеющие никакого уважения в отношении моральных ценностей. В Писании сказано, что огонь с неба, который поразил Содом, это был суд для тех, которые стали виновны в том, что пренебрегли божественными указаниями. Утверждение, что большинство определяет принцип морали, напоминает слова о том, что дорога, ведущая к суду, широка и пространна, и что многие идут по ней. И вы следуете за толпой? Изберите лучше узкий путь, ведущий в жизнь. Это тот путь, о котором Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иоанна 14 глава 6 стих.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Я читаю послание к римлянам, пятую главу. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. А теперь я читаю шестую главу послания к римлянам святого апостола Павла. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его,
то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Я теперь читаю 7 главу послания апостола Павла к римлянам. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедши за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я...
умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего и Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха. Мы читаем послание к римлянам, 8 главу. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть — сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии — сонаследники же Христу,
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина — никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашему.

Но Лот сказал им: «Нет, владыка». Бытие 19:18. В нашей жизни мы можем совмещать несовместимые и иметь печальные последствия от этого. Признавать Господа владыкой и говорить Ему «нет» — это крайняя степень непоследовательности. Или Господь есть Бог, то ты повинуйся Ему, или не признавай Его своим Богом, и тогда делай, что хочешь. Лот был праведником. Он знал истину, мучился в своей душе, когда видел и слышал о беззаконии. По великой милости Бога он был чудесным образом избавлен, его рука была в руке ангела. И после всего этого Лот Господу говорит «нет». «Ты, владыка, ты меня избавил, и я не сомневаюсь, что ты истребишь Содом, но не согласен с твоим повелением, что мне дальше делать. Позволь мне внести корректировку в твои планы, потому что я не могу спасаться на гору». Бытие 19:19. За этими словами стоит противление, несогласие и даже унижение владыки. Неужели умственные способности Господа ниже твоих? Неужели тот, кто вывел тебя, не знает, куда тебе лучше спасаться? Неужели Господь погубит тебя после того, как избавил? Мы знаем, что потом случилось с Лотом. Он был опозорен своими дочерями. Не согласившись с лучшим Божьим планом спасения, он получил то, что получил. Там, на горе, Лота и его дочерей ожидала совсем другая жизнь, потому что Божьи планы всегда нам ко благу, всегда к миру, а не к позору. Не будем спешить осуждать Лота, а лучше посмотрим на себя, на свое отношение к Богу. Да, мы христиане, мы верим, что Бог наш Отец, но как часто при этом на Его святую волю, на Его повеление мы говорим «нет». Многократно Господь призывает Своих к святости, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят» 1 Петра 1:16. Без святости никто не увидит Господа. А на практике многие верующие на призыв к святости говорят «нет». Они считают, что можно ходить по нечистым сайтам, смотреть разврат и при этом называться святыми. Господь повелевает Своим не дружить с этим миром, и тех, кто нарушает Его повеление, Он называет прелюбодеями. Наш Отец призывает делать добро всем, быть кроткими, послушными, честными. Но что мы видим в реальности? То, что многие христиане Богу говорят «нет» и модифицируют Его повеление. Что будет с теми, кто так поступает? В лучшем случае их ожидает судьба Лота, а в худшем — тьма внешняя и вечное мучение. Пример Лота оставлен нам для того, чтобы мы в точности повиновались Господу, чтобы наши слова и действия говорили о том, что Он действительно наш Владыка.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Шепот любви. Опять люблю, хочу шептать, но нет единственной на свете, что с губ моих сорвет печать и взглядом ласковым ответит. Наверное, я приговорен молчанием заполнять пространство. Не писан для меня закон, в котором двое постоянство. И все же я шепчу, люблю. И знаю, что меня услышат, пусть этот мир холодный лют, молитва вознесется выше.

момент творения. Молитва озадачила ученых. Несколько лет назад в ежегодном научно-медицинском журнале Southern Medical Journal сообщалось, что молитвы помогают больным, даже если они не знают, что за них молились. Но некоторые ученые, принимавшие участие в эксперименте, заявили, что не признают исцеляющую силу молитвы, пока сами не увидят чудо, которое можно зафиксировать документально. Большинство ученых – эволюционисты. Соответственно, они могут принять лишь то, что можно пронаблюдать и измерить. Конечно, такой подход не оставляет места для существования Бога, человеческой души или отношений человека с Богом. Тем не менее, был проведен ряд исследований христианской молитвы, и все результаты указывают на то, что молитва действенна. В упомянутом исследовании те 12% пациентов, за которых молились, поправились значительно быстрее, чем те, за которых не молились. Христианам следует осторожно относиться к научным исследованиям молитвы. Мы молимся потому, что наш любящий Небесный Отец наказал нам молиться и обещал услышать наш призыв. Каждый из нас – личность, и Бог относится к нам как к уникальным созданиям, а не как к материалу для статистических экспериментов. И, конечно же, не стоит воспринимать молитву как средство давления на Бога. То, что делает Бог, Он делает по своей воле, а не по нашей. Но подтверждение того факта, что молитва действенна, укрепляет нас в вере и помогает убедить других, что Бог действительно стремится к общению с каждым из нас. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

Один знатный и богатый француз по имени Черни попал при Наполеоне I в тюрьму по обвинению в государственной измене. В камере, которой находился под арестом Черни, примыкал маленький тюремный дворик, обнесенный высокой стеной. В нем узнику разрешалось ежедневно проводить несколько часов на свежем воздухе. Ночью он мог через маленькое окошечко в камере восхищаться усыпанным звездами небом. Однако Черни был убежденным атеистом. Он не верил, что все создано Богом, и не задумывался над тем, что Бог проявляет себя в своем творении. Напротив, с горечью в душе он нацарапал на стене дворика все, что произошло случайно. Это было кратким изложением его вероисповедания. Однажды, когда Черни вновь гулял взад-вперед по тюремному дворику, он, к своему удивлению, обнаружил под этими словами у самого основания стены маленький цветок, пробившийся из щели между камнями. Созерцание этого цветка привело к удивительным переменам в жизни узника. С интересом он день за днем наблюдал за его ростом. При этом в его сердце возникали новые мысли. На первый вопрос, каким образом это растение попало в такой голый и каменистый двор, можно было еще довольно легко ответить. Возможно, семя было занесено какой-либо птицей или ветром и нашло достаточно почвы для своего развития. Но тут возникали и другие вопросы. Почему этот скромный цветок, название которого он даже и не знал, так прекрасно и искусно устроен? «Совершенно случайно», — убеждал он себя. «Случайно? Нет, невозможно, совершенно невозможно», — говорил ему внутренний голос. Таким образом, этот цветок стал серьезной проповедью для своего ежедневного наблюдателя и возбудил в его сердце сильную бурю. Разве не были нацарапаны им на стене слова большой глупостью и ложью? Может ли быть на самом деле все случайным? Каким образом на листочках цветка образуются маленькие нежные прожилки? Как образуется такая изящная и закономерная сеть, подобная паутине? И как объяснить, что каждый стебелек находится на своем определенном месте, так что все в целом образует удивительную гармонию? Когда цветок наконец распустился, и Черни увидел всю его красу, радости его не было конца. С восторгом рассматривал он нежные пурпурные лепестки с серебряной окантовкой. Каким удивительным произведением искусства был все же этот маленький цветок? Узник огородил цветок щепками, чтобы защитить его от ветра и дождя, и ежедневно разглядывал его с неослабевающим восхищением. И каждый раз, когда он возился с ним, ему казалось, что цветок беседует с ним. «Как ты можешь терпеть эту ложь на стене надо мной? Невозможно, чтобы она оставалась твоим убеждением. Как ты не можешь понять, что существует некто, который создавал все и который всему дает жизнь. Он и меня создал таким нежным и неповторимым». Черни не мог больше противостоять этой тихой и настойчивой проповеди. Он поверил ей и стер свою лживую надпись над цветком. «Каким же я был глупцом», — сказал он себе сам. «Но Бог все же покорил меня и восторжествовал над моей гордыней». Теперь он от всего сердца мог вместе с псалмопевцем сказать: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Псалом 32, 6, 9. Бог послал через цветок этому заблудшему человеку еще и другое благословение. Заключенного в соседней камере время от времени посещала его дочка. Ребенку сильно понравилось, что Черни так заботится о цветке у стены. Она рассказала об этом супруге начальника тюрьмы.
Затем эта история пошла из уст в уста и вскоре дошла до императрицы Жозефины. Последняя рассказала императору об этом необычайном узнике, который так дорожил цветком, и поэтому, пожалуй, должен был иметь и доброе сердце. Она склонила Наполеона к аудиенции с заключенным, и после разговора с ним император даровал ему свободу. Черни выпустили из тюрьмы, но прежде всего он выкопал тот цветок, принес его домой и посадил в свою оранжерею, продолжая ухаживать за ним с прежней любовью. В дни одиночества это маленькое растение привело его к вере в Бога и явилось также поводом к его освобождению. Таким образом, Бог освободил его от двойного заключения. Остаток своей жизни он провел в искреннем служении Богу, который таким чудным образом открылся ему в своем творении и в своем слове.

Церковь – не организация, а живой и вечный организм. Никто никогда никакими силами не сможет ее уничтожить. Даже силы ада не в состоянии этого добиться. Церковь родилась на земле, но будет вечно жить в небесах. Все остальное, созданное и организованное на земле, в свое время погибнет. Что нужно, чтобы совершилось созидание церкви? Библия говорит, когда придет полнота возраста церкви, до времени, пока войдет полное число язычников. Для всех нас, происходящих из языческих народов, есть время для оправдания голгофских страданий Христа. Но только до того момента, когда в определенное Богом число придет к вере во Христа последний человек из язычников. И потому умножьте ваши молитвы за тех, кто вам особенно дорог, но еще не вошел в число искупленных. Молитесь за тех своих сыновей и дочерей, которые блуждают в этом мире. Молитесь за неверующих мужей и жен, за неверующих родителей, за родственников, чтобы они успели войти до определенного Богом времени в число искупленных. Не отчаивайтесь, если иногда вам кажется, что молитвы ваши безответны. Знает Господь, когда и ваша молитвенная чаша будет полна. У вождя негритянского племени смертельно заболел маленький сын. Он пригласил по обыкновению колдунов, но они не смогли помочь. Тогда он обратился к миссионерам, попросив их молиться за сына. Всю ночь молились миссионеры о выздоровлении больного, но мальчик, приняв Христа своим спасителем, с улыбкой под утро скончался. Миссионеры говорили Богу: «Вот удобный случай, если Ты, Господи, вылечишь мальчика, многие уверуют в Христа и воздадут Тебе славу». С поникшими лицами пришлось миссионерам оставить жилище вождя. Однако, каково было их удивление, когда спустя некоторое время приходит к ним вождь племени и просит преподать ему крещение. «Что же произошло? Как ты уверовал?» — спросили миссионеры. «Я сильный рослый мужчина и воин, но боюсь смерти, а мой сын был маленьким, слабым и щупленьким, но с улыбкой ушел к вашему Богу. Малыш не боялся смерти, такого Бога и я хочу иметь». Миссионеры думали, что пробуждение к вере должно начаться через выздоровление ребенка, но Бог знал, что оно может начаться и через смерть. Молитвы миссионеров не пропали даром. Дух Святой перед троном Отца и Господь дали им то, о чем они просили — пробуждение и спасение погибающим. Есть очень важное условие для того, чтобы никто не был найден повинным в день Господень. Будьте готовы. О готовых ко встрече со Христом сказано и в первом послании к Коринфлянам. «Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Священное Писание наставляет: «Посему мы не унываем, но если внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот оно условие для верующих — быть готовым, омываться и обновляться, или, как говорится в Откровении, «блажен бодствующий и хранящий одежду свою». После теплого летнего дождика дети с радостью бегали и прыгали по лужам. Только один стоял в стороне. Подбежав к нему, дети спросили: «Почему ты не бегаешь с нами?» «Я не могу, я царский сын, а в царской одежде по лужам не бегают». На нас, верующих, царские одежды. Нам надлежит получить в наследство по завещанию Царство Небесное. Нам надлежит и царствовать царством грядущим и вечным. Не нам бегать по мирским лужам, не нам оскверняться мирскими беззакониями. Если бы очи всех людей были способны увидеть и наши духовные одежды, многие из нас вели бы себя иначе. Многие прекратили бы греховное участие в делах беззаконных. В духовных одеждах не ходят, где попало. Эти одежды хранят. И люди, хранящие такие одежды, блаженны, ибо для них открыт самый славный город, который приготовил Бог для возлюбленных своих. Это город,
архитектором и строителем которого является сам Бог и Отец наш Небесный. Город чист и свят, и ничто нечистое туда не войдет, и никто нечистый не вкусит там от древа жизни. Вот почему и сказано: «Блажен, хранящий одежду свою». И потому блаженны омывающие одежды свои. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Его может смыть пятна греха с тебя. Кровь, что на кресте пролил Христос, может сделать снега белей. В центре Кельна в Германии стоит церковь высотой в 147 метров. Возводился храм 600 лет, и только 100 лет назад строительство было завершено. Но в последние десятилетия песчаные камни стали чернеть и осыпаться. Виной тому человеческий прогресс. Газы автомобилей, выбросы заводов отравляют воздух. Дорогие слушатели, и мы с вами находимся в погибающем мире, и мы отравлены ядом беззакония последнего времени. Само по себе наше пребывание на земле требует постоянно омывать наши одежды, постоянно обновляться в милости Христа. Одно пребывание в утопающем от греха мире вызывает необходимость постоянно обновляться, омывать свои одежды. Верующие в своей совокупности составляют церковь или храм Божий. Этот храм строится тысячелетия из миллионов и миллиардов живых камней, из верующих. Этот храм постоянно подвергается буйствам бушующей и отравленной стихии мира сего. Мы, члены Церкви Христовой, постоянно очищаемся кровью Христа и таким образом храним Церковь. Как только придет последний язычник, и в лице его будет в этом храме положен последний живой камень, Церковь будет навеки со Христом. Два условия завершения строительства храма Господнего — спасение последних людей из числа язычников и наше постоянное и всеобщее обновление, очищение и хранение одежд наших. Молитесь о себе, стремитесь, чтобы одежды ваши всегда были чисты. Молитесь за последних, которые еще приложатся к Церкви, за тех, кто дорог вам, чтобы их Господь приложил в число народа своего. Молитесь, как Мария, омывшая слезами ноги Христа и услышанная без слов, как женщина, которая коснулась Господа и была исцелена. И если из вашего сердца вырвется несколько слов Господу, не противьтесь, но поспешите принять добрую весть спасения нашего в Иисусе Христе.

В эфире передача «Это интересно». А вы знаете, как орлица выбирает себе отца для своих орлят? Она делает такую интересную вещь. С дерева или куста она отламывает веточку, берет ее в клюв, поднимается на большую высоту и с этой веточкой начинает там кружить. Вокруг самки начинают летать орлы. Тогда она бросает эту ветку вниз, а сама смотрит. И вот какой-то орел подхватывает эту веточку в воздухе, не дав ей упасть, а затем приносит ее к самке очень аккуратно, из клюва в клюв. Орлица берет эту ветку и опять бросает вниз. Самец вновь ее ловит и приносит ей, а она опять бросает. И так повторяется много-много раз. Если на протяжении определенного времени и неоднократных бросаний ветки орел каждый раз подхватывает ее, то самка выбирает его. Зачем она это делает, вы поймете потом. Затем они собираются высоко на скале. Вьют гнездо из жестких прутьев. Редкое, достаточно жесткое. И мама с папой начинают выдирать из себя, из своей собственной плоти, клювом пух и перья. Этим пухом и перьями они выстилают гнездо, забивают все дырки в нем, делают его мягким и теплым. В такое мягкое и теплое гнездышко орлица откладывает яйца. Затем они высиживают птенцов. Когда появляются орлята, а они приходят на свет Божий такими маленькими, голенькими, немощными, родители прикрывают их своим телом, пока они не окрепнут. Заслоняют крыльями от дождя, от палящего солнца, носят им водичку, пищу, и птенцы растут. У них начинают расти перья, крепнут крылья и хвост. И вот они уже оперились, хотя еще маленькие. Тогда мама с папой видят, что уже пора. Папа садится на край гнезда и начинает колотить по нему крыльями. Молотит, колотит, трясет это гнездо. Для чего? Для того, чтобы выбить все перья и пух, чтобы остался только жесткий каркас, который в самом начале они сплели и сложили. А птенцы сидят в этом вытрясенном гнезде. Им неудобно, жестко. Они не понимают, что же случилось. Ведь мамочка и папочка были раньше такие ласковые и заботливые. Мама в это время летит куда-нибудь, ловит рыбку и садится где-то в метрах в пяти от гнезда, чтобы птенчики видели. Потом на виду у своих птенцов начинает эту рыбу потихонечку кушать. Птенцы сидят в гнезде, кричат, пищат, не понимают, что же случилось. Ведь раньше все было по-другому. Мама с папой их кормили, поили, а теперь все пропало. Гнездо стало жесткое, перьев и пуха уже нет. И еще родители сами рыбу едят, а им не дают. Что же делать? Кушать ведь хочется. Надо выбираться из гнезда. И тогда птенцы начинают делать движения, которые они никогда раньше не делали. Они и дальше их не делали бы, если бы родители продолжали с ними нянчиться. Птенцы начинают ползти из гнезда. Вот орленок вываливается, такой неуклюжий, еще ничего не умеет, ничего не знает. Гнездо стоит на скале, на отвесном утесе, чтобы никакие хищники не подобрались. Птенец срывается с этого склона, брюхом по нему едет, а потом летит в пропасть. И тут папа, тот, который ловил когда-то веточки, стремглав бросается вниз и ловит себе на спину этого орленка, не дав ему разбиться. И потом на спине он поднимает его опять в неудобное гнездо, опять на скалу. И все начинается сначала. Эти птенцы падают, а отец их ловит. У орлов ни один орленок не разбивается. И вот в какой-то из моментов падения орленок начинает делать движение,
которого никогда раньше не делал. Он расправляет на ветру свои боковые отростки крылья, попадая в поток воздуха, и таким образом начинает летать. Так орлы учат своих птенцов. И как только птенец начинает летать сам, родители берут его с собой и показывают места, где водится рыба. Они уже не носят ее ему в клюве. Это очень хороший пример, как нам воспитывать своих духовных и физических детей. Как важно не передержать их в тепленьком гнездышке, не перекормить их рыбкой, когда они и сами уже могут ее ловить. Но с какой заботой мы должны научить их летать, посвящая этому свои силы, свое время, мудрость и навыки. Не зря самка выбирает самца, бросая веточку. Она же не хочет, чтобы ее дети разбились.

Жил в детском доме мальчик-сирота. От остальных детей он отличался. Ребенок никогда не улыбался, печально были сомкнуты уста. Имел он кров, он сыт был и одет, и малыша почти не обижали. Но на ресничках капельки дрожали, когда с ним кто-то говорить хотел. Он не играл, не бегал, не шалил, смотрел на всех совсем не детским взглядом. «Малыш, ну что тебе для счастья надо?» «Я маму жду», — в ответ он говорил. Ребенок долго, терпеливо ждал и от окна не отходил упрямо, шептал: «Придет, придет со мною мама», хотя он мамы никогда не знал. А где-то рядом, в городе большом, об умершем сынишке мать рыдала. Когда ей горе не под силу стало, она пришла однажды в детский дом. О, сколько пар серьезных детских глаз с надеждою на женщину смотрело, и сердце женское огнем горело. Как одного я выберу сейчас? И, вспоминая сына своего, похожее лицо найти пыталась. Нелегкая задача ей досталась, как среди многих выбрать одного. Но вот малыш, в глазах вопрос немой, глаза не говорили, а кричали не детскую отчаянной печалью, и женщина сказала: «Этот мой!» По-матерински нежно обняла, головку детскую к груди прижала, жизнь и судьбу в руках она держала и мальчика как сына приняла. Узнал ребенок, что такое мать. Жил в теплом доме, ласкую согретый, смеяться научился, как все дети, и рад был маму мамой называть. И мы влачили жалкое сиротство, в нас по-сиротски плакала душа. Жить на земле людей совсем непросто, порой не только жить, но и дышать. Мы были одинокими, не знали, чего для счастья не хватает нам. Мы любящего никого не ждали, не поднимали взоры к небесам. Но кто-то нас любил любовью нежной, и кто-то счастья нам желал добра, и кто-то любящий жалел нас грешных, и кто-то, как детей, обнять был рад. Оставил Бог небесные чертоги, сошел в Иисусе к жителям земли усыновить не одного, а многих, чтоб мы покой и счастье обрели. Бог принял нас в отцовский дом навеки, и рук его тепло узнали мы, и что такое благодать и реки, и как прекрасно солнце после тьмы. Узнали мы отцовскую заботу и нежную отцовскую любовь. Теперь мы дети Божии, не сироты, усыновила нас Иисуса кровь. А чье-то сердце плачет одиноко, кому-то негде голову склонить, но дом отца не в стороне далекой, и ты в отцовском доме можешь жить. Приди к нему, и он осушит слезы, когда войдешь ты под отцовский кров. Не будешь сиротой, и стихнут грозы, Господь тебя усыновить готов.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». В нашей вчерашней радиобеседе мы говорили о типе обеспечения, который покрывает любую сферу нашей жизни – обеспечение, происходящее из исполнения Божьей воли. Мы цитировали из первого послания Иоанна, 2 главы, 17 стиха. Читаю. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Мы также указали на контраст, который существует между временным и вечным, то есть постоянным. Этот мир со всеми своими амбициями, своими целями, институциями является временным миром, который проходит. Но воля Божья является вечной, и тот, кто исполняет, осуществляет волю Божью в своей жизни, становится вечным и неуничтожимым, как и сама воля Божья. Так как воле Божьей суждено господство в этом мире, каждый, кто связан с нею и исполняет ее, осуществляет ее верою и посвящением, приобретает признаки воли Божьей, то есть будет также господствовать. После этого мы указали на то, как этот принцип действовал в жизни Господа Иисуса Христа. Его всеобщим мотивом было не исполнение своей воли, но воли пославшего Его Отца. Так долго, как Он, то есть Христос, осуществлял на земле волю Божью, ради чего Он и пришел на землю, никто не мог сделать Ему никакого вреда, никто не мог Его подвергнуть аресту. И отнюдь не потому, что у Него была какая-либо материальная защита. Нет, ее у Христа не было. Он просто жил в совершенной воле Божьей и был непреодолимым. Сегодня я желаю проиллюстрировать этот же принцип жизнью одного из Божьих слуг Ветхого Завета Иисуса Навина. Тема настоящей радиобеседы – «Как быть непреодолимым?». Дорогой радиослушатель, слушай эти слова. Ты имеешь право прийти к выводу, что и ты можешь стать непреодолимым. Да, мы можем стать непреодолимыми, если начнем применять к себе принципы, которые мы излагаем в настоящей радиобеседе. Иисус Навин провел 40 лет в служении Моисею в пустыне. Но именно эта позиция служения приготовила его и сделала вождем. И когда умер Моисей, Иисус Навин, как Богом указанный преемник, перебрал руководство Израилем. Вот слова, с которыми Бог дал поручение Иисусу Навину. Они найдены в книге Иисуса Навина, 1 главе, стихах от 1 до 9. Читаю. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер, итак встань». Перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего, до реки Великой, реки Евфрата, всю землю Хитеев и до Великого моря, к западу солнца, будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон,
который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Это было поручение Иисусу Навину, данное ему лично Господом. А теперь я желаю указать на некоторые важные моменты этого поручения, которые относятся и к нам сегодня. Прежде всего, в стихе 6 Иисус Навин получил данное ему Богом задание. Бог сказал ему: «Ты поведешь этих людей, и они унаследуют землю». Это и было задание, данное Иисусу Навину. Я сказал вчера, что есть где-то у Бога книжный свиток, и в этом свитке есть задание для каждого из нас, своя собственная роль. В случае с Иисусом Навином, его ролью, его заданием было вести израильтян в обещанную страну. Мы все должны начать с того, что у каждого из нас есть свое задание. Это и есть основа нашего обеспечения. Кроме этого, у Иисуса Навина был специальный источник силы. Его сила зависела от Божьего закона, Божьего слова. Стих 8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Я всегда даю следующий комментарий этому тексту. «Думай о законе, беседуй о нем, действуй по закону». Те же принципы относятся и к нам. Слово Божье доступно нам сегодня. Мы должны его внимательно читать, размышлять над его истинами. Мы должны беседовать о нем, оно должно быть в наших устах. Мы должны действовать по этому слову, жить согласно с его требованиями. На этом основании Иисусу Навину сказано было быть сильным и смелым. Заметили ли вы, что в прочитанном нами отрывке повеление Господа быть сильным и мужественным повторяется много раз? В стихе 6 Господь говорит: «Будь тверд и мужествен». В стихе 7 Он говорит: «Только будь тверд и очень мужествен». В стихе 9, наконец, сказано то же самое. «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся». Когда Бог говорит нам быть сильными и мужественными, то это большое для нас ободрение. Это нечто чудесное. Сам Бог сказал мне быть сильным и бесстрашным. Я желаю заметить, что если Бог говорит эти слова, то у Него для этого есть всегда достаточная причина. Это значит, что мы будем в такой ситуации, в котором нам придется иметь и силу, и мужественность. Так что в этих Божьих словах имеется также и Божье предупреждение. В такой же самой степени, как Иисус Навин, нуждавшийся в силе и отваге, чтобы осуществить данное ему Богом задание, если мы желаем осуществить Богом данное нам задание, мы должны также оказаться сильными и мужественными. Мы читаем также, что на этом основании Бог обещал Иисусу Навину быть с ним везде, на всяком месте. Он гарантировал ему свое личное присутствие всегда и везде. В стихе 5 Бог говорит: «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». В стихе 9 сказано опять: «Ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Эта истина также касается нас, верующих во Христа. Если все необходимые условия будут нами выполнены, Бог скажет нам: «Я буду с тобой всегда».
я никогда не оставлю тебя и не забуду тебя. И когда мы будем осуществлять волю Божью, мы будем непреодолимы, подобно Иисусу Навину. Стих 5 говорит: «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей». Эти слова, тем не менее, верны только по отношению ко всем тем, кто осуществляет на земле Божью волю. Почему? Потому что если вы работаете для Бога, то никто и ничто не может быть оппозицией для Бога. Но если человек перестает осуществлять волю Божью в своей жизни, он автоматически теряет привилегию непреодолимости. Итак, мы должны базировать свою жизнь на принципах Священного Писания. Это была Божья инструкция Иисусу Навину. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Мы должны размышлять над истинами Библии, беседовать о Библии и жить сообразно с ее уставами. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

что унываешь ты, душа моя?» Псалом 42:5. Есть ли основание унывать? Разве только по двум причинам. Если мы еще не обратились к Богу, или уже обратившись, продолжаем жить во грехах. Только в этих двух случаях есть полное основание для уныния. А помимо этого, нет ни малейшего основания для уныния, так как мы всегда имеем возможность открывать в молитве перед Богом все наши нужды, уповая на всемогущество и любовь Божию. Уповай на Бога, не забывай этого. Нет такого времени, когда нельзя уповать на Бога, каковы бы ни были нужды и затруднения, даже тогда, когда по-человечески всякая надежда потеряна. Но, уповая на Бога, мы убедимся в конце концов в том, что делали это не напрасно. Господь пришлет нам свою помощь в свое время. Это мною было много раз испытано. Когда не было никаких надежд, помощь приходила от Господа. Он не ограничен. У Него десятки тысяч разных способов и путей для того, чтобы подать нам помощь в свое время. Мы лишь должны открыть свое положение перед Ним в детской простоте, изливая свое сердце, и сказать: «Я недостоин того, чтобы Ты внял мне и ответил на мою молитву, но ради Господа Иисуса Христа, ради имени Его, внемли молитве моей и даруй просимое. Научи меня в тишине и с терпением ожидать Твоего ответа. Я верю, что в определенное Тобой время Ты даруешь просимое. Больше молитвы, больше упражнения в вере, больше терпения в ожидании, и последствием будет благословение, и благословение обильное. Это я испытал в моей жизни бесконечное число раз. И поэтому я постоянно твержу себе: уповай на Бога. Не унывай в пути своем, в надежде ободрись, в минуту жизненных скорбей к Иисусу ты склонись. Скажи Ему: и жизнь мою, и мысли знаешь Ты. К Тебе иду, Тебя прошу, помощник только Ты».

0: Ты тратишь свою жизнь,
1: размениваешь на грош,
0: и тут, и там, по пустякам, душу распродаешь.

наш пустой стручок, горсточка праха ценой 8 франков. Но в каждом из нас есть маленькая часть. Это душа, и сделать свой выбор она должна.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления? Михей 7:18. Бог простит тебя. В доме Мари Дюран в департаменте Ардеш во Франции находится музей, рассказывающий о жизни этой женщины-христианки, которая за свою веру была заключена в тюрьму на целые десятилетия. Ремонтируя крышу этого дома, рабочие обнаружили плитку с надписью «Бог простит тебя». Мы не знаем, для кого это предназначалось, но во времена гонений человек, написавший эти слова, несомненно думал о тех, кто преследовал протестантов. Так когда-то Господь Иисус, говоря о своих палачах, попросил Отца: «Прости им, ибо не знают, что делают» — Луки 23:34. На той плитке было написано не просто «Бог простит», а «Бог простит тебя». Это «тебя» относится к каждому, особенно к тому, кто не упорядочил свои отношения с Богом. Бог есть любовь, и Он готов простить любого. Необходимо, однако, признать себя грешником и принять Его благодать, которую Он дает всякому, кто просит об этом. Но Он не навязывает ее. Пока еще продолжается День благодати, и Бог проявляет долготерпение. Но скоро двери закроются. Тогда будет слишком поздно. Вы несете ответственность перед Богом. Если вы не откликнулись на Его предложение о прощении, вас будет судить Иисус, которого вы отвергаете. Так что нужно делать? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих.

Хлеб насущный, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Матвея 6 глава. Привычно накрываю дома стол, как много лет подряд, так и сегодня. В семье моей не голоден никто, а стол накрыт от щедрости Господней. В достатке хлеб, кусочки не делю, накормлены досыта муж и дети. Я Господа всегда благодарю за то, что мне даровано все это. Нет, я бы накормить их не смогла, не сею хлеб и жать не научилась. Беру рукою с Божьего стола и каждый день Господню вижу милость. Когда за

Стол садится вся семья, о, может быть, они не замечают, хлеб на столе, заслуга не моя, подарок Божий с неба, я то знаю. Смотрю, как дочка маленькая ест, как крошки хлебные на стол роняет, в достатке хлеб, и к хлебу что-то есть. Пред Господом я голову склоняю, за ласку и тепло благодарю, за нежную отцовскую заботу, сердечное спасибо говорю, за милость Божью славлю имя Бога, за то, что нет войны, и на полях ко времени пшеница созревает, и вновь благословляется земля, приходит осень, жатва наступает. И хлеб вновь становится зерно, и щедрости Господней нет предела. От Господа не только мне дано, не для меня одной пшеница зрела. И в вашем доме тоже стол накрыт, вы тоже не считаете кусочки. Пусть Господа душа благодарит, давая хлеб для сына или дочки». Насущный хлеб на день сей нам пошли. Мы просим, и Господь нам посылает. Он слышит нас, Он рядом, не вдали. Хвали Его, душа моя, хвали. Я имя Божие благословляю. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея». В то утро, о котором только что рассказывал, я спустился в офис, и там ощутимое чувство любви и уверенность в спасении вновь наполнили меня. Когда пришел местный адвокат, я немного рассказал ему о том, что принял спасение, дарованное мне Иисусом Христом. Он посмотрел на меня с удивлением, но, насколько помню, ничего не ответил, а, опустив голову и постояв несколько минут, вышел из офиса. Я больше не думал о нем, но позже узнал, что замечание, которое я сделал, пронзило его словно меч, и он не мог успокоиться, пока сам не покаялся и не отдал свое сердце Богу. Вскоре после того, как мистер У покинул офис, зашел диакон Б и спросил: «Мистер Финей, вы помните, что сегодня в 10 часов будет рассматриваться мое дело в суде? Я надеюсь, вы готовы?» Перед этим он пригласил меня быть его адвокатом. Я ответил: «Диакон, я стал слугой Иисуса Христа и буду представлять Его интересы, поэтому не могу защищать вас в суде». Он изумленно посмотрел на меня и спросил: «Что вы имеете в виду?» Я в нескольких словах объяснил, что стал заниматься делом Божьим, повторил, что стал слугой Господа Иисуса Христа и теперь представляю Его интересы. Посоветовал диакону найти кого-то другого, кто будет его адвокатом в суде. Он опустил голову и, ничего не ответив, вышел. Я наблюдал, как растерянный диакон Б стоял посреди дороги и о чем-то размышлял. Потом он ушел, но, как я позже узнал, забрал свой иск из суда. После этого он начал усиленно молиться, и вскоре его духовное состояние поднялось на недостижимую до этого высоту. Прошло немного времени, и я пошел рассказать кое-кому о своем спасении. У меня было такое чувство, что внутри звучит Божий призыв проповедовать Евангелие, и я должен начать делать это, не теряя времени. Почему-то была твердая уверенность, что это мое призвание. Если вы меня спросите, как появилось это чувство, то не получите ответа, потому что я не могу этого объяснить. Но тем не менее, я был абсолютно убежден в своем призвании, как и в том, что познал Божью любовь и получил крещение Святым Духом. Теперь я был в этом совершенно уверен, отбросив всякие сомнения, и понимал, что Господь поручил мне проповедовать Евангелие. Вначале меня тревожила мысль, что, обратившись к Богу, я ради проповеди Евангелия должен оставить свою профессию, которую очень любил. Это меня смущало. Я думал о том, сколько усилий пришлось приложить, чтобы получить эту профессию, сколько времени потрачено на приобретение необходимых навыков. А теперь, из-за того, что я стал христианином, обязан только проповедовать Евангелие. Тем не менее, я пришел к выводу, что должен отдать решение этого вопроса Богу. Ведь я давал определенные обещания, уходя со своего молитвенного места в лесу. Теперь, получив крещение Духом Святым, я очень желал проповедовать Евангелие. Более того, мне ничего другого не хотелось делать. Больше не хотелось заниматься правом и уже ничего не привлекало в этой области. Желание разбогатеть улетучилось. Мне не были интересны никакие мирские удовольствия и развлечения. Все мои мысли занял Иисус и спасение, а мирская жизнь казалась мне несущественной. Уже ничего не могло сравниться по важности с приобретением человеческих душ для Бога. И никакой труд не был уже настолько сладок и величествен, как возможность показать Христа погибающему миру.
С таким горящим сердцем я отправился рассказывать о спасении всем, кого только мог встретить. Вначале я зашел к сапожнику, который был благочестивым человеком и, как мне казалось, одним из самых духовных христиан церкви. Он как раз разговаривал с сыном одного из старейшин церкви, который был приверженцем универсализма. Мистер У, сапожник, повернулся ко мне и спросил: «Мистер Финей, что вы думаете по поводу аргументов этого молодого человека?» И процитировал то, что тот говорил в защиту этого учения. У меня тут же был готов ответ, который легко развеял все сомнения. Когда юноша понял, что у него больше нет аргументов, то поднялся и, ничего не сказав, вышел. Но потом я заметил, что этот молодой человек, вместо того, чтобы идти по улице, обошел магазин, перелез через забор и направился через поле в лес. Я уже и забыл о случившемся, но вечером он пришел с сияющим лицом и рассказал о своих переживаниях и о том, что потом случилось. Оказывается, он пошел в лес и там отдал свое сердце Богу. Я говорил со многими людьми в тот день и верю, что Дух Божий коснулся их сердец. Не помню ни одного человека, который вскоре после нашего разговора не поколебался бы перед Богом. Однажды я зашел к своему другу. У него в доме жил молодой человек, который занимался производством виски. Семья друга слышала, что я стал христианином. Они собрались пить чай и уговорили меня сесть с ними за стол. Хозяин дома и его жена были очень религиозными. Но сестра одной леди, которая также там присутствовала, была неверующей девушкой, как и тот молодой человек, их далекий родственник, о котором я упоминал. Он исповедовал универсализм, был очень откровенен и разговорчив, имел энергичный характер. Хочу сделать заметку, что универсализм — это учение о возможности спасения всех людей, независимо от их веры и духовного состояния. Я сел пить чай, и они попросили меня благословить пищу. Хотя я никогда этого не делал, но, не стесняясь, начал молиться. Вдруг в моем сердце эти двое молодых людей возбудили столько сострадания, что я стал рыдать и больше не мог продолжать молитву. Присутствующие за столом потеряли дар речи, видя меня плачущим. Молодой человек тотчас встал и выбежал из-за стола. Он помчался в свою комнату и закрыл двери. Его никто не видел до утра, но когда он вышел, его лицо сияло, потому что он встретился со Христом. Позже, на протяжении многих лет, он был талантливым проповедником Евангелия. В течение всего дня в селении только и было разговоров о том, как Бог изменил меня. Одни говорили одно, другие — другое. Вечером, без какой-либо договоренности, иначе я знал бы об этом, люди шли туда, где обычно проводили молитвенные собрания. Мое обращение к Богу привело в изумление многих в городе. Потом я узнал, что незадолго до этого несколько членов церкви предложили особо за меня молиться. Но мистер Гейл их разубедил, говоря, что не верит в мое покаяние. Он рассказал им, что я просвещен в области религии, но очень ожесточен. Более того, ему не нравилось то, что я был регентом хора и учил молодых людей петь христианские гимны. Мой авторитет был у них настолько высок, что он был уверен, покаяться они смогут только тогда, когда я уеду из Адамса. После моего покаяния я узнал, что моим именем прикрывались некоторые сомневающиеся в Боге люди. Например, мистер С., у которого была благочестивая жена, неоднократно ей говорил: «Если христианство истина,
Почему вы не можете сделать так, чтобы покаялся Финей? Если его жизнь преобразится, тогда и я поверю в Бога». Пожилой юрист по имени М., который жил в Адамсе, услышав разговоры о моем покаянии, сказал, что это все обман, и я просто провожу очередной эксперимент над верующими. Тем не менее, люди побежали к молитвенному дому, как бы сговорившись. Я также пошел туда и увидел служителя и многих жителей города. Зал был переполнен, но никто не решался взять на себя инициативу начать служение. Я никого не стал ждать, поднялся и начал говорить о вере, которую получил от Бога, и, продолжая, рассказал о своих духовных переживаниях, поскольку считал это очень важным. Мистер С., который пообещал своей жене поверить в Бога, если я покаюсь, тоже был там. Также на собрании присутствовал и мистер М., пожилой юрист. То, что Господь положил мне на сердце говорить, казалось, чудесным образом завладело сердцами людей. Мистер С. встал, протиснулся сквозь толпу и ушел, забыв свою шляпу. Также и мистер М. ушел домой, заявив, что я сошел с ума. «Он действительно сумасшедший», — сказал мистер М. «Здесь нет ошибки». Как только я закончил свою речь, служитель церкви мистер Гейл встал и признался в том, что он мешал членам церкви исполнять свой христианский долг, когда отговаривал их молиться за меня. Также он признался, что в тот день, услышав о моем покаянии, не поверил этому. Он говорил это со смирением, осознав, что у него не было веры. Прежде я никогда не молился публично, но мистер Гейл после своего покаянного признания попросил меня помолиться. Я согласился и, молясь, почувствовал большую свободу. У нас прошло замечательное собрание, и с того дня мы встречались каждый вечер на протяжении долгого времени. Дело Господне начало распространяться во всех направлениях и охватило весь город. Поскольку я был лидером молодежи, то организовал для них еще и отдельные собрания, которые все посещали. Я много потрудился ради спасения молодых душ, и Господь чудным образом благословил все мои усилия. Молодые люди каялись один за другим, и через короткое время все до единого обратились к Богу. Работа велась среди всех сословий нашего города и даже выходила за его границы. Мое сердце было переполнено, и больше недели я не хотел ни спать, ни есть. Я буквально питался той пищей, которой мир не знает. Моя душа была полна Божьей любовью. Так я продолжал жить еще много дней, пока не понял, что нужно отдыхать и спать, иначе будет плохо. С того момента я стал более осторожным в своем труде. Я начал регулярно питаться и отдыхать. Божье Слово обладало чудесной силой. Каждый день я с изумлением осознавал, что всего несколько слов, сказанные человеку лично, могут пронзить его сердце, как стрела. Спустя некоторое время я поехал навестить своего отца в Хендерсон. Он был человеком неверующим. Должен сказать, что в нашей семье только мой младший брат был богословом. Отец встретил меня у ворот. Он спросил: «Как дела, Чарльз?» Я ответил: «Я здоров душой и телом. А вот как ты живешь, отец? Все твои дети разъехались, и я покинул твой дом. Ты уже стар, но я никогда не слышал молитвы в доме моего отца». Отец опустил голову и разрыдался. «Я знаю, Чарльз», — сказал он, — «заходи и помолись ты». Я вошел и стал молиться. Отец и мать были очень тронуты
и через некоторое время охотно приняли Господа. Мне кажется, что у моей матери и раньше было на сердце желание обрести спасение, но об этом никто в семье не знал. Я находился в той местности 2-3 дня и общался со многими людьми, которых только мог встретить. В понедельник было ежемесячное молитвенное собрание. В тех местах имелась баптистская церковь со своим служителем и еще одна маленькая церковь, в которой не было служителя. Тем не менее, население отличал невысокий моральный уровень. Духовность была в упадке. Мой младший брат посещал эти ежемесячные собрания и позже мне о них рассказывал. Баптисты и конгрегационалисты обычно вместе проводили такие вечера в молитве. Но собрание посещало очень мало людей, и поэтому они проводились в частном доме. В очередной раз верующие встретились в гостиной этого частного дома. Там были лишь немногие представители баптистской и другой церкви. Диаконом той церкви был скромный худощавый пожилой мужчина по имени М. Он был тих и обычно мало говорил, обсуждая тот или иной вопрос. Поэтому все считали его благочестивым человеком. Он был прекрасным образцом диакона Новой Англии. В тот вечер его попросили вести собрание. Он, как обычно, прочитал отрывок из Писания. Верующие пропели гимн. Затем диакон М. стал с ними молиться. Мой брат сказал, что диакон М. начал молиться, как обычно, тихим, слабым голосом. Но вскоре его молитва стала звучать громче и громче, наполняясь эмоциями и трепетом. Его слова приобрели особенную искренность. Он поднимался на кончики пальцев ног и опускался на пятки снова и снова, так что комната будто содрогалась. Его молитва и движения становились громче и решительнее. Вдруг он поднял стул, который стоял перед ним, и опустил его на пол. Затем поднял его еще и опустил с большей силой и чувством. Он не останавливался, и собравшимся казалось, что стул вот-вот разлетится вдребезги. В то же время братья и сестры, преклонившие колени, стали стонать, рыдать и вздыхать в отчаянной молитве. Диакон продолжал молиться, пока не обессилел. Когда он остановился, рассказывал мой брат, то никто в комнате не мог встать с колен. Люди могли только рыдать и исповедоваться перед Господом. Начиная с этого собрания, Божье действие распространилось по всему городу и окрестным селениям региона. Я говорил уже о покаянии местного адвоката У, у которого обучался праву. Также упоминал о том, что ходил молиться в рощу, где моя жизнь преобразовалась. Вскоре после моего покаяния мне сообщили о нескольких случаях обращения к Богу, которые произошли при таких же обстоятельствах. Люди шли молиться в рощу и там примирялись с Богом. Когда местный адвокат У услышал об этом на собрании, то подумал, что у него есть отдельный кабинет, где можно помолиться. Поэтому ему не нужно идти в лес, чтобы позже рассказывать похожую историю. Как оказалось, он сам себя духовно связал. Хотя это было небольшое прегрешение, но в этом проявилась гордость данного человека, которая закрывала ему путь в Царствие Божье. Из опыта своего служения я могу привести очень много подобных случаев, когда в какой-то незначительной ситуации проявлялась гордость грешника и таким образом его духовно связывала. Во всех подобных случаях человек должен уступить, иначе он никогда не попадет в Царствие Божье. Я знаю людей, находившихся неделями в великой душевной скорби. Они не выходили из этого состояния, пока не отказывались от тех убеждений, которые их связывали. Мистер У был первым таким примером.
После покаяния он рассказал, что часто во время молитвы осознавал, что именно гордость препятствует ему принять Царствие Божье, и все-таки не был готов признаться в этом даже самому себе. Он всеми силами старался заставить себя и Бога поверить в то, что он не гордый. Однажды всю ночь он молился в своем кабинете, чтобы Бог над ним смиловался. Но утром почувствовала себя таким несчастным, как никогда раньше. В конечном итоге он впал в такое разочарование, что готов был покончить жизнь самоубийством. Хотел использовать для этого свой перочинный нож, но потом отбросил его как можно дальше, чтобы не одолевало искушение. Однажды вечером, возвращаясь с собрания и вспоминая о своем нежелании идти в лес молиться, он почувствовал, как в нем взыграла гордыня. Поэтому он решил заставить себя и Бога поверить в то, что он не гордый. Он хотел найти лужу, где будет побольше грязи, встать в ней на колени и тем самым доказать, что не гордость удерживала его от молитвы в лесу. В такой душевной борьбе он находился несколько недель.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Римлянам 1:25. Внутри каждого человека есть пустота, которую может заполнить только Бог. Ведь сердце человека предназначено именно для общения с Богом. И от того, чем заполняет человек эту пустоту, зависит его жизнь. Но во все времена люди подменяли истинного Бога своими идолами. И суть этого идолопоклонства заключается в том, что место невидимого Бога заменяется видимым изображением. Времена меняются, общество становится другим, и современные боги выглядят уже по-новому. И снова место, которое предназначено для Господа Бога, заменяется новыми истуканами, новыми идолами, всем тем, что занимает первое место в нашей жизни, чему мы посвящаем все свое время, внимание и силы. Наши увлечения быстро завладевают всем нашим существом, и мы, не замечая этого, переключаемся на них. Но когда мы чрезмерно восхищаемся людьми и начинаем поклоняться твари вместо Творца, дарам вместо Дарителя и предметы, определенные им для спасения, такие как медный змей, жертвенник и другие, превращаем в идолов, тогда он может вознегодовать.

ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его — Ревнитель. Он — Бог-Ревнитель. Исход 34:14. Увлеченность какими-то знаменитостями, христианскими звездами и служителями унижает Его. Сегодня при объявлении о приезде знаменитых гостей здания церкви быстро заполняются. Но властелин жизни часто незамеченный и неузнанный, тихо и, кажется, безуспешно стучит в наши сердца. И потому на вопрос «А гости у нас сегодня будут?» приходится отвечать «Должен быть гость из Назарета».

христианин. Это имя дорого и свято. За него бросали на костры. Это имя человека-брата, это имя славные сестры. Это имя непростые звуки, не пустой фантазии полет. Это имя вечная порука для того, кто верою живет. За него уплачено немало, кровью чистой, праведной, святой, чтобы смерть губительное жало потеряла в схватке роковой. Это имя — царственное знамя, выше всех регалий и наград. Это имя жить не перестанет, вечная отрада и затрат. Тот, кто принимает это имя, за Христа уверенно держись и неси великую святыню через всю свою земную жизнь.

0: Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.
1: Наша цель и наша мета прославить нашего Господа –

небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Братья и сестры, слава Богу! Мир вам! Как когда-то сказал муж Божий, хорошо нам здесь быть. И нам хорошо здесь быть, когда Господь через Слово Свое, через Дух Святой касается наших сердец. Слава Богу! Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, а к святости. Слава Богу! Бог призвал нас к святости. Бог наш есть Бог человеколюбивый. Но в то же самое время Библия говорит нам, Он Бог-ревнитель. До ревности любит Дух, живущий в нас. И Господь требует святости, отделение от этого мира. Вы знаете, Библия говорит нам, когда-то сыны Аарона, священники, принесли пред Богом чуждый огонь, потух натуральный огонь, и они решили как-то поправить по-человечески, быстро, зажгли новый огонь, и с этим огнем предстали пред лице Божье. И Библия говорит нам, там в том месте нечто произошло. Когда-то мой отец служил в армии далеко в Сибири, еще в советское время, и были времена, когда горела тайга. И чтобы потушить этот пожар, их солдат отправляли на тушение этих пожаров, они вспахивали полосу и навстречу идущему огню посылали встречный огонь. В то время, когда Надав и Авиуд принесли чуждый огонь пред Господом, в это же самое время от Господа вышел натуральный огонь. И Библия говорит, когда эти два огня столкнулись, два священника пали мертвыми. Бог раз и навсегда показал, что священники земли должны быть святы. Тех, кого Бог избрал, тех, которых Бог отделил от этого мира, мы должны быть святы. Дорогие мои, и это служение, которое Бог дал по милости своей для нас, это еще один стук Духа Святого в твое и мое сердце, для того, чтобы мы проверили свое состояние перед Господом. И сегодня я хотел бы обратиться к Слову Божьему. Я буду читать из пятой книги Моисея, Второзаконие, 25 глава, 2 стиха. Книга Второзакония, 25 глава. И я читаю 17 и 18 стих. «Помни, как поступил с тобою Амалек на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Эта история говорит нам о том, что когда-то произошло с народом израильским. Ослабевших побил Амалек, отставших побил Амалек. И я сегодня хотел бы обратить ваше внимание и свое, дорогие мои братья и сестры, чтобы нам не оказаться в числе отставших. И темой моей проповеди будет «Отставшие», те, которые отстают, те, которые ввиду определенных причин теряют святость перед Богом, спотыкаются. Как опасно находиться в таком положении отставших. Они отстали. Вот шло большое множество народа. Впереди народа израильского шел Моисей. Там был Аарон. Там были сыновья Аарона. Там была Мариам, пророки. Все рядом, идущие впереди. И Амалек не атаковал впереди. Почему? Там впереди шел столб огненный и столб облачный. Бог был с народом своим. Но это большое множество. К концу этого стана получилось так, что там оказались отставшие. Люди, которые устали. Люди, которые не могли идти дальше. И Амалек понимал, он не мог прямо противостоять народу Божьему. Поэтому он выбрал такую подлую тактику – заходить сзади, атаковать отставших, атаковать те, которые уже устали, не могли идти дальше. И когда все это большое множество поворачивалось, чтобы как-то боем отразить эту атаку, уже было поздно. Отставшие лежали на земле, пораженные. Бог видел это. Бог видел, как поступал Амалек. И он сказал Израилю, смотри, Придет время, когда Бог успокоит тебя от всех врагов твоих. Смотри, отомсти Амалеку. Братья и сестры, сегодня, переводя в наше время, как опасно быть отставшим от церкви, как опасно отстать от народа Господнего. Тот же самый Амалек, который когда-то атаковал народ израильский, дьявол, сегодня он атакует народ Божий. И он выбирает тех, которые идут в конце, те, которые устали, те, которые изнемогли, и наносят свои удары на поражение. Вы знаете, когда стая волков гонят стадо для того, чтобы взять добычу, они выбирают такую тактику. Они начинают гнать стадо. Это олени, косули или другие какие-то животные. И когда начинают ослабевшие отставать от стада, тогда всей стаей они налетают и разрывают на части это животное. Точно так же это дьявольский метод, чтобы отбить кого-то от стада, чтобы кто-то отстал, чтобы кто-то утомился, а потом добивать его, добивать мыслями нехорошими, добивать депрессией, добивать через нехороших друзей. Я видел, дорогие мои братья и сестры, я видел падших, которые отстали. Я помню, в России когда-то я посещал одну область с братьями, мы привозили помощь, и с областным пресвитером мы были в одной церкви, которая была в небольшом городке, это было далеко в Сибири. Собрание прошло очень хорошо, Бог благословил свой народ. И после служения вот мы выехали, чтобы ехать в другой город. И когда мы выехали, пресвитер, который был за рулем, он остановился, увидел одного человека, который шел по дороге, качался немножко из стороны в сторону, одежда на нем была грязная, разорванная, Под глазами были синяки. Этот человек был в ужасном состоянии. Я помню хорошо, как он подозвал его. Он подошел, он позвал его сесть в машину. Сел, и он начал беседовать с ним. Он начал плакать, говорить ему: «Возвращайся в церковь, оставь этот путь, возвращайся к народу Божьему». Когда закончилась эта беседа, я помню хорошо, как служитель, с которым мы были, когда мы поехали дальше, этот человек вышел с машины, он говорит: «Знаешь, кто это был? Это, говорит, бывший диакон этой церкви, тот, через которого начиналась эта поместная церковь. Он первый, который покаялся. Он первый, который принес весь Евангелие в это место. Через него организовалась церковь. Построили молитвенный дом. Люди пошли к Богу. Но этот человек потихоньку начал отставать. Он начал спотыкаться. Он начал увлекаться чем-то ненужным. И дьявол нанес свой роковой удар. Он сбил этого человека с пути. Отставшие. Как это опасно сегодня отстать от народа Божьего. Как это опасно остаться самому один на один против врага. Ведь Библия говорит нам, Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Аллилуйя! Церковь, не репцентр, не миссию, и это хорошо, но церковь имеет голос перед Богом. Церковь имеет перед Богом вес. Когда народ Божий начинает молиться, я не раз видел, когда нечистые духи уходят, когда Бог крестит Духом Святым, когда Бог являет милость и прощение свое, когда церковь поднимает свой голос. Отставшие. Первая причина, почему бывает люди отстают, они ослабевают, они устают. И бывает так, когда человек устал, он не может уже идти дальше. Я родился в Узбекистане, недалеко от Ташкента. Мой дедушка был служителем той церкви, и рядом было небольшое село, где тоже была церковь. Я помню хорошо, когда я был еще подростком, пресвитер той церкви с села приезжал к моему деду. Они были друзьями. Вместе созидали церквя, вместе рукополагали, вместе расширяли церковь там, в Средней Азии. Я помню, этот человек, старец уже, рассказывал, говорит: «Когда я был еще молодой, меня посадили в тюрьму, и этапом гнали нас далеко на север. Дорога была очень тяжелая, дома осталась семья, жена и дети. И, говорит, я шел, понимая, не знаю, вернусь я или нет, за Слово Божье, за то, что был проповедником Евангелия. И вот, говорит, мы приехали в одно место, и с того места нас далеко погнали пешком до места уже назначения нашего отбывания срока. И, говорит, по этому пути много людей погибло, много людей не дошло. Кто-то замерзал, кто-то от голода падал уже, кто-то просто уставал. Их оттягивали к обочине дороги. Там расстреливали, выкапывали яму, закапывали и шли дальше. Это был марш смерти. С большого количества осталось очень мало. Я помню, говорит, как я устал. Я не мог больше идти, мои ноги не слушались меня. Я упал, говорит, в снег. Я помню, говорит, того человека, который подошел, он был из охранников, навел на меня оружие, перезарядил его. И в этот момент у меня появилось сильное желание жить. Я жить захотел. Я захотел вернуться домой. Я захотел обнять еще своего сына, свою дочь. И в этот момент, говорит, я не знаю откуда, но Бог дал мне силы, я поднялся на свои ноги. Я не пошел, мои ноги побежали в самый первый ряд. Я встал и шел до самого конца впереди. Я жить захотел. Дорогие мои, может, в этом служении кто-то начал отставать, кто-то начал спотыкаться, может быть, родители еще не замечают, может, пастор церкви твоей не видит, а ты чувствуешь, у тебя иссякают духовные силы, ты не можешь дальше идти, тебе трудно, тебе тяжело. Что делать? Есть выход. Я помню, когда-то один человек мне рассказывал, он уезжал в армию, и говорит, когда меня провожали с церкви, то одна старушка сказала мне: «Олег, когда ты утомишься идти за Богом и не будет идти силы за Ним, если даже случится так, что ты упадешь, ползи в сторону Бога. Но если у тебя не будет даже силы ползти, и ты будешь лежать, сраженный грехом или под напором дьявольских атак, хотя бы смотри на Иисуса». И он говорит, я сначала не понял эти слова, но когда немножко побыл в армии, говорит, случилось так, первый год мне было тяжело, я был близко к Богу, а второй год жизнь стала легче, и я начал ослабевать. Дошло до такого, что я молиться перестал. И это слова этой старушки пришли мне на память. Если ты не можешь идти, хотя бы ползи. Если не можешь ползти, хотя бы смотри на Иисуса. Я начал смотреть на Него глазами веры. Я начал шептать вечером, когда ложился спать под одеялом: «Господи, помилуй меня! Господи, верни мне этот огонь во внутренность мою! Господи, зажги меня для Тебя!» Дорогие мои, Господь пришел. Аллилуйя! Господь не остался в стороне. Он пришел. Сегодня, может быть, в этом служении тебе нужна помощь, тебе нужна поддержка. Есть Тот, Которому имя Иисус. В притче Он назван добрым самарянином. Может быть, на твои раны надо излить вино, елей. Может быть, тебе надо поддержка духовная. Дух Святой на этом месте. Хвала Богу нашему! Он поддержит тебя, Он поможет тебе. Есть вторая категория людей, которые бывают, ослабевают и отстают. Это несогласные с церковью. Бывает такой род людей, которые не согласны с церковью. И я встречал людей, которых когда-то Бог использовал, но в какой-то момент своей жизни они пошли против церкви, и враг надсмеялся над ними. Я помню, я знал одного человека, который в свое время жил еще у нас там в Узбекистане, в Самарканде. Этот человек пришел с мусульманского народа. И тогда это очень жестко принималось узбеками. Тогда они сильно восставали против тех, которые меняли свою веру. Они говорили: «Бог славян, а вот наш Бог, мы мусульмане». И он покаялся. И там начала воспаляться эта обстановка. Начали презирать его. Родной отец, когда он шел по улице, не здоровался, говорит, со мной, и отворачивал голову. И обстановка настолько накалялась, били окна, угрожали убить. И однажды нас позвали в центральную мечеть города и сказали: «Сегодня мы с вами разберемся». Приехали муллы, священники мусульманские, собрали много народа, там собралось тысячи людей. И говорит, сегодня вы будете говорить свое положение, во что вы верите, а мы будем говорить свое. И в конце мы вынесем приговор. Говорит, обстановка была гнетущая. Я помню, говорит, мне было 21-22 года. Я вышел, сначала говорили мусульмане, ихние священники, а потом позвали меня. Я, говорит, вышел, колени дрожали, руки дрожали, в горле пересохло. Но в тот момент меня коснулась рука Божья, и я начал говорить. Я начал говорить и сам слушал, что говорил. В это время Дух Святой начал работать. И когда я закончил свое слово, люди сказали, этот молодой больше прав. И разошлись все по домам. Этот же человек, который испытал силу Божью, через которого Бог начал движение Духа Святого в этом городе. Пришел момент, он начал спорить с церковью. Он начал идти против братьев. И пришло такое время, где он отступил от Бога. Сейчас не ходит никуда. Сейчас говорит, Бог и без церкви может спасти. И потихоньку умирает эта духовная жизнь. Дети уже пошли в мир. Дорогие мои, те, которые не согласны с церковью, те, которые идут вразрез с церковью, они попадают в эту страшную категорию отстающих. Дьявол бьет на поражение. Есть третье. Категория тех, которые отстают. Библия называет их пропускающие собрания. Я вам приведу один простой пример. Когда-то помните, когда ученики Иисуса Христа были собраны вместе, их было там 10 из тех, которых первоначально выбирал Иисус. И явился Господь, и они увидели Его и уверовали. Но проходит время, и приходит один из них, и ему говорят: «Фома, Христос приходил! Фома, Христос живой! Он воскресший! Фома, Он действительно воскрес!» Но помните, что Он сказал? «Пока не увижу, пока не вложу персты мои в Его раны, не поверю». И прилепилось к Нему вот это такое название. Говорят, Фома неверующий. Да Он верующий был, братья и сестры, больше верующий, наверное, даже чем мы. Но из-за того, что одно собрание пропустил, пришло время, и неверие подступило. Да, Христос явился, утвердил его. Но обратите внимание, что учит Писание. Те люди, которые пропускают собрания, те люди, которые не дорожат служениями, они потихоньку начинают отступать от Бога. Я радуюсь, когда вас столько много собраны в этот день, когда вы так молитесь, так ищете Бога. Но закончится сегодняшний день, вы поедете по своим церквям, и, братья мои, сестры, ваша духовная жизнь будет зависеть от того, как вы будете посещать собрания. Не только воскресенье утром, не только на молодежное, а когда молитвенное собрание, когда разбор слова, когда среди недели Господне Слово призывает, Дух Святой влечет тебя, иди в служение. Там Господь, там сила Божья пребывает. У моего дедушки было 9 детей. И благодарение Богу все до одного верующие. Из 4 сыновей, которые служат Богу, 3 служителей. Но он мне рассказывал, говорит, когда-то, когда я был молодой, я помню, говорит, однажды я пришел домой. И говорит, я быстро собирался, надо было идти на собрание, идти было далеко, пешком. Я торопился, собирался, и моя, говорит, меньшая дочь, Тая, сказала: «Папа, я хочу с вами идти». А он говорит: «Таечка, не сегодня. Сегодня мне надо почти бегом бежать. Служение там. В следующий раз пойдешь». И она ему сказала такие слова: «Папа, если сегодня вы меня не возьмете, когда я вырасту, не просите меня идти на собрание, я ходить не буду». И он говорит, это просто сразило меня. Я, говорит, одели ее быстро, взял ее под руки и побежал. И с того времени я понял один урок. Чтобы твоя духовная жизнь, она была в нормальном состоянии, будь с церковью, будь с народом Божьим, слышишь? Не оставляй собрания, не оставляй. Святость теряется очень просто. Я видел много людей, которым, бывало, мы крещение преподавали, духом Бог крестил, а потом они спотыкались и падали. Почему? Они оставляли собрания. Сначала они просто начинали ходить по воскресеньям, а потом раз в месяц, а потом История таких людей очень печальная. Не оставляйте своего служения. Мы сегодня предстали пред лицем Божьим. Дорогие мои братья и сестры, Господне Слово призывает нас. Не будь среди отстающих. Сегодня Господь призывает нас. Проверь свое состояние. Может быть, ты отстал. Сегодня братья не раз призывали к покаянию. И кто-то скажет: так сейчас же собрано все верующие. Вы с верующей семьи. Я помню, в одном молитвенном доме, когда братья построили молитвенный дом, они наняли художника. Это был сильный специалист, но проблема, он был с неверующих. И они дали ему задание написать на стене: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Он принял этот заказ за определенную сумму. Когда он закончил свой заказ, позвал братьев, и они немножко ужаснулись. Там было написано: «Покайтесь, верующие в Евангелие». И были рассуждения: быстро надо переделать это. Но потом пастор церкви говорит: оставьте это. Пусть будет написано так: «Покайтесь, верующие в Евангелие». Покаяние – это не что-то страшное. Покаяние – это дорога к Богу. Слышите? Покаяние – это протянутая рука к Богу. Покаяние – это взор на Христа. И Бог дает помощь, когда люди каются, когда они осознают свое положение перед Господом. Нашу церковь однажды посетил один человек. И он рассказывал, говорит, когда перелетал к нам за океан, он говорит, во время этого перелета один из двигателей самолета начал работать плохо. В самолете началась такая суета. Объявили, многие люди начали суетиться. И он говорит: знаете, что начали многие делать? Каяться. А потом говорит: знаете, что я делал, служитель церкви? Он говорит: я тоже каялся. А потом спросил нас: братья и сестры, а вы что бы делали? Мы говорим: тоже бы каялись. Он говорит: так кто сегодня не мешает нам каяться? Кто сегодня не дает нам время для покаяния? Бог дает его. Мы можем поправить свое положение перед Господом. Мы сегодня можем поправить свои одежды перед Богом. Проверь, может быть, ты отстал. Я помню, у нас в церкви есть одна сестра, которая приняла водное крещение, она покаялась у нас, они приехали с России, и она покаялась, но такого полного обращения не было. Прошла курсы водного крещения, все, как мы говорили, сказали, все делала, и молилась, и все, но такого полного обращения не было. Прошло какое-то время, может, полгода, и ее забрали в больницу. Опух ее живот. Врачи, когда просветили ее, говорят: у тебя проблемы там, рак. Ее разрезали, операция должна была идти час или два, шла почти целый день. Много что вырезали. Потом ее зашили. Метастазы пошли по 7 органам тела. И в этот момент, когда она лежала в этой больничной койке, мы посещали ее, я был в той палате. Когда начали молиться с ней, Бог крестил ее Духом Святым там. Бог наполнил ее сердце. Прошло какое-то время, Бог явил свою милость. Дорогие мои, через 6 месяцев сделали ей анализы. Никаких метастаз нету. Бог полностью исцелил, все органы целые. А недавно она пришла ко мне, говорит: брат, я хочу пройти всю свою жизнь, от самого своего рождения, хочу проверить все, хочу приблизиться еще ближе к Богу. Господь потревожил это сердце. Сегодня в этом служении тебе не надо, чтобы ты пережил рак или больницу или что-то другое. Слышишь, Дух Святой касается тебя сейчас. Вот это волнение во внутренности твоей, вот эта тяга, вот это состояние, когда может комок к горлу подкатывается, слезы наворачиваются, это Дух Святой сегодня зовет тебя. Может быть, ты отстал, может быть, ты устал, уже тебе тяжело идти. Мы будем молиться сейчас. Пусть обновляющая сила Святого Духа сойдет на это место, пройдет от края до края Если тебе надо свобода, уже выходили, молились, но, может быть, ты остался, может быть, ты как-то не решился, Дух Святой еще зовет тебя. Это слово еще один стук для тебя. Бог любит тебя. Бог хочет спасти тебя. Бог хочет оправдать тебя. Бог не хочет, чтобы у тебя была двойная жизнь. Перед родителями один, в церкви один, за церковью другой. Бог хочет прийти переменою в твою жизнь. Дорогие мои, я не хочу быть отставшим. Я не хочу быть отставшим. Я не хочу, чтобы когда-то кто-то встретил моих дочерей или сыновей и сказал: ваш папа когда-то служил Богу, ваш папа проповедовал, а потом он отстал, а потом он упал. Я хочу умереть в упряжке, делая дело Господне, сподвязаясь за народ Божий. Сегодня огонь Святого Духа проходит по этому месту. Бог хочет избрать себе тех, которые могли бы пойти дальше и перенять факел веры, чтобы понести его, факел Святого Духа. Ава Отче, мы будем молиться сейчас на этом месте. Если Дух Святой касается тебя, и ты еще не принял полного решения, это твое время. Дух Святой назначил тебе встречу здесь, в субботу вечером, в этом месте, чтобы дать тебе обновление. Склоняемся на наши колени и молимся. А если есть еще те, которых касается Дух Святой, это собрание для тебя, это встреча для тебя. Аллилуйя!

Момент творения. Молитва озадачила ученых. Несколько лет назад в ежегодном научно-медицинском журнале Southern Medical Journal сообщалось, что молитвы помогают больным, даже если они не знают, что за них молились. Но некоторые ученые, принимавшие участие в эксперименте, заявили, что не признают исцеляющую силу молитвы, пока сами не увидят чудо, которое можно зафиксировать документально. Большинство ученых – эволюционисты. Соответственно, они могут принять лишь то, что можно пронаблюдать и измерить. Конечно, такой подход не оставляет места для существования Бога, человеческой души или отношений человека с Богом. Тем не менее, был проведен ряд исследований христианской молитвы, и все результаты указывают на то, что молитва действенна. В упомянутом исследовании те 12% пациентов, за которых молились, поправились значительно быстрее, чем те, за которых не молились. Христианам следует осторожно относиться к научным исследованиям молитвы. Мы молимся потому, что наш любящий Небесный Отец наказал нам молиться и обещал услышать наш призыв. Каждый из нас – личность, и Бог относится к нам как к уникальным созданиям, а не как к материалу для статистических экспериментов. И, конечно же, не стоит воспринимать молитву как средство давления на Бога. То, что делает Бог, Он делает по своей воле, а не по нашей. Но подтверждение того факта, что молитва действенна, укрепляет нас в вере и помогает убедить других, что Бог действительно стремится к общению с каждым из нас. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Я прихожу в твой дом то с горем, то с улыбкой, разбитая или крыльями паря. Я прихожу к тебе с успехом и с ошибкой, чтоб встретить здесь таких же, как и я. Мы собираемся к подножию престола,

0: рассказываем, как прожили дни, и ждем отцовского питающего слова, и видно, как в глазах горят огни. Моя огромная семья, о, как же редко, благодарю небес, что вместе мы. Он так по-мудрому, необычайно метко однажды наши съединил мосты. Мы разные совсем. Я удивляюсь, как ты меняешь нас из года в год. И сколько мысль твою понять стараюсь, но все равно мне не понять твой ход. То плачем вместе, молимся ночами, то негодуем друг на друга в мелочах, спешим к друг другу с первыми лучами и радуемся встрече при свечах. Среди нас варнавы есть, что дарят утешенье. Есть громовы сыны, кто спать не даст. Есть марфы, есть Марии в сокрушенье. Есть те, кто будоражит всякий раз. О, церковь, мы семья большая, такие разные, но все равно одно. Христос объединил нас, очищая, теперь здесь каждый важное звено. Мне хочется любить тебя сильнее, но не всегда на сердце мир царит, чтобы быть мне благосклоннее и добрее, любить тебя, как Бог любить велит. Мы собираемся к подножию престола, и я смотрю на братьев и сестер, и в этот миг я чувствую, что дома, что сердце здесь мое и плачет, и цветет. С тобой расту душой и умоляюсь, учусь служить, как нам служил Христос. То духом падаю, то вновь я поднимаюсь и не жалею пролитых мной слез. Желаю жить у твоего порога, оставить кесарево и сливать вдали. Ты подарил мне, Господи, так много, ты сердце обновил мое в груди. Меня поймут здесь, дома понимают, и вновь воспряну сильным духом я. Бегу к тому, кто руки простирает, бегу туда, где вся моя семья.
1: Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

обида и прощение. Если тебе кто-то сделал плохое, если обидел, и злом все горит. Пусть твое сердце не будет глухое, сила прощения зло растворит. Вспомни тебя, раньше тоже прощали, ты точно так же других обижал. Только любовь побеждает печали, сердцем прости, чтоб грех убежал. Нас Иисус всех простил без условий, Он учит нас зло в душе не держать. Будем учиться победам Христовым, не обижаться и не обижать. Аминь.

потоп. Ной строит ковчег. Прошло много столетий, и на земле появилось множество людей, потомков Адама и Евы. Вначале многие из них боялись Бога и служили Ему, но постепенно все стали поступать против воли Бога. Только один человек по имени Ной оставался верным своему Создателю и исполнял его волю. Апостол Петр назвал его проповедником правды. Дух Божий обитал в сердце Ноя. Он очень любил Бога. Господь увидел, что велико развращение людей на земле, и что мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Каждый извратил путь свой на земле. Тогда Бог сказал: «Истреблю с лица земли всех людей, которых я сотворил, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа. Бог обратился к нему и сказал: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделал в нем, и осмоли его смолой внутри и снаружи. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть под небесами, в которой есть дух жизни. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и ты войдешь в ковчег, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Услышав это повеление Божие, Ной начал строить ковчег. Ковчег — это большой корабль. Он часто говорил окружающим людям, что скоро начнется потоп и истребит весь мир, и призывал их к покаянию от злых дел и к обращению к Богу, но никто не хотел слушать его.

Начало потопа. Долго строился ковчег, и когда Ной сделал все, что повелел ему Бог, и ковчег был готов, Господь сказал Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского». Также и из птиц небесных по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Ной поступил так, как Господь повелел ему. Он вошел в ковчег с женой, сыновьями и их женами. Туда же Ной взял по 7 пар чистых и по 2 пары нечистых животных. Когда все вошли, сам Господь закрыл за ними дверь ковчега. Через 7 дней начался потоп и не прекращался 40 дней и 40 ночей. Вода умножилась и подняла ковчег так, что он плавал по поверхности воды. Наводнение было таким сильным, что скрылись все высокие горы, и все, что имело дыхание жизни на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной и что было с ним в ковчеге.

конец потопа. Через 150 дней кончилось наводнение, и вода стала постепенно убывать. Ковчег Ноя остановился на горе Арарат. Через 40 дней Ной открыл окно ковчега и выпустил ворона, чтобы узнать, исчезла ли вода. Ворон, вылетев, отлетал и возвращался до тех пор, пока обсохла земля. Потом Ной выпустил голубя. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, так как вода была еще на поверхности всей земли. Через 7 дней Ной опять выпустил голубя из ковчега. Вечером голубь возвратился к нему, держа в клюве свежий масличный лист. Так Ной узнал, что вода сошла с земли. Подождав еще 7 дней, Ной опять выпустил голубя, и он уже больше не возвратился к нему. Тогда Ной открыл крышу ковчега и увидел, что поверхность земли высохла. Бог сказал Ною: «Выйди из ковчега, ты, жена твоя, сыновья и их жены, выведи с собой всех животных, которые с тобою, и пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются».

От Бога подарки мы приняли вновь. Под солнцем ярким Он дарит любовь. Не расплатиться нам с Ним никогда за то, что границы нету добра, за творчество рук, что с любовью нам дали, и речку, и луг, и лесные дали, за бесконечность звездного неба, за чудную вечность, где я еще не был, за лето и осень творения клады. А Бог и не просит, не требует платы, ведь все это чудо дается нам даром. Так будем же люди Творцу благодарны.

я написал контрольную на двойку. Я чувствовал, что моя спокойная жизнь кончилась. Родители начнут проверять мои тетради и увидят, что я не всегда делал домашние задания, и заставят меня сидеть дома. Я решил скрыть двойку. Следующую контрольную я опять написал на двойку. Однажды отец спросил меня об отметках за контрольные и захотел посмотреть тетрадь. Я обманул, что оставил тетрадь в школе и принесу ее завтра. Ночью я переписал все контрольные заново в новую тетрадь. Я занял у сестренки денег, чтобы купить красные чернила, которыми я подделал отметки и подпись учителя. Отметки были, естественно, очень хорошими. В то время я уже понял, что на одной лжи вырастает, по крайней мере, 10 новых. В конечном итоге дошло до того, что я только тем и занимался, что подделывал подписи, переписывал неудачные контрольные в новые тетради и писал за отца объяснительные учителю. Мои сестренки весело играли, а меня охватывал ужас при одной мысли о том страшном сплетении обманов, в котором я оказался. Как из него выбраться, я не знал. И вот настал день, который я ожидал с таким ужасом. Прошло уже очень много лет с того дня, но эта сцена еще и сегодня перед моими глазами. Мои сестры играют в коридоре в мяч, а я сижу на ступеньках лестницы и мрачно наблюдаю за ними. Звонок в дверь. Почтальон принес письма. Через несколько минут отец выходит из своего кабинета и тихим голосом говорит мне: «Зайди-ка ко мне, пожалуйста». Я захожу к отцу. Сердце у меня стучит, кажется мне так громко, что его все слышат. На столе в свете лампы лежит письмо. И я сразу узнаю почерк своего учителя. Я стараюсь прочесть, что он пишет, чтобы знать, на что рассчитывать. Отец дает мне письмо и садится в кресло. Я читаю. Всего две строчки. Учитель приглашает отца в школу. «Садись. Расскажи-ка, что у тебя на душе», — сказал отец. И меня как прорвало. И я рассказал ему все. О двойках и переписанных контрольных, об обманах и подделках, обо всем, что наполняло мое сердце тьмой и грязью. Рассказывая отцу, я сам впервые увидел себя таким, каким я был. Я готов был плюнуть на себя, настолько омерзительным я себе показался. А отец сидел и слушал меня. И мне казалось, что темная пелена бесконечно глубокой грусти покрывает его лицо. Наконец я закончил. Отец сидел молча, глубоко задумавшись. Страшная и глубокая тишина царила в комнате. Только извне, как из другого мира, доносился веселый смех моих сестренок. Отец встал и сказал в сердцах: «Ты меня в гроб загонишь! Иди!» И я ушел. Слезы текли у меня по щекам, когда я по темной лестнице поднимался мимо умолкнувших, испуганных сестренок наверх, в свою комнату. Я не помнил, как разделся и лег в постель. К ужину меня никто не позвал. Я и не хотел есть. Потом я услышал, как мать пела с сестрами. И я разрыдался. Я понял, что грех разделяет и делает одиноким. Я был в отчаянии. Никакая собака не захочет взять из моей руки кусок хлеба. Отец уже никогда не сможет больше весело смеяться. Никто меня не будет больше любить. Ночь. Судя по звукам внизу, все пошли спать, кроме отца. Одиноко сидит он, наверное, в своем кабинете, склонившись над работой. Внизу открылась дверь.
я услышал его шаги, направлявшиеся к спальне. Но что это? У меня захватило дух. Шаги послышались на лестнице, ведущей к моей комнате. Шаг. Еще один шаг. Он шел очень медленно, как будто нес большой груз. Мысли мои метались. Что будет? Наказание? Может, он выгонит меня из дому? Шаги остановились перед моей дверью. Я затаил дыхание. Дверь тихонько открылась. «Ты еще не спишь?» — спросил отец тихо. Рыдания мешали мне сказать что-либо. Он подошел к постели, с бесконечной нежностью положил мне руку на голову и сказал: «Ты теперь рад, сынок, что все наконец открылось?» Я почувствовал, как он наклонился и поцеловал меня. Я лежал как парализованный. О, я бы с радостью прижался к широкой груди отца, но пока я пришел в себя, дверь уже тихо затворилась за ним. Я лежал в темноте и чувствовал такое блаженство, которое передать невозможно. Прощение, прощение! Теперь все будет хорошо, все будет иначе. На следующий день отец пошел в школу. Я так никогда и не узнал, о чем он говорил с учителем. Я с такой ревностью взялся за учебу, что к концу года мне не стыдно было принести домой табель. Никогда больше отец не вспоминал этой истории. Она раз и навсегда была закончена. Вина моя была прощена, повергнута в пучину морскую, как говорит Библия.

Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашедший одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.

0: Живые страницы Библии. Мы хотим порассуждать о том, как грех попадает в наше сердце. Мы часто слышим: «Это не так сделали, там не так поступили».
1: Да, это правда. Я часто думаю: «Ну почему так бывает? Я не хочу делать нехорошее, а оно само как-то получается. И как это нехорошее попадает в сердце?»
0: Дима, а что ты понимаешь под нехорошим?
1: Это крупные грехи.
0: А что, есть крупные и мелкие грехи?
1: Конечно. В прошлом году Вовка звал меня воровать яблоки в чужом саду. Я знал, что это грех, и не пошел с ним, и его отговаривал. Воровство – это большой грех, но как быть с маленькими? Немножко не послушался маму, обидел сестренку, обозвал Вовку плохим словом. Да всех грехов и не перечислишь. Как они попадают вовнутрь нашего сердца, я не замечаю.
0: Все твои рассуждения правильные. В Библии написано, что всякое зло исходит из сердца. Там нет определения мелких и крупных грехов. Любой нехороший поступок называется грехом. Давайте вспомним из предыдущих передач, когда Бог предупреждал Каина о задуманном им грехе. Об этом мы читаем в книге «Бытие» в главе 4, 7 стихом.
2: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».
0: Здесь Бог говорит о том, что в сердце человека есть двери, через которые зло, то есть грех, проникает в нас. Каин не послушался Бога, когда он ему указал на то, что грех лежал у двери его сердца. Потому грех вошел в сердце Каина, и он совершил преступление, убил своего брата Авеля. Через какие же двери грех может входить в сердце? Давайте назовем их. Это глаза, мысли, уши и язык. Возьмем первую дверь – глаза. Через них мы получаем очень много информации. Глазами мы видим как красоту Божьего творения, так и плохое. Безнравственные фильмы, книжки, фотографии, нехорошие картинки и многое другое.

0: Правильно, но вспомни, каким был его конец. Он был очень печальным. Его побили камнями.
1: Вторая дверь – мысли. Сколько мыслей проходит через нашу голову в течение одного дня? И многие из них хотят войти в сердце. Но уже от нас зависит, пустим мы их в свое сердце или нет. Очень много птичек летает над вашей головой, но вы же не позволяете им свить гнездо на вашей голове. Так и много нехороших мыслей приходит к вам, но вы должны отгонять их от себя.

0: Вернемся к разговору Бога с Каином.
1: О, я теперь понимаю. Если бы Каин отогнал от тебя нехорошие мысли, о которых предупреждал его Бог, то убийство бы не произошло.
0: Следующая дверь – это наши уши, наш слух. Только подумайте, сколько зла может через них проникнуть в сердце. В школе плохо воспитанные ребята рассказывают грязные анекдоты, поют непристойные песни, говорят нехорошие слова. Как вы реагируете на них? Навостряете свои ушки или стараетесь убежать? Только будьте честными перед собой, отвечая на эти вопросы. И последняя дверь тоже очень важна. Это наш язык. О нем так много написано в Библии. Наш язык может ранить другого человека грубым и злым словом. Вспомните, сколько нехороших слов вы говорили своим друзьям, братьям, сестрам, папам, мамам, и вам было очень нехорошо из-за вашего неуправляемого языка.

0: Теперь вы знаете, через какие двери грех может войти в наше сердце. Поэтому Бог предупреждает нас: бодрствуйте и молитесь.
1: У каждого здания, в котором находится что-то ценное, например, банк, склады, ставят часовых или сторожей для того, чтобы какой-нибудь злой человек не проник в него и не похитил ценности.
0: Наше сердце представляет собой тоже очень большую ценность, и поэтому Бог говорит всем людям:
2: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».

0: Важно также не только охранять сердце свое, но и наполнять его чем-то.
1: А чем можно наполнять его?
0: Об этом написано в одном из псалмов, 118-м.
2: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою».
3: Если у нас будет такое желание, Бог обязательно поможет нам в этом. Для этого Он даст каждому из вас силу и радость поступать по воле Его.
0: Давайте сейчас вместе попросим Его об этом в молитве.
4: Иисус, помоги нам удаляться от всего плохого. Мы знаем, что Ты нам можешь в этом помочь. Аминь.
5: Чистые сердцем Спасителя узрят. Кто шествует в небо тропинкой узкой, кроткие будут наследовать землю. Смиренных душой Господь наш приемлет. Творящий мир нарекутся сынами всемогущего Бога, несущие знамя добра и любви, сострадания, участия. Их ждет в небесах несравненное счастье.

0: Итак, помните, ребята, о своих глазах,
1: мыслях, ушах и о языке.
2: А сейчас мы с вами, как всегда, выучим золотой стих.
0: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5:8.

имени Господа. Тебя встречает летом мир таинственный. Здесь мама, солнце, дождь и небосвод. И, кажется, деревья машут листьями, приветствуя на землю твой приход. Раскрыли розы лепестки торжественно и радуются с небом васильки. И не тебя ль встречают птицы песнею у тихой и задумчивой реки? Но на путях, которые откроются, не затеряйся среди мирских дорог. Пусть твое сердце к Иисусу склонится, отвергнув мира пагубный порог. И будет сам Господь твоей наградою и крепкой башней среди моря зла, чтобы душа, светясь небесной радугой, в обители небесной

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: самые-самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Итак, в прошлый раз мы с вами говорили на такую тему о том, что мудрый человек способен учиться от всякой ситуации в жизни. Мы даже привели с вами такое древнее выражение, звучащее вопросом. «Кто мудр?» – спрашивали древние и отвечали сами. «Тот, кто учится у всякого человека». Действительно, когда мы способны учиться у всякого человека, когда мы внимательны к жизни, то мы можем обретать совершенно разные удивительные уроки. Я привел вам притчу, и я думаю, она не очень-то кого шокировала, но надеюсь, что вы правильно поняли. Притча звучала так, что один человек отправился повидать своего наставника, которого отпустили из мест заключения. Были такие времена, когда людей за веру привлекали в определенное время. Он пришел его повидать, он спросил его. Я слышал, задал он вопрос, будто есть некие 10 принципов служения Богу. Подчеркиваю, подразумевая под этим служение не только в церкви или в каком-либо другом месте, а вообще принципы устройства жизни, которые будут служением Богу. Он говорит, я о них ничего не знаю, и пришел в надежде обучиться, расскажите мне. Его наставник сидит, обнимая своих детей, которых долго не видел, и говорит, я сейчас научить тебя не в состоянии, но я сам кое-чему научился и знаю тех, кто мог бы тебя научить. И он говорит, кто же это? И тогда он сказал очень странную вещь. Говорит, первым трем принципам ты научишься у детей, а остальным даже можно научиться у воров. Мы понимаем, что этот человек имел какой-то определенный опыт, но тот, кто спросил, совершенно не понял, в чем суть. И всем видом он показывал свое непонимание, а тот объяснил, говорит, у ребенка можно научиться трем вещам: радоваться без причины, ни минуту не тратить впустую и настойчиво просить то, что хочет. Мы в прошлый раз об этом подробно говорили. Что значит радоваться без причины? Я не буду демонстрировать, как они это делают. Вот бы научиться бы окончательно, да, радоваться без причины. Ни минуты не тратить впустую, ни минутки. И если уж чего хотят,